0: И, безусловно, там присутствует, ездит на клады, но я могу о себе сказать, что я возглавлял в прошлом году экспедицию, как раз цель этой экспедиции была вот изучить жизнь вот тех самых людей, о которых вы говорите, йогов и с ними прочее. Действительно, они выходят на второй уровень астрала, где, как бы казалось, в общем-то, вышел в астрал и ни разу не сходил, как говорится, вот, но... Мы обнаружили полнейшую фикцию, установив камеры ближнего слежения, то есть, попросту говоря, элементарную систему наружного наблюдения за объектом. А до такого там никто, сами понимаете, не додумался. Мы обратили внимание, что эти люди после вот таких показательных выступлений дефицируют с такой страшной силой, вот спускаясь на первый просто уровень своего жилища, просто делают это гораздо быстрее и получают, естественно, от этого меньше удовольствия. Но чего не сделаешь ради, скажем так, вот принадлежности к касте чистых. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, а мы, эстонцы, по этому поводу думаем следующее. То есть нам... Мне...
0: Да.
1: Непонятно вообще стремление избежать этой приятной процедуры. И уж тем более непонятно... Как можно избежать этого, находясь на службе в рядах вооруженных сил, да. Где это поставлено на широкую ногу.
0: Во-первых, во-вторых, это единственная, может быть, радость бойца.
1: Да, и в-третьих, не сходивший по нужде боец,
0: не
1: это
0: боец.
1: Наполовину боец. Будьте здоровы.
0: Спасибо.

на волнах радиостанции и в самых Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, и вторая, конечно, вероятность того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: По законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как-то в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с
0: дождем, может.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборы в случайном числе. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма. Если позволите, я, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было, подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока спускался назад, все излазил, уже кто-то, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
1: Как Сергей Адамович Ковалев.
0: Тоже был такой с ним. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней. Причем это не имя богатыря пятерня, да? Пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но, с другой стороны, их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс мне недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает.
0: Да. Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения и, вернее, даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает, приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
1: Теория Чоха, вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Вот, да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но жесткие и правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от...
1: Тоже меняются. Там меняется, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологическая ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха, с речи и Чоха.
0: О, вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще были же хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур» и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Но это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
0: То есть именно, конечно, маньяк, именно не... маньяк.
1: Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку, то есть так, как требует от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом, навалившись на тебя поток каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций. Ведь вони, грязь можно расширить и на психологию. На самом деле, человеческое существо тонкое, оно не только материальное, оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
0: Конечно.
1: Все зависит от психики и от человеческого настроя. Поэтому, если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
0: Да, можно даже сказать, просто вышедшим за.
1: Да, вышедшим за. Уже, вот, уже когда выходя за, ты как бы уже, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
0: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
1: Но очень хитрый. Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно.
0: Нет.
1: Но он и не хитрый.
0: Не
1: он,
0: хитрый.
1: Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа,
0: да.
1: А за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
0: Мусорный цилиндр такой.
1: Да.
0: Кстати, специально,
1: типа,
0: извините,
1: колонны.
0: Что перебиваю, вот эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
1: Да, безусловно.
0: Это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
1: Но это внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было, и от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
0: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто, если если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и уж ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
1: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, скрипят провода. Там,
0: кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут
1: это... Когда ее задавят.
0: Да, взлет этой тушки, там, отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и что она будет выглядеть неловко.
1: Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет, понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но может случиться. Да. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансферт собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет, будет через дороги скакать. Ее не остановите. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания, будет ходить по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. Так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
0: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет. Да? Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
1: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт, и я не исключаю, что он может излечиться.
0: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит: «Да я там люблю», там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть эта любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
1: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула: бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека, есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, а их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
0: Ну да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
1: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но, по большому счету, это определенная форма продления. Пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, ту любви к метафизическому риску, который более, ну, скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
0: Или, например, в секс.
1: Ну, да, ну, как в опасный. В опасный.
0: Да,
1: не мандиалистский, который прокламируется, да, а именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее то, та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь — это мысль, на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют,
0: Это в том случае, если он эту мысль опубликует.
1: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мыслей или привычные, банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
0: Внутренний консерватизм существует.
1: Внутренний и такой, как бы, коллективно бессознательный.
0: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем без предел он вступает, так сказать,
1: ну,
0: в свои права.
1: Не дает.
0: Внешне не дает, да. Но тем не менее, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Я могу ошибаться.
1: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих его внутренней природе — это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
0: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
1: или черт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района, кстати. Желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная. Как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных, от общепринятых, да, и в других городах практикуемых.
0: Вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них, как правило, вот едешь, выстраивается вот эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
1: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
0: Вот да, заметил.
1: Это очень простое, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутка. Говорит, да. Вас, девушка, вас подвести?
0: Совершенно тупо думаю, что
1: сейчас... Да, что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да? Да, да. Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
0: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
1: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
0: Вот,
1: в принципе, вот, видимо, либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, какая симпатичная девушка, думают, дай подвезу.
0: Ну, кстати, здесь я вот немножечко, опять же, не соглашусь с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он может быть там гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение, он хочет все равно, как говорится, это хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
1: Это тоже ведь хорошо, вы правильно говорите, что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще, страна, на самом деле, нормальная, здоровая. Вот на Западе наоборот, у девок никто не останавливается.
0: Конечно.
1: Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
0: Но, кстати, знаете,
1: вот мужчине, как раз, например, там, особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
0: либо
1: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
0: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса, вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, ну, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И вот он начинает рассказывать. Вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, ну, что, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, ну, вот это мало. Я говорю, ну, что ж, да, он раз симпатичная девка, там, ну, посадил бы да подвез. К тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Говорит, не, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик. Нам нужно...
1: Да, мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездящего на метро, в каких-то нетрудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
0: Подозрительно.
1: И поэтому он, просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
0: Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества? Ну вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится? Метро же, она же сближает, они же там трутся.
1: Радикальным образом, да, я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой, это... Одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни. Потому что человек должен строго разделять. Например, когда он находится у себя в жилище, он находится в приватном, в индивидуальном. Когда он выходит, он попадает в сферу социального. И вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро — это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратить внимание символизм спуска и подъема.
0: Да, да.
1: Раньше вот в таких, такими формами были, скажем, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десан анфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит. Поэтому,
0: типа очищенный даже уже.
1: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так, чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
0: В абсолютно, частности, абсолютно,
1: к таким относится да. Новослободская. И да. Ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так, немножко задремавшие, они проезжают постоянно. Они
0: Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
1: да. Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
0: На там самом деле, конечно. То есть не пойми как. Он может быть эллипсом, формы. А может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. Может быть, эти станции находятся вот в аппендиксе. Причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу, выперды у него быть.
1: Потому что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства. Не только материального, грубого или рационального. Надо там на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда вот строго, там, а так, Б, или там от нуля к единице. Не в двоичном коде, он едет куда-то.
0: Он едет даже к запаху.
1: Он едет по делу, на самом деле. А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там засаживают или отправляют домой. Почему? Очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой.
0: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают. И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Ну, почему-то этот законопроект не прошел у нас.
1: Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы, например,
0: конечно,
1: за то, что они рано встали,
0: за то, что
1: отправились
0: рано...
1: по делу.
0: Да, стимуляции вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
1: Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто
0: конечно.
1: Так. Да, от метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
0: Да,
1: вот, например,
0: да, да.
1: В электричках это частый случай. Это тоже дает определенность. Спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
0: проехал.
1: Что? Это конечно, может
0: это
1: вызвать...
0: Это бодрит.
1: Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, которую человек живет?
0: Это почувствовать свободным себя и независящим от обстоятельств.
1: Попасть в некое неопределенное
0: пространство. Знаете, бывает ведь так, что не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
1: Совершенно
0: вот,
1: верно.
0: Переключатель то есть такой, да.
1: Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
0: Да, да.
1: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
0: и обиды у многих,
1: обиды. Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
0: Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.

0: мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка ведь в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь, она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем-то вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда? Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознания метафизического риска, он постережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита. Явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Каббале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он нагло упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. А поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей до пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятие, с ним просто не случится. А или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес, да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я» вот в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, что, знаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, а вот, банально, но он этим живет.
1: Хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого неснимаемого метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что существует метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи — это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи, одновременно он был психопомпом водителей душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. Ist die Verhandlung möglich? Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но, по крайней мере, воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смертен. Рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним и на,

0: с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие как бы макаронники, пельменники.
1: Окорочкисты.
0: Да, люди как бы, сказать, руководствующиеся банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом как надо намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла
1: грудничина.
0: Ну, так, она, наверное, вот считает, что она помолодела, но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100, там, 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов в дохристианском мире, своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братство. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство башмачников, на самом деле, они, делая башмаки, они почитали так называемое одноногое божество, или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Будды иногда изображается в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они соответствуют нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете? Вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
1: Вот я как раз хотел.
0: Да, они украли культ.
1: Даже у гаишников украли культ.
0: У гаишников, конечно, это были милиция. Да, это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Архангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные. Это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так складываются, потому что одна стена по одному и по другому их сопоставить невозможно.
1: Все почему? В расперды находится.
0: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, когда они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
1: Все, да. Ну да-да. То есть войдешь в, так сказать, фазу с настроением.
0: В резонанс, да. Да, в резонанс. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности, в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там ветка, она где-то делает...
1: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон, попросту говоря. Потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами, да. Они должны его выпрямить, флейт выгнуть. Но тут встает другой вопрос. А вот, может быть, вот этот рационализм, он, ну, не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вот вносят именно в духовность, да, вносят в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот, ну, именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так,

0: попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это вот, разумно, разумно, да. Потому что духовное предполагает к созерцанию, на самом
0: конечно.
1: Деле. И поэтому русские люди не работают, они не любят работать, вернее, они работают, они, вернее, любят работать, но сами по себе, как бы, как Бог на душу положит. Они любят, ну, как бы сказать, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от «Большого Беларусь». Да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, ну как бы совершенно нарушающий закон любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что вот как бы он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. И, а с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, ну, буду я там за там, 3 тысячи работать.
0: Да,
1: платить
0: да, там 10 тысяч. Ситуация,
1: ну, буду я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, ну, нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что не корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Он, человек не хочет быть измеренным материальных. Наш человек, российский. Поэтому он саботирует, успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или Вапиной? Это же наоборот
0: культ. Нет, не то, что я и говорю о культе, я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Они мы весьма... с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе партера, люди, которые видели нас. Они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы там марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. Скажи «Солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: Это рода такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, ну, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама конечно. По себе очень... Она описывает те, вот, например, там, «Уехал в ночь на ночной электричке».
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да.
1: Патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот как «Уехал в ночь на ночной электричке». Вот запах, эти дачные поселки, сирень,
1: то
0: все.
1: Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Борисович. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке индепендент, там, я там слушаю только Свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдла, не понимая, что эта музыка, она является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. парадоксально. Не будь,
1: вот,
0: да.
1: Сколько, я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов, там, Гефтер или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть, на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или кто-то аналогичный от, там, скажем, от, как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, это разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот-вот я об этом
1: на самом же, деле, да, да. Банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка. Банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают и что делают другие.
0: Банальность самая оценка, оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей, вот я на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на Валерий Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще да. Какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они, вот даже Моисеев Борис входит.
0: А, ну, тоже да, странный персонаж очень, более чем.
1: Странный,
0: моему мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле, но с другой стороны, есть люди, которые принципиально, ну, не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенной, как бы сказать, определенных расстройств. И да, это, кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре, ведь Моисеев это именно как бы проявление либерального отношения к эстраде, когда над, ну, болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов.
0: Да,
1: представляете? Это... И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть, ну, некая, скажем, особая форма такого извращенного воеризма. Я полагаю, что вот больной Моисеев, это, как бы сказать, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, ну, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он там ходит где-то по своим делам.
0: Куда-то. Да, ну, нельзя, я целиком...
1: Ну, как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне вот прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях. То есть я думал, ну неужели вот в их окружении нету там друзей каких-то хороших, там подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень, вот да, скажут, да, слушай, да, скажут, да, дружище, ну кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, ну не позорься. А оказывается все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация
1: и,
0: фрик.
1: Скажем, да-да-да, фрикс. Это садистическое наслаждение уродством другого человека, его как бы неадекватностью оценок, да, как бы сказать, когда, ну, бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я там Жириновский.
0: Или я посланник Бога, вот,
1: да,
0: недавно.
1: И если
0: вот,
1: с таких людей, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, там, скажем, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с этим, с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры, это жестокие и садистические люди, они вот таким образом и работают.
0: Они, но они, видно, выжили его мощно, он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вы знаете, я в таких нюансах, вот как бы сказать, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю, но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне как бы жанра, да, но тем не менее есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители типа Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Который просто действительно адекватно делает эстраду или там группа Пепси или там еще какие-то.
0: Не, ну Меладзе он работает профессионально, хотя в принципе я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое печальное. Или когда, скажем, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я вот музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Ну, это, наверное, такие, вот если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже так человек далеко, там, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось, ну, как бы, другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, ну, скажем, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальный редактор, они, ну, как бы, имеют право на долю милосердия. То есть то, чтобы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен. А вот, скажем, музыка, понятно, каким образом она, вот, так сказать, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства и вот и скульптуры особо. Ведь одно дело, да, вот просто человек взял, там, нарисовал холст какой-то, там, получился, не получился, это неважно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, вот Петра вот поставили, ведь это уже объемное нечто, то есть если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован, то вот любая скульптурная композиция же можно пощупать. То есть вот как на ваш взгляд, не является ли скульптура, так скажем, ну, более таким примитивным, что ли, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело
0: да.
1: в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение, потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот считаете, или верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем. Поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку да. существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение. У Конечно. Нас дуальное зрение, два глаза. А отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности.
0: Ну, реально существовали, видно.
1: Да-да-да, и это память о том, как бы, иной форме существа, которая, на самом деле, схватывала вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы, не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому-то, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными. И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное бы третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: Скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: Это признаки деградации сакральной цивилизации. Например, в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения, ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, ну, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Я думаю, что мутация, которую все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно не фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, ну, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом просто уже сложно себе представить. И поэтому любое изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Ну, там, как бы сказать, может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, например, условно, сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на спектр, хроматически, да, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так, конечно, же монозвук.
0: Это практически альтон, это канат, который, по которому они и шли, руководствовали, да, своей жизнью. Да, да. А сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому если сейчас они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть, да, шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Но есть.
1: Но есть.
0: А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните, да, у Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим танматорам человеческого
0: существа. Это единственное, что осталось у нас сейчас. Да, да. Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что, это, что касается запаха, да, то есть, да, это вещь, например, люди, которые раз различают запахи, это люди, как правило, низкой такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это, извините, вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о, там, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть системы этикета до сих пор, которые говорят, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это, да, вот пощечины, лупить. Потому что, да, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурный и воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. видимо.
1: Ну, да, скорее всего. А вот, но вот что вы сказали про Землю, вот это да. очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля мать, земля сакральна. Даже я слышал земля, такую да. теорию о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает, не собирает, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю.
0: Вот считает, у нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он
0: не
1: хочет,
0: спрашивает.
1: Чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно. Это же...
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. Угу. И она тогда у него с его точки зрения гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология, того древняя греческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракона, то вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял. Полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто. В частности, да. Есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человеческого.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияло, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Да. Напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Гельевич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельевич тоже. Вот вы, Александр Гельевич, такой умный человек. Вы, может, мне объясните человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается, он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно в строй и заставили работать.
0: Спасибо. Ну, хотя зря вы, конечно, на себя наговариваете, но вопрос интересный. Хорошая какая мысль,
1: вы знаете, удивительно, да. Во-первых, он описал, мне кажется, вообще почти идеального человека, что кто же это с высшим образованием полученным?
0: Он даже, по-моему, так четко сформулировал то, о чем мы как-то говорили. Вот. О деньгах, помните?
1: А еще говорят, что у нас как бы слушатели не догоняют. Этот просто высказал самый тайный смысл, самую тайную подоплеку, который мы с вами, Александр, и гнули. Вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть это человек созерцательный. Лежа на диване, ну и как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть, поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
0: Не может ничего.
1: Да, делать. Во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, ожидая, кстати, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает: у нас, говорит, в России, миленький мой, только укоризны и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот укоризный, по сути дела, и стоит. Поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное – это копить, или обломовщина наша. Это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лежнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, оплеванная. Слово стало пежоративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотиус? Да? Это всеобщее. Цельная власть, тоталитарная, это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать, его заставят, конечно, работать, но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим, все сольется со всем.
0: Комочек и слепится, наконец.
1: Да, и из слепится. Частных вещей, ведь что больше всего раздражает человека, да, что в виде частности одно с другим не сходится, там, как бы сказать.
0: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение. Конечно, в созерцании. Да, вот вдруг ошибусь, думает.
1: Совершенно верно, думает, вот да, пойду, да, да. Пойду я в эту фирму устроюсь, да.
0: А вдруг там прогадаю.
1: Ну, лучше никуда
0: лучше
1: не ходить.
0: Лучше выждать.
1: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться, наконец, наступления золотого века в виде тоталитарного режима, он должен быть гуманным, мы с вами воспитанные люди. Этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным, он должен быть гуманным, мягким, но да, тем не менее именно тоталитарным, для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания, для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи. Ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Да, например, да. На одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на третьем третье. И всякому, если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю, что вот это то, что описал нам наш уважаемый радиослушатель, это просто идеальный, нормальный русский человек. Правильно ждет, он дождется своего, все будет в порядке, работа ему будет гарантирована, и он молодец.
0: Да, и не занимается, кстати, особо, так скажем, самокопанием, которое тоже... Да,
1: тоже приводит к тому же.
0: Еще звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я уже лежу на диване лет 10, наверное. Вот. Как долго это может продолжаться?
0: Спасибо за
1: спасибо. Вот видите, видимо, наши радиослушатели решили, что мы предлагаем...
0: Панацею какую-то
1: мы принесли. Мы предлагаем своего рода соревнования, кто дольше пролежит. Я думаю, может быть, эту тему... То есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий. 15 лет, 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел. То есть нельзя понимать все так уж, да, действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да? Но вам совсем недолго. Вот тот 3 года всего лежит. Ему, конечно, еще придется подождать. Годков. Но вы уже... уже, 8. Судя по нашим представлениям о предсказаниях, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный как бы результат, то тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, но, я думаю, много уже вам прояснилось.
0: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный.
1: Мало
0: лежал. Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал, и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
1: Может быть, он даже перележал.
0: Может быть, перележал. Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Гелевич Дугин, философ. И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь... Я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да? Но тем не менее, ведь есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да? Раздача призов, там, да? Вот, революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей? То есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
1: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь — деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы этот общак как бы разбить, развести, то есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные, солидаристские моменты, они связаны с природой монохолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, в связанность всего. Деньги — это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, о которой столько написал Карл Маркс, относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там, наличия такого или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, НКЭШ, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются деньгам. Это капиталисты, либеральные реформаторы.
0: Но ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
1: Это им не поможет.
0: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
1: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле растворяются с таким с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого, примененная к экономической практике, возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это, ну, началось с дробления церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому у нас это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
0: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло. Потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эти генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне вспахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатым мунтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
1: Это называется дружбой. Экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара. Жорж Батай. И, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный к другому, видит, у него там шашка висит на ковре.
0: Да.
1: Он на нее так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
0: Да.
1: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если пришел циник, да, он сказал обмен, да?
0: Да,
1: а
0: да,
1: это
0: да.
1: Экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена, понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, а как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать, ничего подобного, они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы,
0: сказать, людей
1: политиков,
0: со стороны,
1: да, людей со стороны.
0: Женщин тоже зовут часто.
1: Женщин, и вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины, то есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
0: да,
1: как бы,
0: да,
1: утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать прибыток, как бы разделить.
0: Или
1: его
0: продать людям из соседнего, да, села, сокращенное.
1: Они его, да, просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, уничтожение его распыления,
0: да, да,
1: в жертве,
0: да, да, да, не дает его практически применить.
1: Совершенно верно. Оно изымает вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. Вообще, в мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
0: Но, тем не менее, искренность порыва вот этого.
1: Солидарность, да. И все там, поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся, ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Им очень, они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Прудон, Жозеф Прудон говорил, что Собственность — это кража. La propriété, c'est le vol. То есть, поэтому они понимают, что деньги — это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новые русские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта традиция очень серьезная и очень позитивная.
0: Позитивная.
1: Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Да, безусловно. Но тут же ведь возникает вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают какие-то потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь «зэр good», дескать, молодец. Тем,
1: причем, моральный дар.
0: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторый моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этиком искаженным, но тем не менее прототипом от прибавочной стоимости, ПС сокращенно?
1: Нет, на самом деле как раз моральный дар и вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм как бы действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. Людям вообще многие... Знаете, есть такая фраза: «Ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца». Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
0: Это с детства еще у них.
1: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
0: Ему скажут, чтобы им восхищались.
1: Ну, ты, как бы сказать, друг, и молодец, например.
0: Да.
1: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха, но за ней стоит интенция, за этим стоит сердечность, солярность. Поэтому хвалить людей, когда они заслуживают
0: этого,
1: это нужно. Конечно, не
0: с другой
1: стоит
0: стороны,
1: этим
0: ведь,
1: пользоваться.
0: Ведь героев забывают очень часто. К примеру, даже не то, что героев, уж ладно о героях, а просто когда человек, например, говорит другому: ты не делай так, потому что будет так-то, тот не прислушивается, так-то это происходит, то тот, вот с кем так-то произошло, он не вспоминает того, кто сказал «не делай это».
1: Или вспоминает только с матом. Вот сволочь там.
0: Ну, да, типа сглазил. Хотя реально, вот, пожалуйста, пример, это же даже более, чем вот поощрительная форма, это даже больше, чем зергут вот по Кегелю. Это практически какое-то пророчество во благо другого. Причем оно не свыше, а просто человека как-то в силу своей такой математически более, что ли, организованности просчитал все фишки в чужом совершенно раскладе, разложил их и показал. А его не...
1: Тут есть два момента. Да. Во-первых, на самом деле, ну, часто люди упорствуют в своем узком понимании мира. Они слишком передоверяются себе, да, и поэтому считают, что другой, как бы сказать, чтобы он не сказал, это он себе выгоду только, как бы сказать, говорит, что, например, там, не ходи туда, а думает, а там, наверное, клад зарыт. Да. Поэтому пойду-ка я туда, провалится в болото, тонет, и так далее. И еще говорит: о, сволочь, как бы сказать. То есть люди не доверяют друг другу, поэтому пророчество...
0: А это всегда так было?
1: Вот. Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение, это тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эсхатологическое, карго-культистка в Малайзии, такого некого цека, который объявил, что скоро придут мертвые на кораблях и вернут все товары, которые там сделали черные аборигены и которые отобрали у них белые, и заставляют их теперь работать. Скоро мертвые вернутся, вернут товары, белых можно будет прогнать, можно будет не работать и ждать, как бы веселиться, пить, обобществить там жен, свиней и других животных, которые, как бы сказать, у них птицу и так далее. И вот, как бы сказать, все действительно переломали орудие труда, лудизм своего рода, стали танцевать, напились горячительных напитков, устроили огромную общую хижину для всех, для там женщин, мужчин, общий брак. Вместо мертвых приехали отряды полиции, и, как бы сказать, все это так команду как бы привели в чувство колониальной администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью, вот этого вождя каргокультистского движения, полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал. Но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвыми, приходили ночью. И мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот общей хижине, там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили по берегу, даже видели их ступни, и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого Цека продолжается до сих пор. В этом отношении, вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят несбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные всеми презираемые более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было,
0: я
1: трудно
0: понял,
1: сказать,
0: почему.
1: Но сейчас
0: я...
1: верят не в сбывающиеся пророчества.
0: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. А, дурак, обгнал, дурак. Ну, на тебе еще денег наговори еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
1: А
0: потом...
1: откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции предпосылки равенства. Ведь на самом деле вот экономическое или материальное равенство — это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь. Но, в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны. Это было бы неплохо, или отличаться не сильно. Но никто не может заставить сделать, например, пророка, или, там, скажем, талантливого человека, гений, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый и, как бы сказать, осторожно почесывающийся у себя где-нибудь в углу. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое духовное, или нравственное неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или, там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15%, что ли, на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский, который публиковал и рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%, свои, да, он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен или, как бы сказать, ну, там, как бы сказать, такая ошибка, при этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано, таких море, я просто Ольшанского вспомнил, но, тем не менее, он считается очень, во-первых, таким как бы адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
0: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
1: он,
0: что
1: я он... думаю, очень недоволен, вот как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторая случайность, что все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
0: То есть у него много дартсов.
1: Много. И казалось бы, да, что эти 15, ну, один из 15, ну, уже попадет.
0: Он, у него большая 16.
1: И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 17-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому Цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он, как бы...
0: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16
1: вариантов. Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, Кургинян. И поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди. Поэтому вот какую бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями. Например, мертвая вода концепция. Говорят, что мистерия произошла от слова истерия. Да? Я так послушал и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот откровенный с мертвой водой. И думал, что на этом закончится. Ну, еще там к трем людям обратиться. Его...
0: А помните, извините, вперед это да. Магниты привязывали еще. Ну, стояли стакан, типа живую воду делали.
1: Живую воду?
0: Магниты да, привязывали. Да, да, да, была это... мода такая в середине.
1: Кашпировский, по-моему, да?
0: Нет, раньше. Раньше было.
1: Живую воду, да. А этот вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете, они издают газету, там у них есть свои почитатели, и довольно серьезные люди, которых, ну, совсем, ну, из идиотов не примешь, и военные часто...
0: А сколько им лет вот физически? Что
1: это
0: за
1: это группа шизофреников, вроде татар, а может быть из Питера, но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные, ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего, просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы, да. Их вот занесло, вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта, он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
0: Хотя его никто вот не просит, а он...
1: А он, да, продолжает. Да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой, пенсионный, военный паранойи, очень такой многословный, целая группа таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у ЦЭКа, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
0: Конспектировать.
1: Даже. И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
0: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
1: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
0: конечно,
1: который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращало серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужб, по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости, что да, человеческая глупость, она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру, то есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да, но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее да, тайны, да, ее секреты.
0: А в дальнейшем этим и управлять. То есть представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее повлияет, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что да, вот она расплескалась. То есть, в принципе,
1: это
0: манипулируют.
1: Как, совершенно верно, как гипноз. Да-да-да, кстати, да-да. Вон тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, да, комментатор. Однажды он сказал...
0: Диктор, я его называю.
1: Диктор, да. Диктор. У него есть, была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот... хмуро, да? Вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да? Но вот с точки зрения рациональной политологии я не очень ее, я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете? Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам крайним левым не подходит. Он куда угодно подходит, к правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы, кстати, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам канкана, к Пав Дэдди, например, можно сказать. Что...
0: Ну, Роллинг Стоунс я буду.
1: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко. Ну, Пав Дэдди.
0: Да, Пав
1: Дэдди. Это там как бы канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые, ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм — это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал правый, но социализм левый. Ну, тут как бы... Ну, Жириновский, да, как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Селезнев. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как за сущность изображения, как Мамлиев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да? Либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Чертил и дочертился просто.
0: Я совершенно не сомневаюсь в этом.
1: Вода ему, товарищ.
0: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно менял вопрос такой мучает, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании засела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
1: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, я говорю, что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких.
0: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это я действительно говорю искренне.
1: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, из телевизора через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там «Пам-пам-парам», «Капает дождь».

0: включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что?
1: Вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например, я знаю новости из таких вот, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу, пам-пам-парам, капает дождик, да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомое старое, это какой-то своего рода консерватизм, понимаете? А все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
0: Это вот то же самое, я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу бриллиантовой руки, а вижу что-то уже другое совершенно.
1: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
0: совершенно
1: то.
0: Совершенно другое.
1: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
0: Конечно, очень верно, очень верно.
1: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной. Да. Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала, или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
0: Главное, реагировала.
1: Да.
0: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот в момент показа определенного, скажем, там, видеоролик или еще там, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду вот искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
1: Нужно разноцветные фонари, например.
0: Конечно, разноцветные, да.
1: Люди, которые любят бриллианты в руках, они светят, например, синим.
0: Да.
1: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди,
0: да,
1: которые любят там Меладзе или там Моисей, оранжевым, да?
0: Да,
1: и
0: да,
1: таким,
0: да,
1: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. Если вертолет эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно, конечно, подсчитать количество, сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
0: со спутника.
1: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много настоящая статистика, неотчужденная,
0: конечно,
1: не фальсифицированная.
0: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучают вопросом границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать, начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да? То есть, где, скажем так, граница границам?
1: Это очень интересный вопрос. На самом деле, непроходимость границ возникла в то же время, когда возникла финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, ну, в средневековье, или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условно. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня находиться за этой горой, там завтра за этой рекой, послезавтра
0: они могли приблизиться.
1: Да, плавающие границы.
0: Плавающие границы.
1: Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому вот люди, которые знают границы, они мне рассказывали, пограничники, мимо друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например,
0: пограничный,
1: а завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и джульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
0: А джульбарс нет, отвечали.
1: Нет, говорят, чисто, все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некая, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию, рациональную, и которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть,
0: конечно,
1: в единую,
0: да,
1: границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
0: чтобы
1: спокойно...
0: Вообще, в общем, контуром оплести.
1: Попросту. Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы в наши естественные границы — это береговая зона Европы.

0: Азии. То есть, попросту говоря, это континент. Будет такой аналог Англии.
1: Да.
0: То есть, островное
1: это
0: государство,
1: будет огромный,
0: большое.
1: Да, очень
0: согласен,
1: большой, где, с одной стороны, монголы
0: играют. Извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, там, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие, вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые, получится как бы два острова.
1: А мы не будем плавать, мы просто, не вот будем. Японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
0: А, то есть, попросту...
1: Мы просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости. Например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию, как от Бреста до Владивостока. Брест, вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западного, или там даже вот, там добираться до Ирландии, до Дублина, от Владивостока до Дублина. Будет ходить разные такие поезда, причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке, или там как бы пешком пройти, или на телеге.
0: Это причем пройти другое. По хорошей дороге, в хороших кроссовках.
1: Да можно, вы знаете, можно, как бы сказать, и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самые невероятные, как бы сказать...
0: Его силы.
1: Да, его силы.
0: Взбодрить.
1: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы очиститься от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британию, без границ, совершенно да, спокойный. Границ. Дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он у него будет...
0: И с переломленным сознанием в светлую сторону.
1: Да,
0: а вот, а как же Евразия... тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта как-то?
1: Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту. Безусловно, совершенно верно. Да. Но такую, которая бы не разъединяла людей. Вот, в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля. Есть очень интересный Сильвия Гизель, немецкий, он уже умер 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Денег, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет. Да?
0: Да.
1: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще да, какой-то месяц не наступил. Вдруг забудешь истратить.
0: А, да, сразу... Называется карман жмут еще.
1: Да, и вот это сразу вложил деньги, и как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы не отчуждают. Ты его можешь подарить, предмет денег. Все равно нет, потому что я от них избавляюсь постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
0: Можешь даже с собой спать положить предмет или
1: предмет,
0: что угодно.
1: Да, да, с предметом предмет. Можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными вещами, потому что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги. Они не отчуждают сам по себе.
0: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти черт знает, через кого ходят.
1: Конечно.
0: Там, инфекция, может быть. Нет, серьезно,
1: конечно,
0: это
1: нет,
0: же...
1: Деньги, деньги разделяют людей, и поэтому да. Евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвия Гизеля на отрицательных деньгах, фрайгельд. На свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там, снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно, те, кто любит там бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
0: могут
1: его.
0: Не смотреть,
1: вот
0: да.
1: Это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
0: На диване. Двое
1: один,
0: даже.
1: Да, двое, 11 и 3 года.
0: Да,
1: вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободным.
0: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, то территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция, то есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, например, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефть отсосать одним больше, другим меньше. Вот это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинаются войны. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем, вот, арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже, вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
1: Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять, они борются цепляется за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона, гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят, там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком-то смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральна, глубоко традиционна. И вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давайте уйдем оттуда, давайте мирный процесс, давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты, на как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти, там, ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в, вот, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых, ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность. Да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия. Да, формально они, может быть, не правы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которых, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями, да, а они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо, как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. Израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать, даже перед лицом достаточно...
0: Вот действительно более странно, вот когда более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я, а, в общем, увели меня. Вот. Действительно, это хороший пример.
1: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
0: Нереально.
1: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли. Да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
0: Когда это ужасно. Кстати.
1: Это отвратительно. Особенно самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону. Должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать, скажем, такому ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
0: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
1: Ну вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плетемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого...
0: Я бы даже сказал под гуской.
1: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего, кроме зла и унижения для нашей национальной не экономики, не жизни, мы от этого не видим. У нас собственный путь у России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим научиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
0: Были... Они скорее тоже ведь были на уровне вот, вот людей, которые пытались границу-то сделать, простым ребятам нечего было особо делить.
1: И до сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит,
0: типа из России.
1: Да, и там каком-нибудь как бы квасят русских чеченцев, которые здесь у нас сейчас противостояние. Попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы и русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и самую принесенную куда нельзя приносить. И этого просто как бы понять не желают этой вот жесткой, такой вот сволочной, шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие модели именно без границ. Ну, не совсем без границ,
0: Я понимаю, естественно.
1: Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники быть.
0: Обязаны. Причем я даже считаю, что должно быть, вот подумайте, это же очень важно, это пограничница. Не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в скавычках, должны охранять женщины.
1: Да, это очень интересный момент, потому что, собственно говоря, это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там, за ее пределами.
0: Да.
1: Ага, думает, потирает руки, точит зубы, достает кинжалы и крадутся с мешком.
0: Да.
1: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
0: Там Мухтар.
1: А там уже, во-первых, свора собак совершенно жестоких, евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, из кустов. Вот
0: конечно,
1: и все.
0: Раз, это называется мирные люди.
1: Да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется. Или у нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы с нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой как бы невоспитанный, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Знаете, что можно, а что нельзя.
0: Давайте сейчас ненадолго прорвемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, но, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит. И голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в ваших представлениях есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег. Ты сам-то хороший парень, да? И вот, когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще да. Есть, как бы, для мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы, удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь, человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносит, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично. Давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: То есть, получается, что финансовая добропорядочность, дар. Финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански. Не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно. Да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Гельевич? Карточный долг.
3: Карта вообще православно запрещена являться.
0: А офицеры? Хотя какие они нам? Что-то я не в то область, прошу прощения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал с студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Джови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Да, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то побрякушками, которые вот с гитара ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые вообще просто, непонятно. Мне кажется,
0: откуда эта любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, и которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой, как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь, они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты, потому что средний американец, американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первой свежести, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода, как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойной, без гитар ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент, просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать, и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться, они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот... с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джови, он прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана, она, в общем-то, удачно прилетела к нам, все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты, у нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, с какие у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, которые все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых не платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки уже заклеены какой-то лейкопластырем, лейколентой.
0: А под пиджачком вот такая еще тепловка с надписью «Adidas».
3: Приблизительно, да, порванная так, такая. Да. Это от внучка какого-нибудь, да, оставшегося, да, да, с физкультуры.
0: Это печальное зрелище.
3: С физкультуры принес у товарища, свистнул, и вот дед, как бы сказать, профессор напялил и выхаживает у себя с другими. И вот такого рода, как бы сказать, бомжи фактически, да, отщепенцы, иногда, когда я выступаю в МГУ, подкатываются ко мне и говорят что-то о хайке, о попере. Уже в глазах, уже пузыри, как бы сказать, а все о хайке. И на самом деле, конечно, в общем, я думаю, что в ближайшее время этот, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педагогическая остава, она рассеется окончательно. Эти люди, мы недолго еще бегать в кроссовках, как бы, по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки, как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмма и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
0: улицам Нью-Йорка.
3: Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
0: Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдаю. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
3: И с уважением люди... Даже
0: да, конечно.
3: Голос, когда они шли, там орали, там с гитарами бренчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
0: уважение
3: к духу,
0: к науке,
3: к тем, да, ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать такой тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятно тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены. Уязвлены по-крупному, получить душевную обиду. Только тогда, на самом деле, они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги, и, как бы сказать, не слушать по дороге в институт вот всякую ерунду. Они должны слушать лекции.
0: Института Бонжави.
3: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент, ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил в качестве экономики дар всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он вставит себе в ухо вот эти ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древней античной культуре. Идет и повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про
0: Эмпедокла
3: или про Архимеда, они будут почтительно расходиться, говорит, студент прошел.
0: Студент прошел, да. Вообще, кстати, вот, так сказать, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко вот ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же... Не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон Джови, да? Ну, как можно?
3: Это обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил. Это люди, которые глубоко за 40, и у них есть ощущение, такие часто бывают посетителями, ну, как бы сказать, пациентами психиатров, потому что люди прожили жизнь, и вдруг оказывается к 40, что они не реализовали и тысячные доли своих, вот там, ну, скажем, эротических подсознательных фантазий, не добились каких-то властных функций, потому что у человека все-таки очень фундаментальная воля к власти, да, что необходимо как-то строить. Они не попали в экстремальную ситуацию, не стали защитниками и воинами, да, а просто сидели, пили чай, например, у себя в лабораториях, кипятили в пробирках.
0: Сухарики ели.
3: Вот им сороковник, да, и тут перестройка на самом-то деле. Это так дезориентированные, в общем-то, бросовые люди, да, и вдруг им дают плеер, на самом-то деле. И они как бы хотят за счет этого плеера восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая. Это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцы. То есть плеер для него символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится, на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
0: Новую жизнь, говорит он себе.
3: Да, поставив кассету. И что? Вот, представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов. Пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там, сигареты и так далее.
0: Что делать ей с этим бором в застиранном свитере, думает она.
3: Да, и он уже надоел за 20 лет, он же как бы действительно скучный человек. То есть это понятно, своим плеером особенно, она смотрит на него и понимает, что иметь дело с, в предшествующем варианте, это было, ну, как бы, скудно, да?
0: Ну, тут с плеером это уже молодящийся как бы,
3: такой, да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да?
0: И... Дети не рождаются. Или остаются без родителей,
3: да, просто. Да. Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, да, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей, как бы
0: эту гадость,
3: тебя находится в них, и слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там, Самогонов или Златогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества, номер 687. Да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить. То есть им
0: наливать в пробирку.
3: Да, что-то, да. Строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди, все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал. И преподаватели в адидасах. Все это ждет на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к структуре.
0: Дескать, мы новые люди.
3: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризм такого уж сурового, жестокого не надо. у людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, банд формирование сдают оружие, значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать, плееры, визажисты сдают визаж свой собственный, и, как бы сказать,
0: приезжие арбузы.
3: Да. Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки, на которых они развлекались, все. И по большому
0: счету... И начинают уже заниматься, в конце концов,
3: страна делами. Всех требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
0: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прямо на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали: «Кто ты?» В лучшем случае люди называли свое имя. Но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название со своей функцией в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю: ты кто, да? А он: а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбительный. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
3: Вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи, мужчин или женщин, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят, да, то, что они плохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Например, кто будет там следующим президентом? Точно скажут: ой, там такой-то, там Путин, например, да? Сразу же. Вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, ну, Путин, конечно, там, не мешает, там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот русский человек, если его разбудишь ночью, например, там, Маш, а Маш, какая Маша, там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям, с людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизни. Вот это наш секрет.
0: Вот, я в этом убедился.
3: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной, полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и цветок, и горшок, и станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
0: И в то же время он един.
3: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там поругался там с приятелем, остановил гаишник. Все это на самом деле... Ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствует спит, понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если утонули в бок, даже бодрствует. Как тебя зовут? Ответит какую-нибудь ерунду. Или начнет вилять. Потому что он не хочет строгой определенности.
0: Показать, он не хочет показать, что спит.
3: Да-да, что на самом деле он внутренний, видит сновидение. И что все это ему кажется и чудится, на самом деле. деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг.
0: Русские наши. Да.
3: Они, как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание. Кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
0: Или,
3: посмотрите,
0: да,
3: там,
0: да,
3: написано, да, даже. Вот я подчас подхожу, или... меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним в внимательно, глаза, пристально, да, смотреть глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
0: Я тоже так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто. Подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей. А там не компьютер, там Анька.
3: Вот, да, как. Ну или там еще более сложные картины.
0: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент. Ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход межрамья. Между вот сном все-таки и такой и бодрствованием, да. То есть когда человек, ну, назовем это так, все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или ну, то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
3: Конечно, построить специальную карту, как бы сказать, новую географию относительно сна, географию сновидений.
0: Не делал это никто еще.
3: Есть такие исследования статистически. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он... как бы сказать, какого-нибудь небольшого Монако, графство Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко виденными границами, колоссальна. Просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить, на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. И поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепсикола, машина, да, а между ними просто паузы. Вот сегодня пепсикола, да, и завтра пепсикола, и вчера пепсикола, а между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними. В бодрости у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
0: Да, да, иногда,
3: у них,
0: да,
3: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
0: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал. Одна, значит, другая говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой. Той, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
3: 9 вечера, да,
0: вот впечатление. Как. Вот.
3: И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да, поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень, очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которая не укладывается в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он находится еще долгое время в остолбенении. Остолбенение не от конкретного сна, а просто от факта сна. То есть он думает, я спал, а я проснулся, и сидит так вот до обеда где-то. А потом, когда уже дела захватываются, он все время ходит как бы завороженный тем, что как вот так произошло. К вечеру действительно это все слегка, как бы сказать, сходит.
0: Пелена спадает,
3: но тут уже пора опять ложиться спать, и, как бы сказать, это повторится заново.
0: А вот не приходило ли вам...
3: Страна большая, границы большие, складывается.
0: Не приходила вам в голову мысль, что это все-таки связано, но... с какими-то определенными излучениями на Земле, территории. Может быть, и животные наши. Ведь животный вид, сны, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка, да, видит более яркие сны, чем, например, там новозеландская или чикагская.
3: Несомненно. Дело в том, что, конечно, во-первых, ведь этнос, да, вот такой широко понятый этнос, он включает в себя не только людей, но включает и животных, которые живут на этой территории, да, которые обучились, приручились в данном этническом контексте. Поэтому существует... Вот русская кошка, она в каком-то смысле может иметь право своеобразное гражданство. На самом деле.
0: Так же, как египетская кошка.
3: Да, конечно. Или, например, там русская собака, русская свинья, русская птица, да, русский индюк, например. Это совершенно специфические и не просто породы другие, да? Но вот, например, если американский индюк поживет некоторое время среди русских индюков, возникают очень фундаментальные способы адаптации. Во-первых, у них общение совершенно другое. Во-вторых, у них действительно реакции экстенциальные другие. И либо он адаптируется и станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто заклюют, потому что птицы, это говорит, что только ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов, на самом деле, существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
0: себе подобное,
3: да. Каннибализм. И это часто бывает. Например, вот кошки могут пожрать другую кошку.
0: Легко разорвать.
3: Если эта кошка будет, например, там, из Германии.
0: Птицы могут также залетные тоже.
3: Да, легко. Залетные они могут, например, как бы сказать, голубь, куда тише и дружелюбнее, да, и оказывается, среди голубей существуют агрессивные особи, которые, в принципе, могут задрать другого голубя. Они, правда, его не едят, но они его заклевывают. И так могут заклевать, если вот, например, какой-то европейский особь или там
0: американский. Или из Парижа кто-нибудь придет.
3: Да.
0: Например, из площади этой
3: Трафальгарской. Даже такие вещи есть на самом деле среди насекомых. То есть вот животные сложнее, у них есть своего рода душа, пусть не такая, как у нас, хотя, может быть, даже и в чем-то и поинтереснее. Поэтому сны муравья или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс. Например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируются, все заставляют
0: забиваю этим кирпичом. Кирпичом, чтобы не прошел он.
3: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел... Ну,
0: там за шнурок надо было за этот вот дергать, а она выжалит.
3: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз...
0: Ну, это ничего, Саша, с утра починит утренний, да.
3: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять увеличительное стекло, посмотреть вот там глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Тараканы очень жестокие, кстати, народ.
0: Да. Я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого. Прямо вот очень, у меня на глазах.
3: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ. Поэтому, мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну...
0: Это гордыня, попросту говоря.
3: Да, гордыня.
0: Грех.
3: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к снам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо назвать не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше.
0: Больше, чем, да.
3: Значит, они, получается, братья наши большие.
0: Да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. У меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
0: Да, конечно, да.
6: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, волны гасят ветер. Ну и, например, «Матрица», ну, фильм такой, да?
0: Мы же вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
6: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
0: Хорошо, спасибо. До свидания.
6: До свидания.
3: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да? Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов на самом деле в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такую узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется, что они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили власеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришельца, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает, вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который в дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим, они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм, да, просто вот это такое жестокое испытание. Там, он говорит, ну это, говорит, зеленщик, это удивительно, значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит, император? Ну, император живет в роскоши, но на самом деле, говорит, да, что император, дело в том, что он очень любит скачки, и когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и так его подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего прочитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот, русским юродивым, к нему просто потоком сходили все. А этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он посчитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо гораздо сложнее. Если люди вам, вы встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну, что реже гораздо, да, и вообще это уже более, ну, как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну, хотя бы как бы немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
0: Это надо иметь определенную смелость.
3: Смелость, кстати, да. Хотя, может быть, это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да. В принципе, я считаю, что, по крайней мере, все-таки надо, не отрицая существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые они не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное — это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания, какое бы оно ни было, например, и в частности там поучение какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. Это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла — это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв, очень странный, непредсказуемый и, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
0: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае?
3: Ну, смотря какой, иногда. Ну, вот, настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
0: Вот, да.
3: Иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно, мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
0: стыда, да,
3: как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот возникает некое подозрение.
0: Ну вот стыд, стыд за человечество, вот, является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
3: Просто за братьев. Да, ну, говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы. И здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет, потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратегии. И в каждом животном есть что-то, орлы — это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие

0: вот этой, в принципе, нейтральной, но, тем не менее, позитивной энергии, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной, вот, и теплая. Вот так. Ну, вот.
1: Это традиционная русская, кстати,
0: занятие.
1: Безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
0: Да.
1: Вот это новаторство, да?
0: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
1: Ну да, что... вся кора уже потрескалась, на самом деле, деревья бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А корова-терапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Козотерапия, но самая свинотерапия.
0: Свинотерапия, да, еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем. Хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
0: Что пытаются?
2: Отталкивают общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой и думаешь, вот, а дай загляну к старому другу, да?
0: Да.
2: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах там такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно, то ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
0: Ну, а вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили-то к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
2: Ну, вот в основном не за пустым.
0: Вот.
2: Да? Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
0: так.
2: Вливаем.
0: Угу. Ну, вот. Понятно, но мне все-таки кажется,
2: так что... Так вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
0: Да, давайте,
2: вопрос,
0: конечно, вас... да, извините, да.
2: Почему вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
0: Понятен вопрос, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его как бы окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
0: Да, для окружающих. Да.
1: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
0: Но это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя.
1: Нет, просто
0: конечно.
1: Бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
0: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
1: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да? На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и своего пакета лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать,
0: ну и поскольку Александр Гельвич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да, и поэтому...
1: Раз в тысячелетие получается.
0: Да. Мы сейчас

0: предлагаем вам звонить по телефону. Номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение, Александр, это к вам. Если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша». Поздравляю с днем рождения, целую Машу. Вот Маша, видимо, много смотрит МТВ. Но, тем не менее, если вам не сложно, может, просто вот непонятно...
2: По-моему, это к вам обращаются.
0: Нет.
2: Вам. Давайте вместе скажем.
0: Да.
2: Здравствуй, Маша. Поздравляем с днем рождения.
0: Да, да. Ну а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: уважаемый, это Вася Солнский.
0: Да.
3: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
0: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Да, они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем, ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
2: В прошлый раз, если помните, Александр, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
0: Да,
2: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемый Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками, короткими и плотными, выплясывая с Лайзой Минелли чечетку, поскольку, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку... Мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень, которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
0: Конечно, конечно.
2: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем, и особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
0: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
2: Да?
0: Да.
2: Пусть как идет, так и идет.
0: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Ну что вы говорите?
0: Да.
4: Сашка, привет.
0: Приветствую.
4: Это, ну, наверное, пора к вам... мне поздравить. Это Маша. Вот 2 часа я уже как родилась.
0: Угу. Ну, вообще, Маш, я прошу прощения. Вот сейчас мы спросим и мнение Александра Гельевича. Вот я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
4: Терпеть не можешь, да?
0: Лет пять я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку... Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот это всего лишь календарный праздник.
4: А я знаю, что делаю.
0: Да.
4: Я беру пробки из бутылок и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. А там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот. И вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
2: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
4: Бросали.
0: Вот. Да.
4: Ну, толку-то никакого.
0: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
4: Ну,
0: есть...
4: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
2: Что еще?
4: Девчонка такая еще молодая. 71-го года.
0: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
4: Ну, плиз.
2: Вы знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление, да, то теряет свою уникальность.
4: Ну, например, happy birthday.
2: Мы по-английски не понимаем.
0: Да, мы...
2: По-немецки только.
4: Ну, да, на брудершафт я не пью.
2: Так, опять пьете. Смотрите, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал 10.
4: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь,
2: а кто такой Довлатов?
4: Меня переборол, да?
2: Маша, кто такой Довлатов?
4: Здрасте, я ваш тетя.
0: Нет, у меня тетю зовут Тамара.
4: Да? Здрасте, я ваш Тамара.
0: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
4: Во всяком случае, да, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
0: Пока-пока, Маша. Да, ну, с днем рождения, что же, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите. Безусловно, оно самое.
5: Вот то, что ругаетесь в телевидении.
0: Да.
5: А раньше нас как снимали для качества, потом пригласили вот еще программу про семью.
0: Что?
5: Программу про семью.
0: Угу.
5: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
0: Понятно. Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передачи. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает, у нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
2: Я с трудом этот тюк дотащил.
0: Так, а я как пёр его. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно идентичны.
2: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть вот самое любопытное, что смысл дара в его бессмысленности. То есть вещи, которые мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну, зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну, как бы, инструменты, которые мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельные и бессмысленные. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
0: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие некрупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я практическое применение нашел.
2: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который, вот, как бы сказать, завернули в эту вату и передали мне? Вот этот огромный кол с какими-то зубцами и с этими с такими круглыми. Он похож на какой-то предмет от эскаватора шагающего, но я не могу никак осознать его артикул.
0: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да? Так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
2: Ну тогда совсем другое дело.
0: Вот, да.
2: Я подарю ее Троицкому.
0: Сергей будет очень признателен. Отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Да. Алло.
0: Да, говорите.
6: Здравствуйте, это...
0: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
6: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
0: Ну, давайте, давайте. Ага. Так, да, слушаем.
2: Это... Вы не спешите, подождите.
0: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
6: ладно,
0: все.
6: Ладно, ладно.
0: Да.
6: Это Леха Алхимик звонит.
0: Очень приятно.
6: Вот, я по какому вопросу? Вот... У меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот. Ну, в смысле, духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно. Есть такие организации, ну, американские всякие, вот, которые, ну, понятно, ну, там,
0: на деньгах, на... Не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет американских как бы вот уточнили нам поподробнее.
6: А, ну, в смысле, их рекламировать не хочу.
0: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы... Секунду, я сейчас просто запишу. Да.
6: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивают довольно-таки активных молодых людей, правильно? Да. Вот, которые, там, метро подходит или где, неважно, да?
0: Да, мы понимаем.
6: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован светлыми глазами там какого-то активиста. Вот, приходит тоже, и что дальше?
0: Да,
6: что... А дальше, собираются, хлопают в ладоши, вот, рассказывают о том, что, допустим, там, какие-то благотворительные мы вечера, куда деньги, я не знаю, уходят.
0: А кто, вот, извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
6: Это вопрос уже другой.
0: Нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. До определенного момента в вашей, в вашем монологе это не присутствовал, данный предмет.
6: Может быть, эти деньги собираются на какие-то пожертвования.
0: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
6: С тех, кто туда поступает. В смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое, начинает, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то, и часть этих денег в эти американские вот эти организации вкладывает немножко, вот, и они якобы идут на пожертвования, может быть, идут часть какая-то,
0: для рекламы. Все понятно, спасибо большое, вот. Спасибо.
6: Я не насчет этого, а вот... Другие организации.
0: Да.
6: Вот, допустим, они наоборот хотят, чтобы душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает. Вот. И дай бог бы, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
0: Понятно, спасибо, Александр Георгиевич. Как вы думаете, возможно?
2: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
0: Он сказал, хлопают?
2: Хлопают, да.
0: Хлопают чем-то.
2: И, в принципе, по-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие перекосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналоги в моем собственном опыте.
0: И вот меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы к нам подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
2: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил, очень чисто конкретно. Да. Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что...
0: Поостереглись. Да. Причем не ради себя.
2: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задачи.
0: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Добрый день. Ой, точнее, ночь.
0: Ну, это не важно, да.
7: Собственно. Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3.5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно. Сегодня... Большое вам спасибо.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
2: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
0: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
2: Рабочий полдень потом.
0: Да. А завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно, так сказать, лайв выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Я никак не могу понять, то ли... Это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
0: Почему, извините, таблеток?
8: Этих снотворных.
0: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечный релашка?
8: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего... так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
0: А вы знаете как? Вы попробуйте по себе определить вот остальную аудиторию.
8: Я
0: вот
8: еще ничего не принимал, никаких таблеток. И зациклилась, я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
0: Так.
8: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что... входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, а теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
2: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
0: Ну вот, да.
2: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или наоборот не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один и тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
8: Подождите, простите.
2: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
8: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
2: Да, вот
8: вопрос.
2: Мы как раз начинаем отвечать. Дело в том, из-за чего происходит...
0: Да, спасибо за вопрос.
2: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такой рациональный, где вам ответят то, что вы хотите. Например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральные реформы. Вот так мы и отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной, убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
0: И при этом, информативное ваше восприятие информации будет более тоже...
2: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного, структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот, понимаете, когда многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся.
0: Может быть, это произойдет. Может быть, только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
2: И изменить себя и других.
0: Да, и все,
2: через
0: что вокруг.
2: Сон.
0: А еще лучше посадить дерево. Вместо того, чтобы спать. Поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой. То есть с землей мамой. С живым деревом, да.
2: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
0: Ну, немного.
2: Ну, много, конечно. Много. Это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
0: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи.
10: Здравствуйте.
9: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наелась через шоколадных конфет. И чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Мы уже и мебель передвинули, и книжек начитали, и вас послушали, и в карты поиграли.
10: Спасибо.
2: Мы с Александром играем параллельно в лото, едим блины и творожники, которые мы нам пекли из соседней комнаты, здесь девушки работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
0: Они, в общем-то...
2: Занялись изготовлением вареников.
0: Да, они дико фанатеют. От нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы уже дважды сделали перестановку в студии. Вот. Один раз так, как нам удобно и кардинально. Другой, это опять так же, чтобы те, кто с утра пришел, не заметили, что что-то переставлялось. Вот. Так что практически мы с вами живем в едином ритме. Следующий звонок. У нас такой экспресс, да, идет звонок. Доброе утро уже, наверное. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
11: У меня такой вопрос всяких ум. К вашему
10: пути. Да.
11: Как у вас к школе принадлежит?
10: Интересный вопрос. Спасибо.
2: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется евразийство. Как бы теоретик неоевразийства. Вот, эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции, советский, Трубецкой. Сувчинский, Алексеев, и потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы, связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эйволы, швейцарского Титуса Буркхарта. И я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
0: Буквально на 2 минуты сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, она спросила, как вообще договориться с самой. То есть как договориться с самим собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Это очень просто, на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 5, ну даже я буду более точен, 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов, вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд, те, кто прослушал полностью всю ткань нашей беседы. И я думаю, что вот человеку, который угадает все 6, будет какой-то приз.
0: Да. Например, мы можем бесплатно вот анализы его как бы исследовать, потому что анализы идут. Вы знаете, анализы идут, и это хорошо. Люди заботятся о здоровье. Я, кстати, опять же, за всеобщую диспансеризацию. Вот помните, как раньше было, а сейчас что?
1: Сейчас одни чумные и аллергичные люди по улицам ходят.
0: Посмотрите, да, страшно ходить. В ум не возьму. Как такое могло быть? Извините, гепатит, я простужен.
1: Гепатит С,
0: да,
1: кругом.
0: Ну что, звонки, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Господа, это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина, да.
2: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
0: Ну, конечно, конечно.
2: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
0: Что еще раз?
2: Как бороться с бессонницей?
1: Бессонницы. Спасибо. Есть, знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон. То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
0: Окно закрыть надо.
1: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрствования в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы, в расслабленное.
0: То есть нервное перенапряжение.
1: Да, нервное перенапряжение и отсутствие отрешенности.
0: Да.
1: То есть человеком заботит проблемы, он не может прервать потока сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть, да. Забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
0: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп, им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня практически, 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
0: Спасибо. За свою передачу. Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
1: Я с собой все принес.
0: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: «Молодцы, ребята». Это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Я уже в эфире, да?
0: Да, да, да, безусловно.
4: Вас Алексей беспокоит.
0: Очень интересно.
4: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
0: Угу.
4: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь, плюс-минус 2 дня. Это статистика.
0: Угу.
4: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
0: Понятно, спасибо.
4: Ну, одно.
0: Да.
4: Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми. И вот часть, большая часть людей просто не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
0: Понятно, понятно.
1: Это большая проблема.
0: Да, спасибо. Проблема действительно большая, и она реально
1: люди,
0: существует.
1: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
0: Приливы, так,
1: да,
0: отливы.
1: Они практически не дают возможность, да, работать большинству радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
0: Да-да-да, есть такое.
1: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
0: Или возможно, не выспался, например.
1: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
0: Конечно.
1: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из как бы сказать, из динамиков.
0: Да,
1: и,
0: да,
1: конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги. На Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
0: У нас, я извините, вас перебью, у нас давно эту проблему решили. И вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно, да, ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром, и успокаивает персонал. Вы посмотрите, у нас все, от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый, то есть ноги всегда в тепле. друг другу, мы делаем массаж, бывало идешь, ну, по своим делам, вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком-то рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить, а здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
1: Новый университет, да, планируется восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Сергеевич Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
0: Был вот. У нас в программе, кстати, Евгений
1: Головин. Да, он мне рассказывал. Очень интересный, глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв, но сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не, как бы сказать, не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, ну, как бы так, спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
0: двигают мебель.
1: Двигают мебель. Пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
0: Пробочки кидают.
1: Спрашивают, да, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
0: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, они, как обычно, на джипе, вы обязательно, к вам обязательно кто-нибудь подойдет, и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, так сказать, точилам модным, а, видимо, сделаем, так сказать, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна вот нам к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
1: Потому что, на самом деле, ведь все адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
0: Да, конечно.
1: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенное сообщение, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере.
0: Адресок.
1: Ну и данные все основные.
0: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, да, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами и даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, так... Обязательно пройдемся, да?
1: Безусловно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
6: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
0: Давайте.
6: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, который, если не удовлетворяется, то он... переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизации в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
1: Вы знаете, это...
7: Спасибо.
1: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд на те вещи, которые мне казались понятными. Но как бы теперь действительно вы заронили даже тень сомнений. У меня как бы была более-менее стройная картина, основывающаяся на довольно использовании довольно конвенциональных философских или теологических, метафизических принципов. Но благодаря вашему такому замечанию, действительно, я подумал, а почему бы нет, на самом деле, слушая вас, как бы действительно очень логично. Как гипотезу я бы не стал это отбрасывать.
0: Безусловно. Но любая гипотеза, она имеет право быть. Имеет право быть. Вот, кстати, меня всегда мучает вопрос. Вот, например, люди, которых мы называем сумасшедшими, которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии. Да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. Где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Почему считаются такие люди как сумасшедшими?
1: Ну, здесь как раз можно вспомнить, что в сакральной цивилизации, в традиционном обществе понятие сумасшедших, оно, наоборот, было достаточно позитивным. Эти люди считались одержимым, обленными высшими существами, которые продлевают и расширяют человеческое сознание, показывают те уровни, которые скрыты от нашего восприятия. В этом отношении, на самом деле, почитание безумия. В Библии, в Евангелии сказано, если ты скажешь брату своему рака, ты будешь проклят. Рака — это значит безумный. То есть да, нельзя никак в уничижительном смысле говорить человеку, что он безумный. Безумие — это не является, скажем, негативной характеристикой человека. Это, по большому счету, открытие сознания к неким дополнительным сферам. Это, безусловно. Другое дело, что происхождение этих сфер, их как бы консистенция, их структура, это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмерщленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста, «Универсальная теория безумия». И «Универсальная история безумия», где он прослеживает то, как понятие сумасшедший, как бы безумный из достаточно специальной характеристики в средневековом обществе, особой характеристики, стало вот ругательством, когда этих людей стали изолировать от общества, помещать в специфические заведения, которые поначалу, ведь сумасшедшие дома, носили именно пенитенциарный характер. То есть людей помещали в сумасшедшие дома для того, чтобы их наказать, поскольку постепенно при переходе от католической или средневековой этики к протестантской этике, безумие как некая компетентность или там обращенность сознания в тусторонние сферы, оно девальвировалось постепенно и становилось чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Иване Яковлевиче Корейше, о русских традициях, российских безумиях, безумных, юродивых. На самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти, вот при революции 1917 года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 1917 году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. А заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги, а вы понимаете, что...
1: Ну, какие там высокие?
0: Ну, тем не менее.
1: Такие уж мы и высокие.
0: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
1: Не без этого.
0: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и, в общем-то, я думаю, что более...
1: Театром,
0: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть... на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее. Находите ли вы кого-то интересного в творческом плане? Или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого... То есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души. Просто такой галимый попс.
1: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересное мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он, в принципе, интересен. Только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением, это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам не было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой. И на самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то и к тому же алкоголика.
0: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с 500 пошлыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
1: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человек из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да? Или...
0: Да.
1: И ну, вот этими зелененькими, как они?
0: Изумруд.
1: Изумрудами.
0: Называется, да.
1: Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие, к черту, 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни. Вот бывает и такое. А то, что касается 500-ых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
0: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
1: А, да, это...
0: Непонятных, да.
1: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
0: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.

0: Тем более, что без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, да. Матерюсь.
1: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем,
0: нет, фракции? Он был не из нашей фракции.
1: А как вот общение, вот вы подошли, у него так попросту спросили, то есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
0: Не, на самом деле немножко не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, неважно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
1: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И так далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки, Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
0: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите вам интересную вещь расскажу?
1: Да, да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность, то есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
0: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
1: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
0: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
1: Да, ну это как случай.
0: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
1: Да-да-да, конечно.
0: Насрал кто-то.
1: Прям вот наложил.
0: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
2: Так это же не первый раз уже.
0: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
1: Это да, но и случай, это тоже это не ирония. Это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы. То есть как «Молнии» и так далее. как-то это предложение не было встречено. А на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может,

0: он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
1: Вы знаете, я думаю, что это коммунист.
0: Чего греха таить? Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
1: Хотя, может быть, я и не прав.
0: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я навожу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван. И я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу. Я на нем сижу бы единолично. Это мой диван, я пометил.
1: В принципе, да, хотя вот в Думе этому происшествию бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он же крупный на самом деле, его все любят, все кормят, он наглухо уже ожирелый, совсем бегает такой по Думе, ну иногда кучку-то навалит, но на диване никогда еще не было.
0: И тем это более, ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
1: И вот тем более я эксперимент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
0: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, вывалил.
1: Нет, это не так. Сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... это было вот, в общем...
0: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
1: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете. Да. Ну, есть у нас такая... так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
0: Которая вот вполне подходит под...
1: Ну да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
0: Ну, я вот что предлагаю? То есть, вот, во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас, а потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода снаружи, все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда, в легкую. А вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы тому, ну даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
1: Вы этому военному на самом деле палец в рот не кладите.
0: Ага. Ну, тем не менее, это же...
1: Это вот очень интересный на самом деле вопрос, ну так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле для меня нынешняя сейчас моя работа — это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там типа искусство фриков.
0: Да.
1: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших, к сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
0: Да, это было.
1: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я, может быть, его прочитал. Вот.
0: Мы, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, электорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого

0: то есть я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
1: Третью,
0: да. То есть видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть вы в общении...
1: Соседи как... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
0: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который всегда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
1: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю, если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну, Кигельбан, вы да, меня да. представляете без Кигельбана?
0: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... то, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе... Ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное,
1: нетактичен. Я уже
0: да.
1: не могу, как все.
0: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
1: Ну, значит, это, вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть, чеканя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку, Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр кармана, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень, мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень, выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай, хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед победой. Бегом в заоблачный край, бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей, богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь я устало в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену, шершавый асбест, и кровью отмечусь. Здесь был Алеша, что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так, потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
0: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдательным к вашим коллегам, да? Вот.
1: Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это дума? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям, ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно, хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун. и так далее.
0: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
1: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... Что бы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
0: Оба.
1: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
0: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
1: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
0: а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
1: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну, там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих. Безусловно. Пластмасса была.
0: Безусловно.
1: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
0: А это о чем говорит? О том, что эти, зажали они.
1: Вот водка такая есть, текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
0: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят и за всем этим наблюдают?
1: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, мы в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называют. А вот один мне говорит: «Да знаешь, не называй меня педиком». Я говорю: «Ну а как же тебя называть, если ты такой?» Он говорит: «Я не педик, я, говорит, гей».
0: Гей. А, вот как. А скажите, скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть проекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот, да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, быть мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там гомосексуалист или там...
1: Нет, портрет... будет табличка гетеросексуалом, вход воспрещен.
0: Да, или такая вот, то есть в принципе, значит...
1: Да, в легкую, в легкую.
0: А вот с женщинами какая ситуация? То есть я имею в виду лесбийскую там, или у думских женщин это...
1: Я не знаю, с чем это связано, но... Или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот, вот где поэзия, вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
0: Ну, правильно.
1: Ну, вот.
0: Мало ли там что, и непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
1: Навряд ли, навряд ли.
0: Я слышал, что они применяют некоторые.
1: Серьезно?
0: Вот. Да.
1: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле, на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллар, естественно, на рубли, то сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
0: Вот именно эта модель, да?
1: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы... некрасиво, так и нечистоплотно. Это все было выяснять, но я когда цену увидел, то я как раз вспомнил, ну, этот лежал, и тот же лежал на витрине. Очень забавно было, очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
0: А Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
1: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
0: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем,
1: нет,
0: на 15 минут арендует.
1: Нет, по фракциям.
0: А, по фракциям.
1: По фракциям. У всех свой.
0: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос доктор, и даже зубной?
1: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то,
0: ну, универсальные,
1: типа, не из помойки подобраны,
0: да.
1: врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
0: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы. То есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать. Там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены Ну, у второй карликовый пудель. И вот он, ну, знаете, как их востригают, тушка тоще, тут шар, потом дальше идет тоще, тут вот такой шар. И когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары. Это же сложно выстрелить, что газон. Кстати, насчет газона. Одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва. Или
1: сейчас,
0: третьего.
1: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора. Ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
0: Да, была немецкая
1: вел
0: передача.
1: Вел ее такой мужчина по имени Ади. Ну, Адольф по-русски.
0: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
1: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
0: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
1: Но самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот, как бы, тарелочки дают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
0: да,
1: поймать.
0: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
1: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
1: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Но можно я расскажу, как вы меня выбрали? Дело в том, что я давно знала...
0: А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
0: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей при свете
2: чем
0: свечей
2: это кончалось,
0: читали.
2: Мы все знаем.
1: Я видел Геев, словарь Брагауза и Фрона.
0: Вот, то есть тоже человек, да, человек
1: Группа
0: да,
1: людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
0: Да. Были такие вот самые... Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
1: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
0: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
1: Не по памяти.
2: Нет. Давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
0: Давайте. Вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
1: Ну, соберемся силами, так сказать.
0: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
1: Ну, давай.
2: Машенька, у вас уши.
1: Ольга, у вас колени? В обе... Не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
0: Да,
1: каково?
0: Вы смотрите, замечательно как. А
1: ну
0: еще,
1: понятно,
0: давайте,
1: что как-то паром рублено, но...
0: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
1: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный, с болью, по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще.
0: А вот скажите, вот понятно, что это вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
1: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек, я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня. Ну,
0: в общем, на работе прям это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
1: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я зарвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими непозолоченными, как это, с медными, начищенными ручками.
0: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
1: Ну, естественно. Все свое уносим с собой.
0: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да, то есть, да, ну, да, как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там, жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат приезжал на автомобиле, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
1: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем. А на самом деле они часами стояли, из автомобиля выбирали себе, так сказать. А потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Ну вот, вот так-то все и происходит.
0: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
1: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
0: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. Я просто прошу, может быть, как-то вы меня выручите этим, да.
1: Да, Ирина, это забавное имя.
0: Это очень.
1: Это покорело-греческий. Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
0: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
1: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая. Ее пурпурный клитор был призывно откровенен. Кудри рыжие, бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое. Вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая. Меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить. И дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут. Даже рюмку чистой водки я отвергну благородно. И красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
0: Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
1: Ирина зрелая женщина.
0: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок от имени Ирины. Большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем, и ну, естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там... если вам неприятно, можем задернуть шторы.
1: Да или... нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
0: А это может быть снайперы, вполне возможно.
1: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
0: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
0: Ну, грубо говоря, вот, к примеру, вы второй раз замужем.
2: То есть, у кого-то был муж.
0: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
0: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен. Что значит, с какой целью? А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
0: А в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
0: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
1: С квартиры.
0: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся
2: вот
0: по порядку. Подождите,
2: жили,
0: нет.
2: Были. Муж да жена.
0: Да.
2: И получили они квартиру в совместное пользование.
0: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
0: Да.
2: И привела его к себе жить.
0: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
0: ну,
2: а черт
0: что?
2: Его знает.
0: Тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
1: Это шкурничество, на самом деле.
0: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
1: Я тоже не понимаю.
0: Не понимаю вообще.
1: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
0: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму. Новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви.
0: Он же не Чебурашка, он же не
2: из
0: будки, понимаешь, телефон, наверное.
2: А вдруг он жил с мамой, престарелый, в одной комнате?
0: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же, если она...
2: Если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем. И он...
0: Зачем мама? Мама пусть остается там.
1: Мама это святое.
0: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо.

0: Держава скорби за дві і низкоріща.
1: Моё отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпить и в живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в дерьме.

0: море, крви пролили за красную единственную нашу нацию. И нечему никому дозволить это нам.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того...
2: За кулисье,
1: или по-другому там за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот, в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйный, какой-то там дурацкий, потому что что-либо сносить вообще это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но тем не менее, раз это произошло, это факт исторический. И пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно,
1: логично.
2: Конечно.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
2: Не угадали? На самом деле форма-то тарелочки. И вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, спутниковая такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
1: Не, ну на моего которой... же может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установился.
2: Понятно.
1: Спутник,
2: у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор, который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников из космоса и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых. А во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович. Что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только какая-то верхушка айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмое.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь. Там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
1: Чипы еще есть.
2: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
1: Но это я недавно вычитал, что есть там
2: такие. Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
1: Да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
2: Да.
1: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
2: Нет, он, конечно, был серьезно подтвержденный, вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы. Ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые состоят на страже наших, так сказать, границ и идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому.
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да. Вот, естественно, это не могло остаться без внимания властей. Они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
2: Пытался. Это все, ну... Он, на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот псевдотворчество, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Ну, замученный уже.
2: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6 тысяч вольт?
1: Безусловно, нет. Что же я?
2: Птицы — это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
2: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
1: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто... Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус... Да, так вот... Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
2: Знакомая проблема, знакомая.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственно единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря. То есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
2: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
2: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики — это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
2: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
3: Голландский опыт нужно перенимать.
2: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
2: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы-воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
2: Клизму, там. Да. В общем,
1: Причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
2: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
3: Ну, на самом деле, просто у нас упущен происходит. Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
3: Вот.
1: У нас на даче
3: стоит такой. Вот. И решается вопрос о том, чтобы в доме значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания в высшей степени. То есть если там персолист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
2: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда это вот это...
3: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
3: Ну что, что делать? Но все равно кристально чистый
1: человек.
3: Ну не
1: вывели, ведь видите, все-таки перьевой это так...
2: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Ну, поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
2: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, тоже внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником, то есть я помидорчики, огурчики вскопать, что-нибудь починить, то есть летом я, например, езжу халтурю, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее, то есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь, вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, и, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела.

0: Потянет человека. В конце концов, не ишак я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой он. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, ну, к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это комплимент. Тексты, все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто читаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит, немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так вот вы бы ответили на...
0: А что
1: бы
0: я должен был спросить? Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
0: На самом деле, для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
2: Раз в день.
0: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
0: А, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, ну, там, типа, иногда картошечки и... Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все это. Так что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе, конгресс, ну, кончится, меня отозвали, короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось, и у меня выпала неделька свободного времени, и думаю, никуда уж я не поеду, махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали, над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так опять. Видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь. Все.
0: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Говорят, еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирал виноград. Тоже.
0: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Эвелина звали, дружила я с ней одно время очень, и вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение.
1: Вот,
0: я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю, под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
0: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси. Угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси. А когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей. Это мой небритый дух, угорев, на волю просится. Не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки, как бы, вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивание, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и влияют на

0: положительные как бы импульсы уже, в свою очередь, исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это что же? Непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю по-русски, как правильно?
1: Нанизалка это называется.
0: Натычки.
1: Вы знаете, кстати, мы ученые называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз, где-то заезд. То есть, например, у него кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то да. Назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
0: Я бы вот даже сказал, да. Что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусство.
1: Безусловно.
0: Да, потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики». В общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали и все такое. Недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. И это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
0: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
0: на самом деле абсурд. Госдума — это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
0: Кощунство.
1: И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучи на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих, ну, да. Его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
0: ну, вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства.
1: Ну, давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
0: Да,
1: и, кстати,
0: да,
1: мне это именно такую хобби. Книжку вот подарили.
0: Мне то очень есть приятно, что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Ну, я в ближайшее время обязательно выйду.
0: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, ходят они по рукам, и вот даже в таких извращенных видах появляются... так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алаэрцкий. Так что скоро приедет.
0: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
0: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. А если новый человек, я не знаю, как это
1: разговор. Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
0: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
0: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии на этой двери этого нету. Ну, видите, как это, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. у вас сперлы. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат написан.
0: Плагиат?
1: Да.
0: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
0: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу, автор тоже там не указано. Ну, все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытурите. Да.
2: Ну, постройся,
1: ну, ладно, ничего страшного. Вот давайте, да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
3: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Ну, питание не в ту степь.
1: Ну, да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
3: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
3: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините. Да.
3: Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
3: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
3: Ну, вот. Это, на самом деле, красивый обычай. Это какой ритуал. Вот я, когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры. Я видел один погребальный костер высотой. Ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очочках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали, какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну, мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Ну, это весело, так, конечно, наблюдать было.
3: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилие у старикашки, видимо, войдя в экстаз в этот свой, как он называется, этот...
4: Религиозный.
3: Религиозный, да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер.
3: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут меня мысль сняет. Убьют же сейчас. То есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
3: Так что я вот стараюсь туда больше близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем. Ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм. Мне горько об этом вспоминать. Она зашла в храм. И, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
3: сквернила, потому что
1: нельзя,
3: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
3: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот этот
3: свой кувшин ритуал. В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю. Может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, они приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваши печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Но наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посреднический, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
3: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Ну, большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило, все это как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
3: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
4: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнется, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина, да, но представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же выходит вот, что канатик твой, а потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает, понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные, птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
3: Ну, а это... Правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметьте, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка она знает, а как вы будете проверять яйца на годность?
4: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вот будете? Вот...
4: Ну я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
4: ну я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Ну, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапками... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если... происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерстки. Вот то есть, ситуация в этом, видимо.
3: На самом деле интересно это все очень.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот. Может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
3: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу унипленочкой. Сейчас немножечко музыки.
3: Если бы у нас в Думе так работали, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
3: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Эллипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, вот телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Эллипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают, галиму вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот, по вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить, нужно хорошо спросить и подойти с хорошим добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы. Начинается программа «Монморанси» каждый...
4: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
4: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия. Я просто забыл, да. Другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни? Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь, там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю? Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... Ой, опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... Гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
3: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот... Посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если я этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: мне.
3: Ну,
1: я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... в общем-то, в ваших руках нити, собственно,
3: олигарх
1: и канаты.
3: Это ныне ругательное, как бы, слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
3: Ну, вы понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, согласись. Безусловно.
3: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была ну, такая вот волна. Да.
3: А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, эту бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него морды кирпича просят, а он на девушек засматривается, и думаешь, такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые преступные элементы. То есть, например, некто что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это все, это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
3: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, ориентации. Правильно, да.
3: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что будет у них там какой-то, в общем, выборный и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
6: И в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Да я, вы знаете, я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там Лаэрцкий, какая-то полувымышленная идиотская.
6: Ну, вот сегодня показывали концерт, мы просто жутко себя вел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
6: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там его
1: поспали. Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
6: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу.
1: Да.
6: Вот часто показывают по телевидению заседания Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
3: Да.
6: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые и спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые и безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
6: Либо же какой-то график дежурств устанавливает среди этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью так. Вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
6: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну да, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
6: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот
6: и вот Максиму, да, отлично, самому вам.
1: Да-да-да, это самому, интернет лезет там.
6: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками, заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом.
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
3: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить, как бы, нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом, бегают, суетятся, и, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие же себя фракции нанимают людей вот из числа...
4: Двойников.
3: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус. Вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для общего дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
3: Да,
1: потому что,
3: это есть. Да.
1: Так что...
3: Но у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
3: Вы бы эту цепочку свою почистили. А тут что-то не очень блестит. А ну, ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
3: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Это мудачье какое-то.
4: Это, видимо, из учебника английского языка этой... Лоры Ефимовны.
1: А, да. Кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает. Причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то. То есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий. Вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
3: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
4: И вот например, человеческий сероводород.
3: Вот представляете,
1: да.
3: Вы садитесь в такую, да. С позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете душевно. И что самое ценное в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. Представляете, это так, что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но об этом умалчивается.
3: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так вот проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
3: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Но не знаю, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит, лошадиное лицо.
3: Это добрый гений на самом деле Госдумы, когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали. Думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно. Мы же ради этого и собрались здесь.
3: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пше-пше, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые, нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, ну, как когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А... оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкий барон.
4: Шляхтича.
3: Не шляхтич, нет. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу. Ну, из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит. В больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то, лицо какое было, такое и осталось, лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается, но этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов кончится, но сейчас он разговаривает, я не помню его фамилию, вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. Вот он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите.
3: Поэтому все улыбаются, хотя чего улыбаться.
1: О лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно. Потому что, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
3: Был депутатом. О, как. А еще что я вспомнил. Вот жириновцы, они же едкие. они его называют буцефалом. А у буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на
1: самом деле. Это уже злые шутки. Да. Но, видимо, они в разных фракциях.
3: Буцефал.
1: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они здесь. Естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот, я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывно, и вот этот треск, он может быть многочасовой, вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно, спасибо. Действительно, вот меня, вот я думал, что же меня тревожит вообще, это такая тишина, там хлопанье каких-то папок, может быть, они заглушают чем-то?
3: Да, все это очень просто, это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее. И, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
3: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места, или местечко, знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случаются ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
3: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал, а около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы?
3: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь.
1: Немножечко...
3: А с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции, поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно что-то Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать, но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам, и вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят, вот, ну, вот, как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже, задницу отклячив, руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Ну, вот то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий, ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, это все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон — это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Ну, с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную по этим радиоволнам, по волнам,
0: да,
1: эфира.
0: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете. Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. Известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневые грибки и своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы. Вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прямо летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, вот человек что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно у него... Он отвлекается, то есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, на обычную. Она пролетела, а моль, она раздражает своими этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, между прочим, по Евангелию, по Библии, моль – это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы,

0: Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам. Это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь. Твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать. Соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть. Я скоро обкончаю тввою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь. Слюною похотливой в забвении захлебнусь. Пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, тут еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен, мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок. Ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента, в душе переполняемой моей тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
1: Ну, да, ну я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
0: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну...
1: Адская смесь, безусловно.
0: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
1: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел там с перевесом там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка. Был, говорят, такой момент. В общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
0: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой, обидно на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
1: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно, который по комплекции.
0: Я как вспомню, так вздрогну.
1: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачи как-то, причем все это было при большом скоплении народа, то есть вы пытались так вот, как бы, на свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
0: Да денег пришлось дать, на самом деле.
2: Да нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот закон,

0: Законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это, так это и называется, пришлось денег дать. Деньги они что, из воздуха, что ли, берутся? Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И услышали, что оттуда раздается. Там и звон бокалов. И
2: не даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как
1: разве что лезгинку не танцуют на самом деле.
2: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке. Ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну у нас в Думе царит полный интернационализм. Это, понимаете, это на Пейсах маца, там на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
2: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, дружеское перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
2: Ну, не рекомендуется.
0: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
2: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
2: Вот вы знаете, очень интересный вопрос тут. Сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь? Вы догадались, да, Никита Сергеевич? А если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос. Влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых. Насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения. Ну,
0: между нами это мракобес.
1: Какие-то
0: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
2: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно. Ага. Но для нас, для думцев, мы-то знаем... Люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как это вам объяснить? В общем... Что-то не получается у меня.
2: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
1: Ну, это газета между собойчик, скажем так.
2: Ну, то, что я и говорил в начале, стен газета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
2: А, ну, хорошо, тогда, может
1: быть... Придете ко мне в Думу, я рулить.
2: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приход. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем у вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Алло.
2: А, ну вот,
3: алло.
2: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
2: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
2: да.
3: Вот он немного на Жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
2: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот у нас, как знаю, наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло, и вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот в телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
2: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: А, помню.
2: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
1: А насчет, спасибо, насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить. Его не два, его семь.
2: Да, это совершенно четко. Причем все семь официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
1: Да.
2: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно,
1: да,
2: потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю». Но про вас я так не говорю, у вас только на «вы» везде.
0: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
2: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали, чего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
1: Сделаем, и баньку сделаем.
2: Отлично. Спасибо. До встречи в дежурной части.
1: Спасибо вам также.

אני תמיד חושב על המקרה הכי גרוע.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Те пьесы, которые звучали сейчас, я считаю, что это как бы, в общем-то, великое искусство в сравнении с таким гимном, как, например, вот «Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку, да, а потом в парилочку твою мать». Вот как бы многие люди, это я обращаюсь к гостю нашей сегодняшней программы, к Анатолию Куликову, который, в общем-то, музыкант, и он наверняка тоже задумывался об этих проблемах. Вот эти слова, которые я только что изрек, они являются гимном совершенно определенной породы людей. При встрече и даже при мысли одной, понимаешь ли, о встрече с такой породой людей, о том, что они живут здесь, даже вот за окном, сейчас вот мы видим их, они иногда ходят, становятся очень не по себе. Мне вот, что ты на это думаешь, Лёш? Ой, извини, Толя, это просто Лёша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
2: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, песни, такого как бы гимна своего, с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
1: Давай послушаем.
2: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Куликов и Антон Королев. Но Антон Королев уже известный, как бы человек, я имею в виду, часто он бывает у нас в студии, то там поможет разгрузить что, то поднести. Иногда что-нибудь скажет в микрофон. Часто то, что он скажет, это как бы кому-то интересно. Иногда неинтересно. Вот, ты знаешь, Анатолий, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой. Вот на... Ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там. Ну и так далее, там масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-то Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, из положения в силах, как, например, ты исправить, вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано. Но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическая, я знаю, что струнное отделение классическое, это высочайшего уровня у нас, это точно совершенно. Вот, то ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики, Эвересты, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти в клипы, вообще в записи, в уровень, в котором там все это делается, и вообще в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть, или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну, а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерт, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем так, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, там, Поль Маккартни, скажем, тоже, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них и оказывается и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь... тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он вполне возможно и относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунцева в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гатт чинит сам свой автомобиль и везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Патитуче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно и у Ферри, там, и у масс людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозговых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот. А мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот, вот ты сейчас там с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: думаю... Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: К тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный. Это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало. Я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни. Ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнее, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, или, как говорим, там, в туалете, рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я, может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Патитуччи, это же дело. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый, да. Ну, чтобы обидеть. Дескать,
1: ну, может такая... быть. И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день. При полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно тоже наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированные на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Патитуччи, но давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие — национальное достояние. В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник там, ну, те или какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот. Тем не менее, это люди национального достояния. Вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там как бы что-то делают, вот как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне. Это что, невозможность оценить, невозможность понять? Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот водки съел бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать. В чем причина именно?
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз, или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься и в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Захотел где-то в баре, можешь и поговорить, себя пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй. Корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джазовый фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татаян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал там, организовал свое вот это вот джазовое какое-то там продюсерское общество, привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. Полупустой. И говорили, приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пенте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы пойдем лучше на Лундстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наши играют. Хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес.
0: Но, например, это
1: Соболев то ли, да, наш родной, играет прекрасный майнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает его, какие-то проблемы, которые есть там жизненные, не жизни у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Но я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Ну, если я тогда, можно сказать, да. Тогда, если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложение. Это называется «Путешествие в прошлое». И это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.

0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь у песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется К-проект, чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда арсенал, тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там Пугачёвой, с Киркоровым, и помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песня, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в арсенале были только инструментальные пьесы под воздействием там, Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю, или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм-н-блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект – это группа образовалась людей, которые, вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похожи на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же, во всех, в тех же 10 заповедей, ну, сказанные, там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю, включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю, чего за парень, что он хочет. Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам, ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот, как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать, у тебя начинается, ну, извини, это такое, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но типа, у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут мне так свистело плохо. Давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое? Если есть, то вот каким образом ты с этим борешься? Потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыт влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился. Вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт, просто воткнувшись джек и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, которую я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там, 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подсыкивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так, даже, вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала, например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения, больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты, как-то кому-то на анализ там типа сдавать. А это как бы на самом деле пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну как вам, ребята, ты, в общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы, вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка своя, потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. И я услышал Минаева. И ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Вот дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вот вещь вот это сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки или уже не держит.

0: играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовые пьесы я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может играть. И я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть. И если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как
0: лучше.
1: Бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другой, другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь. И начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот, вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно.
0: Ну,
1: и нельзя сказать, что типа, ну, например... Это вот там, там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, вот, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все, все на тебе, все, скажешь, а нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитарная, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо, но сейчас я смогу еще лучше и по новой. Потом, глядь на часы, неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что-то там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант еще, не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно до конца своих дней, вот я ее не делаю.
1: Вот это очень-очень-очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот, это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, это секунда. Я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала. Там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. Ну, чё ж ты рассвистелся-то? Ну, все уже, все. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну, спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьем. Это вот вошла наша девушка Прохор. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть, немножко привыкнуть. Ну что, как вы... Готовы, как бы вот. Ну, или, сейчас, или это папа... сейчас пока сложно, как скажете. Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих.
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересный. Это вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, естественно, предложил поиграть именно классическую музыку. И учитывая то, что я давно не играл там с листа, я сидел. Мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только 2 слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой. Виолончель, фагот, тромбон. Вот, и...
1: Это все, что издает низкие какие-то звуки.
2: Да, там. Если бы были фендера джаз-басовые, то, я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь как бы...

0: сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
1: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius, вот есть там именно исполнены вот классические произведения.

0: А я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов и Антон Королёв. Только что вы слышали пьесу для флейты и бас-гитары. Ну, я так просто сказал, потому что это же сейчас правда на данном этапе. Никуда тут не деться. Вот у меня другой вопрос к тебе, Анатолий. Так сказать,
1: загадка. Не очень громко бас-гитара была.
0: Ты знаешь, очень... нет, вот в наушниках нет, вполне
1: нормально. Нормально, да?
0: Но она же должна...
1: Ну, я такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу. Я думал, что, может быть, флейт забивал. Нет,
2: я
1: ничего.
2: Тебя боялся заглушить.
1: Да? Да. Ну, значит, ансамбль...
0: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
1: Можно я поделюсь своей радостью?
0: Конечно.
1: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что... при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет там какой-то аранжировщик, сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. А когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз... Это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно, так, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается, потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходит и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты, все партии сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
0: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить энергию. Я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны, там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
1: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали, мы ее записывали, как мы приходили, и делали 3 дубля. Из них выбирали лучшие, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер. Например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от мои мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо сыграть, что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать, сыграть несколько вариантов, скажем, сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на которые могут сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю, я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну, то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа на запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля, но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, считается, и они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто, то есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые... как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит, вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми, и вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по 3 инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4, 2 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет по вайт, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
0: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть, мне, например, приходится, чтобы вот отчет я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, да, чтобы вот он же стучит сумасшедший. То есть, именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить. Тем не менее, и по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по 3 ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
1: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альберта Пугачева, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играют, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте, и потом они в концерте и звучат записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат. Получается. Да, так они не звучат. Вот, даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там спид-метал, да, называется, когда там... Ну, как называется, скажи? Что-то...
2: Grindcore.
0: Как?
2: Grindcore Black.
0: Да, вот там Grindcore и Black, что там... Ну, очень быстро. Что это с барабана строится как бы выше или там, не знаю, ниже, наверное, строятся, записываются, да. Ну, игра скоростью обычно, может, вот, потому что так сыграть невозможно. Ну, вообще, вот, твое отношение к этому направлению каково? Если бы тебе сказали: Анатолий, мы вас сейчас будем звать играть там black metal, вот, пошел бы. Ну, я не то, что с долей иронии, просто искусство это или что?
1: Вот многие, вот, кстати, вот, переходя к разговору, как-то можно на «ты», да?
0: Да, конечно.
1: Вот. И когда ты говоришь, что как ты можешь играть там какую-то и такую музыку, я могу тебе сказать, что я играл, значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший круиз. Играл с Гришей Безуглым на барабанах, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент, как раз вот подошла такая ситуация, я играл вот там джаз, джаз-рок, все на самом квадрате, и вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с круизом, и Гаина, тогда они были, Валера Гаина, гитарист прекрасный, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. Я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки. А я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали. А я сидел, не мог войти в комнату.
0: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
1: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре. Вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы. Потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре. Вот. И вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот проект, то, что я сейчас пришел, к чему я делаю. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но, в принципе, то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал, мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
0: вот
1: мелодий.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, хэви-метал? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность, там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас... Если есть желание, если его нет,
1: не,
0: то
1: я ты... Я сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
0: Пьеса.
1: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было у меня. Это... Сейчас.

0: ну и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: вот
1: такие...
0: Такая, приблизительно такая
1: была. Слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть, ты слышал? Не отечественную, а тамошний коллектив «Примус».
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же, вот такая,
0: ну, потом... Не, ну, мне было навеяно чем-то таким в свое время, там, «Кинг Кримсон», чем-то таким, вот... Я просто хотел спеть еще, но мотивчик подзабыл.
1: Кстати, вот заметил, вот Кинг Кримсон, да, музыкант, вот да. Тони Леви, да, да, басист, да. Вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
0: На стихе он играет.
1: Да, да. Барабанщик, тут недавно его увидели все лысым в AC/DC. Вообще, где, прикинь, играл в Кинг Кримсон человек, и вдруг, ну, вообще просто и краш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
0: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемая.
1: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию вот с твоего сольного проекта.
0: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
1: 11-ю.
0: Это пьеса «Исход».
1: Пьеса.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот 4 струны мало, вот почему? То есть всегда к нему прислал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему? Не рояль там, понимаешь, не флейт. Флейт, сколько у тебя дыр там, Антон, посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Чего-чего?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами, а ну ладно.
0: А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе в восьмом. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельные, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Ага. Серьезный уровень, да, танцев, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю именно на бас-гитаре. Вот, может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да.
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, вот, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум, зин-зин.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов, аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале», и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в какого? Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, как же это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть, из ярких. И вот я выйду, начну, упаду на колено, перед Аллой Борисовной, и начну мочить.
0: Играть шлепом в какой-нибудь.
2: Да, да, там, не отрекаясь рубя, там, скажем, да. Вот.
0: Нет, понятно.
3: Можно, в принципе, выйти, это лебединую песню такую сдать.
0: Когда вдруг тебе там решишься сменить паспорт, то, конечно, ты можешь так выставить.
3: Нет, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда вот единственный раз, когда так вот за 7 лет работы, действительно, там Алла Борисовна меня так посмотрела, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт, я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда в чем дело, что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит, бас потише.
0: То есть прямо вот типа...
3: Звукорежиссеру. А если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно уже будет торчать кого-то.
0: И вот
3: закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня, а я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Ну и потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься, знаете, кстати, вот в этих вот, в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиции, вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии, не так, как инструментальные. Yes.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликовым. Ну и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels and Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя покатила энергетика, вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Кватер смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачёвой? Понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
3: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачёвой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорил не про то, что, например, там есть определенные партии, определенные, например, настроения в композициях каких-то здесь. Определенные, может быть, какие-то жанровые особенности. Например, у Дэвида Боуи тоже есть разные пьесы. В каких-то там есть где поиграть. Мы тоже, например, есть вещи, в которых я играю у Аллы. Там. «Ах, как живется мне сегодня», там рок-н-ролл какой-то. Там играется так, что аж пальцы сводит. Вот так.
2: Вот, и очень плотно, и все. А есть композиции, которые, ну, не надо там перебарщивать.
0: Понятно, но я даже немножко по-другому, может быть, там вопрос задам, может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
2: Ну, я по телевизору видел.
0: Нет, но тем не менее.
2: Да, вот, да, я видел.
0: Как ты считаешь, вот ее уровень игры?
2: Ну, я думаю, что прекрасный.
0: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
2: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС. Строительстве. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
0: Адски какая-то женщина.
2: Да, ну такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
0: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
2: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть. А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что вот, например, профессия артиста или солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем, там. Фортепиано тоже Бетховен играть не так-то просто, скажем. А вот, ну, женщины играют, кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
0: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать, а на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем, то есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно, что вот только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть, извини, но это ты говорил твои слова совершенно, вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
2: Ну, мне кажется, что если это хорошо, то но, это хорошо.
0: Но оно ровно, от... оно ровно, понимаешь? Все ровно. Да.
2: Но часто бывает, женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант. Что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
0: Целиком согласен. Ну, вот сейчас хочет сказать, ну, что-то.
4: Надо различать женское исполнение и бабское. Это две разных вещи.
0: Антон.
4: Я серьезно говорю.
0: Нет, ну все согласны. Не так же ты... прямо.
4: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.
0: Ну что мы сейчас послушаем? Вживую, может быть, как-то пьесу все-таки, а?
4: Вот, вот отсюда играй.
0: Нет, я со следующей страницы.
4: Ну какой? Ну как вы договаривались?
2: А, хорошо. Полностью или...
4: Конечно.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать, для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинают, а так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов, соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые вот сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот, но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачёвой, но не решился ей. Так попросила Маргарита, она сделала. В таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушаете.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я тебя любила».
0: У меня все были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре, у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как говорится, мы пахали, чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта-бас-гитара. Вот сиамский близнец говорит, что ему там не все нравится, кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников, но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою, то есть это моя идея, я ее буду развивать, то есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой. Вот. И тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы в этом прекрасном деле, я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Попробуем. Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе, вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: Интересно, откуда все-таки взялись, вот, так сказать, вот эти вот бум-бу-бум-бу, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, но вот играется на басу, вот тут, этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, мы можем попробовать кусочек?
0: Да, хоть, да.
1: Нет, знаете, нет,
0: вот это с пумпа-пумпа, чтобы было.
1: То же самое. Вот это, второй, да, ну чуть-чуть. Так, да,
2: ладно. А ты играй вот, что играл, а я тебе сейчас попробую другое. Кстати, мы так не делали, а сейчас что получится. Вот прям три доли.
1: Да,
2: так, не,
1: ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Вот ты что играл, то видишь. Нет, вот второй.
1: Это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: Барокко.
1: Я думаю, это нашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора, опять я повторю, что он был... этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках, вот если ноты различаются. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят, и ну, мы же обещали, как бы, ну, можно, ты не снимай гитару. Прям,
0: какие наушники? Вот эти?
2: А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
0: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
0: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да, только, пожалуйста, будьте так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
4: Сашунь.
2: Да.
4: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэртский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо, спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот. И когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать...
0: Как или, бы, это... или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, когда разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
0: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
0: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приезд, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как так вот совместное что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Ну, ноты расставлял, то есть как бы очень волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, это не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, а программа «На Моренте», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
5: А вот у меня вот вопрос, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
5: А вот Анатолий, а вот вы кому больше предпочтения даете, Филиппу Киркорову или все-таки Али Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот это сам выкручивайся и сам отвечай, что...
0: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, к какой-то степени относиться к Пугачёву или Киркорову. Я просто музыкант, я работаю.

0: Было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кого-нибудь пиво вылишь на голову, но сразу исправишься и говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну, там, понимаешь. Вот. А случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там, на чертеже след от жвачки, вы уволены.
1: Ну, все может быть. В принципе.
0: То есть бывает и так, и так, и так.
1: Да, ну это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всяких, это все сказывается на связках, на всех. Например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, я могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не часа три, поет на концерте. И поэтому каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день он выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то сделать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается, солится. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наши разговоры. Вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой. Но все равно Алла Борисовна – это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
0: А скажи, пожалуйста, вот как бы... ну, не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на компике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил. Это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории, потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
1: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
0: Сколько людей, столько мнений.
2: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю, концерт — это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
0: и конечности, кстати,
2: да,
0: тоже
2: прорваться своим художественным я и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
0: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Александр, к вам вопрос, если можно.
0: А почему ко мне?
3: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
0: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии. Ну, а вот что же, я не прав?
3: Нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот
0: ни в коем случае не сложно.

0: Так вы все-таки не ответите, да?
1: Ну,
0: ответите?
1: Давайте спросите, да.
0: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
1: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. Спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
2: Ну, у нас есть один проект, но, Саш...
1: Ну, о нем мы позже
2: же. Конечно, у нас должен дозреть.
1: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. Попозже об этом расскажешь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон, поменяйте телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Анатолию. Пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот. Спасибо.
1: Если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
4: Почему? Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там Челобанов Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и Агутин, конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем так, на рынок.
1: Это следующий вопрос, если ты позволишь, от наших радиослушателей. Ну, просто нужно им дать возможность задать тебе как можно больше вопросов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: А вот у меня вопрос к флетисту.
1: Угу.
5: Как его зовут? Я вот...
1: Антон.
5: Антон, да. Вот, значит, просто вопрос такого плана. В общем, я хотел бы начать заниматься на флейте сам. Ну, флейт купить не проблема, в принципе, как оказалось, в Москве сейчас. Причем любого плана. А вот с нотами сложно. То есть не только с нотами, но вообще вот самоучители, там что-то такого рода. Вот непонятно, где все находить. Вот, может быть, он в курсе.
1: Спасибо. Можно я расскажу? Что главное, нужно делать специальные упражнения для ротовой лопасти. Ну, то есть как-то, например, оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флетист, он, например, не может есть огурцы совершенно, поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрезную виде туда. Он не может чистить себе зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным делом, как дутье флейта, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное. Это как все равно летчик. Ну, у летчика у него...
2: Он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
1: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
2: Это от того же как раз, от той же причины.
1: Да,
2: что там... касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом теле консерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там инструменты и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там...
1: Гусли, например.
2: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или...
1: Вождение танка. Вот я недавно выпустил.
2: И кроме того...
4: По гуслям.
2: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
1: Антон, так открою тебе маленький секрет, что...
2: Ну подожди, я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
1: Да куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны.
2: Да.
1: Давай, рассказывай.
2: В конце передачи, я думаю, ты
1: так,
2: дашь...
1: Так что возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и телефон.
2: Зачем несколько-то? Одного?
1: Ну, положено так говорить.
2: Да, правда, я действительно в разных местах бываю.
1: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Ну, это вот рок-н-ролл тут написано.
4: Воспоминания о рок-н-ролле в исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его, это называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прям...
1: Да, я слышал. Классно. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Да. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, так, у меня вот... вот
1: ну, вот, например, который... там где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается она, заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: У тебя не осталось там вот для Саши?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
3: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков? Ну,
0: я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
4: А, ну вот на что. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
4: Вот. Вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что ну, если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламировал, но с зубной пастой там. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, ты ж, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чего ты?
2: Скажешь, что я...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас...
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу. Очень интересная передача.
1: Мы старались.
5: Вот, Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом? И ваше отношение к многострунным бас-гитарам, у которых больше 4 струн. 5, 6 и так далее. Uh-huh. Вот, спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: Контрабас у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот, уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою вот такую величину, когда играешь вот в верхнем диапазоне, в верхнем регистре, то он настолько нежно звучит, что мне этого, конечно, не хватает. Но благодаря тому, что я все-таки играл на контрабасе, я стараюсь на бас-гитаре вот иногда передавать вот эти вот интонации, вот это такое, может быть, певучесть акустического инструмента. А по поводу, значит, инструментов вот многострунных, то я думаю, что если бы была конкретная ситуация именно как вот, например, пишут Патитуччи альбомы, где они выполняют функции именно уже солирующих инструментов за гитару и какие-то там, то диапазона бас-гитара, вот обычный, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов вот этих басовых. Они более гитарные какие-то инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да. Но
0: это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, а потом они, видимо, решили тональность несколько повысить всех этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает
0: там. Да, нет, да. Просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, по-моему, да, вот он не слышит тембра тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы, там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, потом продолжим.
0: Да.
6: Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефонную трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как мне надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банки выходной, черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаю, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

Если б каждый смертный мог бы знать, как не надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банк выходной, черт, эти бабки, я хочу скорее домой. Посчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Посчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пальцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
0: Приветствую.
1: У меня два вопроса.
0: Да-да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, мне, наверное, ну, помните.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомы ли вам, извиняюсь, состояние такое, когда вот выпьешь там много-много.
0: Ага.
1: Вот, вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, вот Новый год у многих был, ну, бадон. Вот. Знакомы ли вам это?
0: Так.
1: Это первый вопрос.
0: Угу.
1: И второй вопрос. А вот как вы считаете, вот флейтист вообще, если его в космос запустить вообще, ну, как бы там будет вообще? По кайфу?
2: Ой, может, его стошнит, наверное.
0: Спасибо. Ну, это, видимо, вот, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
3: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито-перевыпито. Так что, а насчет космоса, это, наверное, тебе.
2: Ну, ты не пробовал?
4: Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
3: Да?
4: Да. Вот, вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань.
0: Следующий звонок.
4: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: С Новым годом, самые добрые пожелания труженикам. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
0: 8-го в зале Чайковского?
5: Да, да.
0: 8-го?
4: Я взял билеты, мы придем с тобой.
0: А, будем, да.
5: Ах, так сказать.
0: Спасибо, Антон, за твой.
5: Один участников. Спасибо.
0: Вообще, вот иногда такие бывают. Вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там в чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит...
4: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: Вот. Вот дальше. Конечно, конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Слышно меня, да?
0: Ну, вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
6: Нет.
0: А, ну да, ну ничего.
6: Я вообще-то хотел узнать, вот, Александр, как вы, вообще-то я давно вас слышу, да, что я вас звоню.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
6: Давно вас слушаю, первый раз вот позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношение, год, сейчас год быка, вот религии, вот это все.
0: Uh-huh.
6: Как у вас вот отношение вот, к году быка, к религии? Вот еще вот, тоже один такой вопросик. Есть вот отношение, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh. У
6: вас как вот мне, лично ваше мнение мне вот, у вас как совпадает это все?
0: Uh-huh.
6: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: Ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты-барахты появилось.
4: Ты, кстати, изменился.
0: Чего?
4: Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
4: Я так встретил.
0: Конечно, конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что это какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они, собственно, виноваты как. То есть, как они встретят, так они действительно, видимо, и проведут. И нужно, видимо, как бы... Ну, это я не буду делиться этим секретом. Правильно, правильно. А вот как думаешь ты на эту тему? Это вот я к Анатолию вопрос.
3: Я тоже своим секретом делиться не буду.
0: Правильно. А ты, Антон, тоже?
4: А я не встречаю Новый год, я старый только провожаю.
0: Ну и правильно делаешь. Ну что, я предлагаю как бы закончить сегодняшнюю нашу такую встречу композиции, принадлежащей уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то, Татьяна?
4: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
4: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
3: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки, а мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрался сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джако Пасторио сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу, вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
3: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
4: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
4: Раз?
0: Нет, ну подожди пока.

0: И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
0: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок и горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применимо, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям. Насколько изменилась клиническая картина, вот, симптоматика ваших пациентов?
1: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
0: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны, вот у нас женщины в очередь стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках, они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит ему, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, и начинает его щупать там, и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр. Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да? Вот викинг, он как бывал, попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
1: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представить, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
0: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами. Это было забавно.
1: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали, ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку, в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
0: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусь. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы аппендицит. Бывал, то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
1: Да-да, цветообразные известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
0: Да, безусловно.
1: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
0: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
1: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
0: и детей, кстати,
1: и да. прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу, отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуний, ведуний и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочнице, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочком. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
0: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким, ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучки, они гуляют с бабушками или с дедушками, тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть и уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межранге. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
1: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками и с внучатами, но еще и с кошечками, собачками. Отдельно экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
0: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Пенсионеров, они наглухо, рыба конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
1: Электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, что они, энергетика у них снижена.
0: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом, ну, активно это делает.
1: Который без этого не может
0: здесь
1: жить.
0: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
1: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение наших старших товарищей и учителей. Поэтому давайте не будем говорить об вампиризме. Давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
0: Ведь... Яблоки.
1: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается всунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
0: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости? То есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной. Вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И с другой стороны, не является ли вот это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанной платой, как вот, так сказать,

0: нарастает, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
1: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из яслей кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студиях Москвы, политиков и бизнесменов по коридору.
0: Потому что... Спасибо, спасибо за столь любезное предложение.
1: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли. Какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь, какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза. Я говорю, ну, поздравляю вас, дескать. Я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности. Да, то есть, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
0: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
1: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается, вот, ведь даже папа приходит, да, бывало, что я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
0: Я понял,
1: да.
0: Я понял.
1: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело, ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой, вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
0: Я не понял, что они готовы съесть?
1: Съесть. Самца.
0: Съесть. Ах, самца.
1: Да.
0: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
1: Да, там, простите, того, у меня просто был очень трудный день. Я сегодня еще и строил. Знаете, из загорода я там
0: понимаете, красил. У всех психотерапевтов вот, тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что?
1: Простите.
0: Так, что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
1: Ну, я в свое время в институте...
0: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
1: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве эксперимента.
0: Ноги повыше, да?
1: Да. И, естественно, было скучно читать нам...
0: Головой на север?
1: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
0: По 4 сторонам света.
1: Да, да. Причем
0: гармоничное очень... развитие личности.
1: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
0: Понятно, понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны,

0: не в достаточной степени воспитана и образована. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы не в достаточной степени подготовленными. Тут-то и просыпается детство.
1: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
0: Угу. Скажите, вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи псевдонима Роялин. Это случайно не вы?
1: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации. А-а-а. Если вы помните, вот...
0: Да-да-да. Тут чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
1: Пуповина в разрезе.
0: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
1: В детской кастрюльке.
0: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети из зажиточных семей, да, то есть дети, я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот, причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, конечно.
0: Вот, и мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем вот вырезки из вашего журнала, дабы мамы по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
1: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
0: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
1: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
0: Нет, Александр, подождите. Да. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
1: Нет, я, знаете, честно
0: говоря...
1: Готовьте
0: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
1: Много шансов, безусловно.
0: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
1: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
0: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
1: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Uh-huh. Это тоже ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика.
0: Ну, если бы...
1: Вы же, извините, я знаю, что вы просите некоторых ваших пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот. Я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
0: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре, вы прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
1: Это кошечка.
0: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
1: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, ведь вы посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
0: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
1: Да, это...
0: Парадоксально.
1: Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как бы по, скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
0: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
1: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
0: Ведь по всему Союзу разбросаны эти капсулы. Да, вот эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
1: Ну вот этот я бы все-таки не стал.
0: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что география медицинских вузов, к великому сожалению, не преподают.
1: Но я так, не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, ну, то же самое, что воздушный, но...
2: Представьте, как этот ребенок одинок, да? Потому что подводную лодку, ну, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
1: Так вот, вы знаете, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
2: Чудесно. Чудесное решение, чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова про паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит о моей большой включенности.
1: Здесь как-то делали вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
2: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
1: Я думал, это у вас боа. Знаете, мне, вот так, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
2: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читает ли Зигмунда Фрейда в детстве?
1: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время влезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал, ну, то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, то там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
2: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
1: Мой нет.
2: Я отвечаю Михаилу.
1: А, извините.
2: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
1: Можно ли читать Даниила Хармса?
2: Да.
1: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть, почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
2: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
1: Извините, я просто несколько не понял.
2: Да. Ну что вы. Это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории акушерства и гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
1: Да.
2: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка по математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
1: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин, частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это же от радиослушателей.
1: Я так понял, что это два вопроса. Ну, внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что...
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момента. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают класть, это уж точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть Свечка по-русски. Свечкин.
1: Свечкин, да? Возможно. Я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить. Все-таки немецкая классическая психиатрия — это сильная штука. Но. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, да. Просто вы сейчас такую тему достаточно больную для многих наших радиослушателей наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот обществу в целом? То есть сейчас, ну, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит — это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены, загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да, вот. Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам. Клизма — это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь здесь, ну, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Ну, мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось во внешности моей и... Вот, и, естественно, в психомоторике вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается там, туда вот она, постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она, ну, я, конечно, компенсирую, как-то я держу, но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: Ну, с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете, мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше. Я посмотрю на то, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора. У меня проблема с памятью. Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... Скажу, Женя.
1: Женя, ну вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. Вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Ну, я еще и герань развожу, ведь вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки вот, с герани.
1: Женя должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, ну, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да еще у него есть некие увлечения.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака, герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички», но почему-то фамильярно достаточно. «Костя, тебе не жить». Может, это ошибка какая-то, наверное, на другую разницу. Это радио посылали, видимо.
1: Ну, вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то животрепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери». И,
0: тему целлюлита,
1: данный...
0: кстати.
1: Вполне, знаете, вполне. Кстати... Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Понимаете, от слова пальца. Да, безусловно. Ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот. А если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да. Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну
0: там
1: да,
0: температурный...
1: как будто в рот чего-то набрали.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да. Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры, а тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут, бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не отдефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак. Мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги, зашити, говорят, но... А что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да, прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент. садифицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: Ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
1: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Бёрна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул по Пороше. Ну, Пороше. Вот копнул, он налепил. Еще копнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдаю, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, вот что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект?
0: Ну,
1: как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, вот приоритет в племени, то есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами, это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью, и приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть... И таким образом показывает свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
0: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопрос о дефекации, да, ну, как-то в... В третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите,
1: нет,
0: конечно, конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес. По той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти. Что вы?
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь. И говорю,
1: Женя, что? Если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции... Все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию. Ну, этого, соответственно, лишены дети вот, вне таракания проживающих.
1: Как... Да, если так скажем, семьи, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается.
0: Да.
1: Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши, то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движения. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности, не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить, все-таки отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нету мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга и литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любой, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация, Александр. Есть другая проблема — зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электро и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле спать я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне. Защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Ну, я думаю, что, во-первых...
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже женщина.
1: Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
0: да,
1: то я думаю, дружбу
0: да.
1: с черепашками большой проблемы не вызовет.
0: Главное, Мила, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
1: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть. Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. А родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто в эмпирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз». Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы, подсознательный вывод о том, что друзей можно есть, и вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
0: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
1: Ну, со стороны физиологии Я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
0: Либо водянка у человека может вполне быть.
1: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
0: Ну, вы знаете, тут немножко...
1: Она ведь прям трясется при виде кактусов.
0: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну, ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом, да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт, нет кактуса. Вам удалось.
1: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки. Вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
0: Или узлы просто вот какие-то, скажем.
1: Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
0: Такая глиняная девчушка.
1: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
0: Вот вы знаете, Парголов спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На ваш взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, и плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, оно придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаечком, либо лишуёчком.
0: Так, дескать, лишуёчком. О, да у вас лишаёк.
1: Да-да-да, вот. Лишуёк.
0: Да.
1: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
0: Мягко,
1: да. Да. Так вот, о перспективах...
0: Вот ауры, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александр, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, вот этот вопрос.
1: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки...
0: Тушки.
1: Я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая у школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидона, да, и также там даже, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, что клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
1: На самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
0: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо, спасибо.
0: Потому что сейчас мне нужно.
1: Конечно.
0: Вы простите.
1: Я понимаю, живые трепещущие темы.
0: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
1: Прошу.
0: Я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. И кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить. И попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными полутора литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя,

0: который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети, и он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли, и сами себя клизмируют, то есть, в общем-то, специальные у них такие есть. Ну, типа как пожарные бронзбойты, только в таком, они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный вопрос. Да, да.
1: Так Макдональдс пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером, я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот, прямо на улице, прямо он лежал?
1: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане все той же самой темы, которую мы никак с вами не можем закрыть,
0: дефекация.
1: Да, да, я же, ну, извините. Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну, неужели люди не увидели засора? На самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что питаюсь в Макдональдсе.
0: Все, дескать, нормально.
1: Да, да, да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого!
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект? Спрашивает нас вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика, боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше назовем ракушечка.
1: Ракушечка, ну,
0: улиточка,
1: да?
0: Вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
0: Он появляется из водоема, из ракушечки, и видит этих монстров.
1: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько я
0: понимаю. Вы же не хирург.
1: Да, в общем, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экран

0: телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за гламур, ну, да, не было. Да.
1: Да,
0: я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот.
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это опасно, я бы испугался просто даже такого.
1: Ну, Александр, специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открыл дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут, я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. Да. На самом деле, за дверью могут быть враги, и дверь нужно открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот, что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются? Вот, как им около моего предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон.
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункты выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту. Есть такие специальные костюмы с противогазами. И двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности. И, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
0: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока.
0: Ну, да.
1: Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: Ну, кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве, мне пришлось открыть тайну, что это просто все-напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщины. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим, они будут покрашены, чтобы каким-то образом... Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы, если позволите. Я вот сейчас, во-первых, вот Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость, такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас. Вот.
1: Ну, пока, Александр, вы ищите сообщение, да, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот это как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
1: Угу.
0: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
0: расценивать... С Добрыней, да, вы?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать и также с левого, с правого бока. Вопрос о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналом. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
0: Да,
1: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
0: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона покорить Россию, да?
1: Да, безусловно.
0: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
1: особи.
0: Да, совершенно верно, спасибо. Да вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику, как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секиры и стрельца.
1: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
0: Но они от нас веника не получат на 8 марта, совершенно точно, потому что, как говорится, назвался Груздем, полезая в кузов, и все-таки зебра-то полосатые.
1: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике деонтологии, которую
0: они
1: мы с вами
0: могут вот
1: говорили.
0: Ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное. Сексуальное домогательство.
1: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
0: Но тоже извините, что я вас переживаю не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
1: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
0: и вскармливать.
1: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
0: Совершенно верно, поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает там, ну, очень много всяческих сообщений, я даже уже и не успеваю, может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение, Александр, спасибо вам за такого красивого гостя, гость с такой привлекательной внешностью, это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже. этаже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели она.
1: А, это вот та дама, как
0: да,
1: бы...
0: Да,
1: как,
0: да.
1: Ну, я понял вас, да. Да. Чудесный, чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
0: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал. Я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных. Любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
1: А, или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да, там стоял телекамера, любой
0: был, мог, да, сказать. Да, это тоже наше изобретение.
1: А
0: да.
1: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
0: Ну, тут, да, ну тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было. Просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть...
1: А, понятно, понятно.
0: Вот Евгений спрашивает: многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социализации? Социал-дарвинизма. По-моему, хороший вопрос такой.
1: Социал-дарвинизм?
0: Да.
1: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше, а ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
0: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, видите, нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенная нация, которая называется земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
1: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок — это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
0: Называется красная харька.
1: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, красная харька — это...
0: Я просто подготовился к нашей встрече.
1: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, красная харька, понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно красной харьки. И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
0: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто, скорее, профилактическое действие, да? Вот. А так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме. Для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать, потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается, ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
1: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзотическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб на конце этого слова, буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
0: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот зобастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зобы на всеобщее обозрение.
1: Ну, понимаете, в окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зобы, сколько зопы.
0: Да.
1: Поэтому придется, скорее всего, не вывешивать, а уставлять зоб.
0: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
1: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если сбацать...
0: Не есть, видимо.
1: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
0: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
1: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
0: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
1: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левого... по поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот ягодицами, конечно, можно сказать.
0: Да.
1: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, Если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
0: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
1: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
0: Вот Григорий Распутин любил просто шупать. Так бывало, говорит, бывало шлюпать.
1: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
0: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается, визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает, объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира? Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение и с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили, их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих 4 снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
1: Ну, юнисекс.
0: Да, да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала, да. Ну, вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, не вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
1: Александр, что с вами?
0: Я чухнул.
1: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
0: здравствуйте.
1: Я...
0: А, вы... извините, пожалуйста.
1: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
0: Женя. Женя.
1: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим – это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
0: То есть вы считаете нормально, да?
1: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии, на кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами нажмешь на кнопочку — и тишина.
0: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим, и...
1: Я, конечно, готов продемонстрировать,
0: нет,
1: но...
0: Лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
1: Ну, хорошо, Александр. Она просто приедет сегодня? С трудом... Да, я надеюсь, что да, но пациентка, она... Ну, в общем, не будем говорить о пациентке.
0: Я объясню,
1: что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
0: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
1: понимаете,
0: всех, кто входит в студию...
1: Сдача анализов, я привык.
0: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
1: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
0: Ну, это, в общем-то, интересно было.
1: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
0: Я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
1: Александр,
0: ну, поймите правильно.
1: Есть специальные установки. Но зачем же неодноразовыми перчатками?
0: А людей как кормить? установки, установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение, или, по крайней мере,
1: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово
0: «связь». Я тоже
1: связь.
0: С трудом.
1: Нет,
0: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
1: Нет, подождите. Там начали говорить о связи.
0: Да.
1: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
0: Да,
1: специфику связи, пожалуйста.
0: Да. Тут Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
1: Идея некрофилии?
0: Да.
1: Я не задавался себе этим вопросом.
0: Я бы, конечно, мог сказать, что
1: сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей. Паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
0: Буйная агрессия в некрофилии.
1: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
0: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельное.
1: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии. Не считаю себя... Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
1: Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
0: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
1: Да, оставили либо некро, либо филе.
0: Да, но так они же приходят, требуют, дескать.
1: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
0: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
1: Женя, мацетация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, мацетация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов мацетируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я мацетации». Да, и вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
0: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
1: Лунная. К вопросу о менопаузе. Как вчера, если не ошибаюсь, было полнолуние.
0: Заметьте, Александр,
1: сегодня уже в Санкт-Петербурге...
0: Белые ночи
1: заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
0: Вы понимаете?
1: Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
0: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... Сейчас тут опять пришел какой-то непонятный... Как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, знаменательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
1: Да, безусловно, Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо, и спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты, и я смог отхлебнуть чайка.
0: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин, несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились, и открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы. Мой отец очень дружен с ним был. Вот. Ну, я не скажу, что он был его пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток. То есть, как особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года. Я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты. Вот. Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
1: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки. Потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
0: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом, но, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей, и на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов, сейчас послушайте.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр, адаптация молодых матерей к Александр, пониманию.
1: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, который, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
0: Но страна должна знать своих героев.
1: Да,
0: замечательные,
1: да, да,
0: стихи,
1: ну,
0: писали.
1: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно, я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
0: ну,
1: журнал...
0: Нет,
1: ну что, что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел, запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
0: Я очень хочу в это верить. Надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
1: Слушайте, наслаждайтесь.
0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. Сейчас я хотел бы еще немножечко считать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры клептоманы?
1: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. Для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. Для другой части аудитории мы скажем, что хакер – это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичные личности – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
0: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
1: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет, разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
0: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
1: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
0: Да.
1: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
0: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Кай Орведи?
1: Никак не отношусь. Это не я.
0: Да.
1: Может быть, это вопрос к вам?
0: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
1: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
0: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
1: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
0: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
1: Поликарп забивал. Забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугала» или еще чье-то, ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
0: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, и в частности вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но тем не менее я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
1: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да, от души, отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, получая равновесие...
0: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
1: свое. Поэтому она заходила в студию правым боком, да?
0: Понятно, понятно.
1: Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как моторы, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
0: Или вот тепловоз.
1: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
0: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
1: Примерно так. Смотрите от души.
0: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Грудничище.
0: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
3: Нет, это имя.
0: Имя?
3: Я хотел бы обратиться вот к Константину Махмудовичу, поскольку я на Лаэртского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
0: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо.
0: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
3: На пейджер я ему слал сообщение, несколько сказал, отдай, отдай.
0: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
3: Нет, а он хитрый, он взял потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
3: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот в начале...
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот какие рынки вы имели в виду. Черкизовские, вот там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот процентное соотношение медленных волокон, те, которые... значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня жетон последний, так что
0: спасибо. Спасибо. А насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет два троса снизу для ног, один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
1: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
0: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
1: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивать его до конца, и все будет супер.
0: Угу.
1: Это, извините, это разговор, ну, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения не буду углубляться.
0: Конечно,
1: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
0: Хотели сказать Ленина?
1: Все дело в том, что я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин, добавив модное американское джер. Ленин джер.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
0: Задавайте, пожалуйста. Говорите, да, мы вас слушаем.
4: Я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, «Центр Плюс», «Экстра М», в рубриках «Оккультные услуги», есть такие, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот у меня какая проблема. Я четвертый раз женат очень счастливым, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то что может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время? Знаете, если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
0: Спасибо.
4: Так как моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
0: Спасибо.
4: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Спасибо.
0: Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
1: Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
0: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломею. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, который женат по нескольку раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мима, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу.

0: данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно, это поражает прежде всего женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепатин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкента.
0: Да, да, да.
2: У нас тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. Мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот. Мы вас слушаем очень внимательно.
3: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут у нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
3: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто сперло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что Азимы уже кончились, а остались только летние.
3: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо вам.
3: Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
3: Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
3: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам... Интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
3: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Ну, вы, кстати, не имел возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
3: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Что вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
4: Ничего.
0: Да.
4: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
4: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа. Это вот грибник вас беспокоит.
0: Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
3: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная?
3: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступает тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
3: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, ведь как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам.

0: А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно есть, верно. Абсолютно верно.
0: Ну, давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемика.
0: Угу.
2: Вот, такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
2: Он работает в реанимации, и он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
2: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это чучело.
2: Знаете, или... она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага,
2: ага. Живейший.
0: Ну, по идее,
2: могли бы что-нибудь посоветовать, все-таки, как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
2: Да нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
2: Нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки.
0: Поймите,
2: всякие,
0: я могу...
2: антигены.
0: Я как специалист по...
2: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
2: накладывал ей гипс.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
2: Нет,
0: или...
2: Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
2: У нее оторвалось, надо сказать.
0: Послушайте, нет. Значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию. Спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк – это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна. Ее можно пинать, бить, колотить. То есть, она мягкая. У нее одни мягкие ткани. Вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно
1: идентифицировали. Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
1: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, все начнется со среды.
3: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на две недели переговоры.
3: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться. Так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
3: Вне эфира тогда,
0: ладно? Да, да.
3: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да, да.
3: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
1: Абсолютно верно.
3: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление. Вот, почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
1: Простите, а как вас зовут?
3: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
1: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
3: Хорошо.
1: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать. Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания – это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X.
4: Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто... берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
4: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Да, такая теория известна, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
4: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия, польский эмигрант, он в свое время эмигрировал из Полтавы, вы помните, знаменитые полтавские бои вот эти.
1: Да. Это пробел в моих знаниях, я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать, если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
4: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то, и то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
4: Нет, она где-то тут. Но я потом найду.
1: Хорошо, спасибо.
4: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
0: Да.
5: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
4: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите. Может быть, вы еще раз перезвоните?
4: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
4: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
6: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
4: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
6: Клизму своим рожденным внукам недавно.
4: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
6: Он?
4: Да.
6: Он, по-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
4: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
4: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
4: Да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, дорогие мои.
4: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
7: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту. Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
4: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
7: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, меня жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
7: Это вы потом скажете.
0: Да,
7: и психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
7: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт.
0: Хорошо.
7: Железные двери.
0: Хорошо, я понял
7: спасибо
0: вас вопрос.
7: И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, вернее, домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что в нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 в пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка там у вас спрашивает, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
8: Алло.
0: Да, вот так нормально.
8: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, детская чистая глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облысения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно, а я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками Может быть, отечественного производства или не совсем отечественного.
0: Господин Владимирович, я...
1: старого, простите, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто... Ну, не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что... Мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, я должен... Женщины наши балуют, поделки делают.
1: Я понимаю,
0: это
1: я
0: не,
1: понимаю.
0: Не с целью укрепить прочность их. Mm-hmm. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Mm-hmm. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да,
0: как?
1: Стежок, я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. А, ну, это хорошо, древнерусское хорошо. Выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня, да, да, колбасит.
1: Да, простите. Не по-детски трещал. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретарей-машинисток профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
0: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дайера и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. И вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
0: Ну что ж, ну, приятно очень это послушать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
0: Спасибо, спасибо. Мне кажется, что он передается посредством вот, соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
0: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
0: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
10: здравствуйте.
0: Вас... Здравствуйте.
10: Черепахину можно вопрос?
0: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
10: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
10: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
10: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
1: Да.
10: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
0: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
10: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
1: Да, я готов вам объяснить.
0: Спасибо.
10: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекреченная информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо за гастрольную группу Абба, видать.
1: Ну, так вот то, что касается... так скажем, история моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так. Череп, ах. Знаете, такое вот патетическое ах, такое восхищение черепом.
0: Да, кстати, ну, действительно, не столько... невелик у вас, да. Но сколько в нем силы.
1: А
0: вот
1: что
0: это...
1: делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, но вот восхищением содержимым черепа и черепом.
0: Первый раз, когда я вот увидел
4: приходил Константин Владимирович, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался, и даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
4: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
4: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы,
1: да,
4: у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы». Но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок. А сейчас это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
4: Безусловно, для вас изготовимых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
11: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
11: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого». И там такой персонаж, один мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включает не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
4: Да, безусловно, ну, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать. Все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру. Вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение судмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит, мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
4: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешницы, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь, и просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится.
0: Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
0: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: войдет к нему в комнату. Представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Из дневников опоссума.
2: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо,
1: дай

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И, вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, который так остро сейчас стоит в нашей стране, и восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и саму личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и вовнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуга Вольф просто-таки своровал нынче здесь, завтра там? Кстати, видимо, отсюда и взял.
1: Да, много, кстати, советских авторов послось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководитель все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98. Потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну там седьмое поле, восьмое, сейчас я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле.
1: На гидропонике.
0: Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нитратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимает на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, и это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя, милая, немножко переводить поточнее.
1: Нет,
0: ну, в принципе,
1: она, наверное, делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяких противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно.
0: Да.
1: Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас под пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке, волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахамс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах-МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Ваш, далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните? Или с крышечками с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода. Оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайникен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой ГЗ, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, «Жигулевское», там, и «Жигулевское» с этикеткой такой, то есть два сорта, да? Вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это «Жигуль», «Москвич», «Волга», еще «Запорожец», да? Вот. И, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ, там, и ТУ, два типа, да? Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидностей больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу,
0: видимо. Нет, просто вы такое
1: готовясь к
0: эфиру подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: А пивной мордобой совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель. Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у него изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рискал потерять работу. Лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря, обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: других. Она его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей, это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительную вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Ничего, неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете. Это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах. И напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть
1: вот именно, да. Никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, иступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, потому что он всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически, особенно кудри.
0: А... Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически.
1: Да
0: вот
1: нет, не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же баритональная тремолянда. Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду, да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетив Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его Онегина. Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да, да. Вот он не вдаряется в дебри аутентизма, а поет чисто багнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких в кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
1: Да,
0: например.
1: Я, кстати, могу напеть. и вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
0: Да, но вот маме его не нравилось. Причем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически изначально. У них все было покойно, так сказать, тщетность труда художника, полная отдача свое «я» и ступленное творческое горение.
1: Об этом
0: горение.
1: Мы уже говорили, да.
0: А, да, так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы ведь большинство музыкантов еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
1: А он, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да. Вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит, является...
1: Шестая, кстати, да. Общепризнанный пролог пролога.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая сеть
1: конечно.
0: Идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президента вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод с...

0: брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
1: Нет, ну хорошо, вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким необыкновенным размахом, там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати, возникающие, собственно, стишины и такого предрассветного оцепенения, звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи, сейчас ведь огромное количество кличей разных, отовсюду кого-то не сунется, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, а тут тоже клич, ах, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть кличи очень много. А тогда ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, они сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы, человек, на понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
0: на
1: нет.
0: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе. Видите? То есть... Вот такой звук. Где вы найдете?
1: То есть вы прямо сейчас выдумали это название объяснения?
0: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
1: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизмы никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал, и еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет «Я вчера», после «вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «Я маленькая», это как шапочка, там,
0: пробежки.
1: «Вчера ниже», и получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
0: На самом деле...
1: Доканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Полем, в общем-то, все разрушил.
0: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграммы — это каббалистика. А каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически. Это грязь.
1: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерца, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызущая грубоватой силой, но без него скучно.
0: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия, да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
1: да-да-да,
0: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
1: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны, такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
0: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда стремится Малер, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
1: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Калло. Узнаете?
0: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
1: То есть таким образом он вот этими огромными такими он делал, уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
0: он его
1: получается.
0: Размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
1: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
0: Альма была беременна гораздо более рано.

0: раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитацией.
1: И, кстати, вот ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если верить его дневникам, я помню, вот такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот практически похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
0: Это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художником, как, собственно, Малер.
1: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджу. Профессор, видите ли вы в музыке...
0: Это кто такой невоспитанный невежа?
1: Да, а просто это у меня кличка профессор. Это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
0: Вагнера?
1: Нет, если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, о Малере бы не хотелось тут слышать, например, Гренга.
0: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера. А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
1: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
0: Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже... Я знаю, обсуждалось на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, думали, что это сорт птицы. Вот, затем он...
0: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
1: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
0: Да, австрияки.
1: Австрияки, кадеты,
0: барышни.
1: И прусаки плясали. Вот. И вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
0: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
1: Нет, а почему-то вот, например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
0: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
1: Вот исходя из этого, возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете вот подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот Так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда, бах, сюда, там, и вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему, это бы все, ну, вот, вот, вот, вот это, или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
0: Это, кстати, отношение с тестем? Это не так интересно, как судьба собственной виллы.
1: Да-да-да, вот это.
0: Она же существует сейчас.
1: Безусловно.
0: Но эта вилла вывезена была союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
1: Она пала? Да, извините.
0: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
1: Нет, я слышал, что она разделилась.
0: На бронепоездах Красной Армии. Заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
1: То есть
0: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
1: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс. Потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуца и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуца и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
0: проблемы такие. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малер-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому... А чернила-то были совсем другие. Это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то...
1: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион Сотбергский, бесценный.
1: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, который вот целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
0: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе... паршивенькая. Ну вот досочки вот эти бесценные, эти майерские.
1: На которых
0: ого-го.
1: Да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда...
0: Кстати, с опечатками, с очень серьезными.
1: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было. Окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер тогда.
0: Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. Но это направление быстрое себя изжило и справедливость восторжествовала. Майер жив, а плагиат умирает.
1: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Малере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... как на вас может действовать? Да, ну, не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном от той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну, не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
0: Именно в наполнении данными оркестрантами.
1: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
0: другая была бы тембровая окраска.
1: И окраска, да, и партитура, да, и так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
0: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Малера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
1: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
0: А мне говорил Якубка-то Стымбольский. Ага. Говорит, успехи Сашок делает.
1: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
0: Знаете, Саша, да, я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
1: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
0: балуетесь. Я набрасываю композиторское
1: искусство. Слушай.

0: И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, академик Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбок и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересно. Подождите, да. Я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России.
0: Кстати,
1: вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Ну почему?
0: Так нет, ну все-таки давайте.
1: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
0: Вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это иммигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот. И мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень – это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость, намерение, там, сосредоточенность – это как раз вот черто, образующее ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторической, вот расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, важные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить. Он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа. Вот, и является одним из, ну, на взгляд историков, опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, вот он, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера. Это вот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист. Но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера, однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона... некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл... Файл – это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс. Это
1: а вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас, Юра, и нас, Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в тремолянда. Ну, в данном случае в струнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в тремолянде помогают, тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером, другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На Шпрее западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они как... Вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы... То есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, вот, помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот, правильно. И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство. Многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделал я вам тогда укол, да, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бормашины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, но я все-таки Кубичеку бы хотел. Кубичек. Вот давайте, мне не дает сейчас покоя Кубичек и его личность.
1: Кубичек и Любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, Кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну, что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, нет, подождите, что он маршировал нет. мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миши Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве, в личном архиве...
1: Нет, ну, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какое? Ну, как предметную карту. То есть я не имею в виду цитату. То есть, например, это «я не хотел стать архитектором», «препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот, а когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: А, вот его, знаешь, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось, вроде бы.
1: Штумперг ин Панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, Цыка вот вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически он на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть. Нет, он архетипы. Архетипы, да, ну, бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть это кубичек, все через это прошли. Кубичек, да. Так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивиду.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад. Он, значит, вернулся туда к рыбам. Первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Но зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет. А потом ну-ка его в Отрадное. Вот вам и страдания. Вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: Ну, а послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива от вашего поступила с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных, все клерки бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для прерывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась сделать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот, кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего совещательного Стамбольского. Ну, нет, внебрачный сын.
1: Ну, да.
0: Внучатый племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как, он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну, это симптоматика у него была. Психиатр говорил об этом. Конечно, может быть, грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом салуне,
1: хорошо,
0: но...
1: Хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули, да, уже косточки. Ну, ладно, да. Так вот. Хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да
0: нет, ну,
1: не
0: 600
1: правильно.
0: дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. Таким образом, вы вернетесь в реальность. Это не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел, и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете... Давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие
1: данного.
0: Считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то,
1: это
0: виртуальным
1: гроб.
0: Унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее. А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график. Он пытается найти на дисплее эрогенный, как ему кажется, званый его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: А что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением усиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот, джойстик...
0: И лёлики с болики.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям это подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь Титаник, сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря. Матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно, фамилия Б.Ф. Смитом, это какое-то странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая... Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И это... что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но, тем не менее, непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что это закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот, в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредником. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту... через,
1: или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся снисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали снисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так. Напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, ну, значит, чемодан на то попадает. Вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот, твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто детский?
1: Саша, да. Реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру BF, Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное.
1: Это прозвище, символ, да. А прозвище не дается с потолка. Даже в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Пагерман — это, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду доберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субка вас спрашивает. Это вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки, она создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так? Хорошо.
1: Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы, когда ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да. Ну, то, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят: «Я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм».
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот. Так да. Обычно они очень досаждают. Но в данном случае, в мюнхенской ситуации безденежья, мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер «Все, что можно», мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W, не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа революции». То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так, в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции, ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что, значит, победа революции, предположим, да? Вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она, в общем-то, практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот. И плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он благодаря всем им оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слезу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, и в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих
1: она
0: революционеров.
1: Она не кусается?
0: Ну, у нее выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он быть, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американского практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Commandos.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите. Угу. Угу.
1: Музыку слушает.
0: Угу.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему. Я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух.
1: Угу.
0: Он спрашивает, вот... вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот. Позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Ну, как же забудешь, когда грин-карта ты греет сердце в карманчике-то.
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да? Здравствуйте, грел-карта. Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я вас
0: перебью. Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилия, Фомы, все вышесказанное является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна.
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, например, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев,
1: это
0: да?
1: Это только пишется тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами? Благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте

0: стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода вот, каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния, да. То есть это... у него, а Фома, он как модель у нас, он остается с Фома, там, значит, Малер,
1: я могу
0: Альберт.
1: Рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек, вы считаете, что они что-то делают для вашего блага. Нет, забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих, в лучшем случае, фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению... А места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, Фомы или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волторна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фалос. Фалос ощупываемый... Саша... Поменяйте пластинку, пожалуйста. Фалос ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя, последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: Да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорится с Фритигерном.

0: Ну, к примеру, да?
1: Да, он бывало.
0: Говорит, о Феодосии, Фрейсингерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит, ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фрейсингерн, попробует мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбогаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта, а, например, не Фрейсингер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем векам, они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такой вот на уровне самообороны. То есть,
1: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его
0: вы имеете в виду
1: шах,
0: перевод на какие-то спортивные состязания?
1: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Ну,
1: древний
0: здесь,
1: мир был...
0: Если вы имеете в виду, например, отношение не с Торией с Иоанном, епископом
1: антиохонистом... Почему бы и нет? А почему бы и нет?
0: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с Арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, с другая, значит, Ефасская дева, да, или там дева Халкидонская. Вот,
1: Мефласская еще.
0: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская, вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было в 1943 году.
1: В июне.
0: В июне, да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антиохии такую славу сподвижника и защитника, дескать, православия, а тут раз ты письмо ты читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
1: Ну, в результате-то они были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И, с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
0: Ну, хорошо. Тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасрой, Хасруй и их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который, в общем, в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскариада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продается. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
1: Птицами.
0: И с птицами ходят тоже.
1: Птицунда.
0: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасрой, Хасруй.
1: И Хасрак. Это триангли вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои, но они были до этого обветшалы. Потому что...
0: Нет, о чем они? Нет, они стали обвиншалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады. Вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами. Там, в результате Лазики эти все там появились. Это. А до того, до этого это была мощная такая штука. То есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, помните, начальник гарнизона? То есть,
1: он один из первых историй несчастства.
0: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там, купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
1: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
0: ВЛ и НЛ.
1: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
0: Безусловно.
1: На гуннов и вандалов. Вы что думаете? А западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не считались по истории. Ты поясни.
0: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
1: Главного, правильно. Вот, когда вот, главный заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй. Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
0: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка-то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
1: Сынка любил.
0: Да, сынка
1: любил. А средствов не было медицинских.
0: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да, вот а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско. Вот, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского спафиря и кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице. Колоподий, да. То есть он
1: не, вас не посадит, не знаю.
0: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
1: Раньше,
0: вот,
1: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
0: Безусловно.
1: Все. Куда хочешь, довезет.
0: Как Малюта Скуратов.
1: Да, был такой.
0: Вот так.
1: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
0: А в чем же парадокс? То есть, получается, знаешь, мы злой, революция. Мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора. Выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что же все? Это пункт, все... захватили телеграф, в конце концов.
1: Это легко объяснимо, потому
0: возбудили,
1: что...
0: кстати, мирное население своими насильственными действиями. Ведь как это же как чахотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
1: Завтра...
0: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих. И, в общем-то,
1: и желание полезть в витрину и унести факс.
0: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
1: а
0: много
1: вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немерено. Это, да.
0: Ну, с этой точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем, ведь в городе события шли своим чередом-то.
1: Своим чередом.
0: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту говоря.
1: Я должен обратиться к компьютеризации.
0: Так.
1: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
0: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
1: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. Трижды W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. И вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
0: тут там какие-то кошечки. Видать, рекламная распродажа у кого-то.
1: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
0: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять. Вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хардвария с точки зрения вот... ну, то есть он вроде как
1: ну,
0: бы...
1: Ну ладно, уж прям хардвария-то.
0: Ну хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
1: Мальдария.
0: Доместик Фема, к примеру, ну неважно.
1: Вот это ближе.
0: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
1: Он Порфирфородний.
0: Порфирфородний.
1: Да.
0: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
1: Ну, это не очень.
0: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в Фиме роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
1: А военные вокруг...
0: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до халтураря, то есть, по идее. Ну, если так его просто сравнить.
1: Как они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
0: А, то есть, кстати... Ага, то есть еще один раздражающий фактор происходит, вот касающийся саморекламы. То есть, скажем, как происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому. Ну, так, дескать, как к отмывке, это как макароны. Вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются. Значит, потом эти мелкие мы подаем задоры, которые крупные, мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс относительно относительно, скажем, свеклу фильтровать, или там это картофель, да, и надо, значит, мы клюквы. Да, обычные деньги. Скажи, там клюква, например, фильтровый, то есть
1: клюква.
0: Да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посередине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
1: Крупная дешевле.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ну, вот. Это так, такая мода.
0: Это же нонсенс вроде бы.
1: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
0: Я там... бы с радостью, да.
1: А-а-а. Ну вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
0: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловища японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
1: На медитацию.
0: Да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, это доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через нее так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
1: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
1: да,
0: же,
1: кстати,
0: как реклама порошка.
1: Вот вы
0: да?
1: хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
0: Правильно.
1: А это неправильно.
0: Неправильно.
1: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
0: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
1: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
0: да,
1: вы,
0: да.
1: Вот вы господин Ариэль.
0: Да,
1: или господин Тайт.
0: Да.
1: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
0: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32 и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно. Вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Не слышно?
0: Ну, относительно. Ну, нашему академику, вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать? Да-да. Это, у них в столовой там растягаи какие разные, пусть расскажут, какие выпекают с разными растягаи. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
0: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии и повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух, но буха. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
1: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
0: Так, так.
1: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипали, прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
0: Так вот, ГАИ.
1: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, я... Вот, послушайте меня, старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
0: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас ходили с академиком в сортир, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехал на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
1: Потому что долго никто не подъезжал.
0: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять. Так это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
1: Ну, это у вас лексика-то убоговата.
0: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
1: А, это ясновидец этот?
0: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
1: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
0: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
1: Вот, я говорю, Варда Алкалин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
0: Ну, хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
1: Хирулька. Да. Помню, помню.
0: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас связь. Пульхерия, дальше Анастасия. Дальше Михаил. Михаил. Нет, ну Миша, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
1: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам утречка.
0: Вам
3: вот
0: также.
3: У меня такой вопрос возник.
0: Да, говорите.
3: Вот, если мне память не изменяет, когда... исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра. Вы сказали, что, или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
0: Ага, спасибо, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я... Кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманно, вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра, потому что, кстати, самым ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в... политики после смерти Феодора Студина.
1: Ну, роль это, конечно, больше теневая, потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это, в принципе, недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете в современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ. Хорошо, я вижу, затронем. Что вам грустно.
0: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против Савини. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся Савини, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит Савини нет уже.
1: Нет, уже Савини нету, да.
0: И первое издание тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
1: Ну, Брунс... как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунса не останется и конца.
0: Сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему вот если исходить с фамилии, почему вы наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело? Хотя...
1: Ничего подобного.
0: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падве там.
1: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле недаром был упомянут инцест во одном из анонимных посланий на вашу коробку.
0: Да-да-да-да.
1: Ну, опять же, инцест — это некоторое преувеличение. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
0: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, или Граммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
1: Пекер,
0: Шмекер. Да, то же самое. Ну, вот. Вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так, достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
1: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая... отдавание такой девушке виртуально, бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
0: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, вы, да,
1: извините,
0: какого-то...
1: Саша, да, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
0: там будут ставить профессию.
1: Нет. Не, ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, Лаерские. И у вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель Лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. Они друг друга ненавидят и так далее.
0: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
1: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
0: Это очень важно.
1: Потому что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя все-таки сложился. Паспорт не заменишь? Не заменишь. Хотя
0: уважение,
1: он будет пластиковый.
0: Уважение тоже не вернешь.
1: Не вернешь.
0: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию без имен, ну вот, и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
1: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
0: Ну, вернее, старалась так мягко обойти
1: его. Обойти, да. Потому что это, опять же, слишком символично. Изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
0: Ага.
1: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
0: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, на что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения? Простите за цитату из оперы «Кармен».
1: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
0: какой ценой?
1: Какой ценой? Совсем...
0: А какова цена?
1: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. Можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотелось сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на тину. Нет, это, ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Или каких-то событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки тачуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот. Палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, одну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту.
1: Карту, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства. Потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммой. То есть не отдается расправление, просто президенту на час кладут палитру в форме территории. Он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, я так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться.
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Сегодня вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий
1: и
0: сейчас.
1: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнение Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: И
0: из ламп.
1: Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли.
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф – это диетический хай-энд, но со знаком минус.
0: А что касается женщин, вот?
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще, пусть будут. Угу. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу, флот с бляхой, с такой, с якорем, да? Вот. А потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор и птицелов, я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли, говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны?
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи.
1: А ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. Ее не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не сметано. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал Пятую симфонию. Песни об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Майера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки, артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль,
0: и миндаль.
1: Не растут на жопе,
0: не растут на жопе. Очень жаль. Очень жаль.
1: Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запевала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Пятого Ванякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить муху, говорить, муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, значит, если на репе, значит, муха, муха, муха, израильца выгони прыщ, муха, муха, муха, израильца выгони прыщ.
1: Это мы стихи, Саша, сочинили.
0: Это я заговор, то есть, чтобы муха, то есть, если муха садится, высасывает, как бы, ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком, понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. Отсасывать прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии, это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем. Нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам.

0: надо исполнить, батенька, долг гражданский. А потом уже спрашивать с академиков.
1: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
0: Не в курсе.
1: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
2: Здравствуйте,
1: Саша. Здравствуйте.
2: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
1: Да.
2: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вымете два ореха изо рта? Спасибо.
1: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
0: Саша, я думаю, что если прозвучит еще подобный звонок, и я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
1: Ну, простим его, к тому же, действительно, у вас такие пухлые щечки, может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение, это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот, посмотрите, какие, например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
0: Да, труба.
1: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
0: Я ее принес не для этого.
1: А может быть...
0: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
1: То есть вас нужно поддержать, что ли?
0: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
1: Вы $500-то это...
0: Придется, видимо, так трубу отдать. А жаль.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Это ослепя, то сегодня кино снова вас беспокоит.
1: Угу.
3: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
1: вынать
3: песок.
1: Угу.
3: Что же делать-то?
1: Спасибо. Спасибо. Вот как бы,
0: Саша,
1: о нехватке экскаваторов идет речь.
0: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
1: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший, я их подберу. Все, долго, да. Так вот, рассматриваю известие о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные в таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которая может быть отмечена вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего мы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там, Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений на государственную службу, уважаемый.
0: Ну, вы, наверное... Вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
1: За ЭШТ?
0: За ЭШТ.
1: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что как бы смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где Промысел, где Промысел, где Промысел. Они туда-сюда шастали, где Промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо мы думали вы.

0: представить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимации. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это оволошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр, а там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа. В том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивают, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись Константин Амартаг.
1: И что это, он сам себя что-то спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин — это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин — это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит «Тобольский болгарин». Но это он сам себе придумал, потому что косится он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там, кровь заговаривал.
0: Чертулин фамилия его была.
1: Ну да.
0: Чертулин, вот. Да. Девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, но... вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили,
1: а потом
0: получился
1: он стал...
0: Димофил.
1: А... Да. Но на самом деле-то он не болгарин, а болтгарин. То есть по фамилии Гарин. А вот почему так прозвали?
0: А вот интересно.
1: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
0: Просто нельзя, конечно, сказать, да.
1: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, Болтгарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
0: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия Болта.
1: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... Почему вы морщитесь, Саша?
0: Это не морщится, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
1: Так вот, болгарин, болт-гарин, он... ну, не влияет он на меня, ну, не влияет. Ну, что вы все, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
0: Нет, ну, ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
1: Ну, как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
0: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать, то есть касающийся палитры и вот попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии, это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел, а он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
1: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
0: Да.
1: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
0: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
1: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
0: Вот. А это что значит?
1: Ну вот, Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
0: СКС, ППРФ, ПО,
1: да.
0: ЭПС.
1: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
0: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
1: Да. Мы с...
0: С Эльвирой. Жену вашу зовут Эльвира. А то
1: да,
0: вдруг что-то нам...
1: Да. Какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот. Эти палитры... можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время... что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому
0: хорошо.
1: Ну как вот без штанов ходить?
0: Нормально. Я же сейчас, так, в общем-то, и тут
1: ну,
0: жарко.
1: Ну вы же не ходите, вы сидите.
0: А, ну, в общем, да. Хорошо, а возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, это нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Найдено у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит тихо, плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе, хоть ее свастиками всю и зарисуйте, но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты». Там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда типа этот «по фене ботает», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, беспалитренный.
1: Да, беспалитрый, ты...
0: И политрук. Что дата?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может себя так и выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас в телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в бозе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря.
1: То есть, и... Для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухарь. Потому что требуется дубленок немедленно. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
0: Идет кожухарь.
1: Кожухарь. Здоровая, кстати, профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть без кожуха это то же самое, что, например, крестьянин...
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот...
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов. То есть, это может быть металл, дерево там. Но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский. И отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его, кожухарь.
1: Ну, он и есть Эвес.
0: Вот Эвес, да. Так вот, самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот, каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь, это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть бота, у другого нет бота. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха, правильно, да. То есть они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал, я знаю.
1: Да, есть
0: вот,
1: вообще.
0: Многим нашим сделал, да,
1: вашим. Сформировалось
0: понятие
1: им
0: тоже, и труд, и этим
1: семейный
0: тоже.
1: Кожухарь.
0: Да, вот, ну, это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач, он говорит, а другая говорит, а я вот в поликлинике очередь выставил и подхватил там насморка. Получается опять искра общественная.
1: Распри, конечно,
0: семейные могут... вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы — это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да.
0: Как Бобик.
1: Потому что... Да. тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем-кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же, ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наша.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю, потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер. Пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина и чумка у кошечек. Тактика ведения деловых переговоров и различные виды катышков. Женщины и годы. Экология и бальные танцы. Векселя и клювы. Присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: В нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службы госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец. Я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей. Сергей — переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года 3, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость — это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он мастер рейки школы Микои Усуи.
0: Ну вот для, опять же, для простого рабочего парня Сергея Анисимова, который в данный момент стоит в соседней комнате, это наш почетный слушатель. Дело в том, что мы постоянно иногда выбираем из многочисленных наших радиослушателей одного самого почтенного и ставим, чтобы он, в общем-то, мог воочию, как говорится, бдеть. Очень малопонятно вот вся эта терминология. Я понимаю, что это, может быть, сложно и несколько примитивно, даже вот моя просьба выглядит. Ну, пожалуйста, Сергей, попробуй вот как-то более понятно для, так сказать, россиянина из глубинки сформулировать род занятий нашего дорогого гостя. И если позволите, я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Would you explain to the people what does it mean? What is this Bhaktivedanta Academy in Los Angeles? What are you doing there as a director? Who are you by your... And what is your rating?
3: I conduct seminars.
1: Я провожу семинары.
3: The subject of Vedas.
1: Я говорю о Ведах. О вайшнавской философии.
3: And teach different courses on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
3: Упанишады. And Агамас. These are different books of the Vedic literature.
1: И Агамасы — это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
3: I teach Reiki for making students to become healers.
1: Также я учу рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
3: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица Шобха, если вы помните.
1: Да, мы и вы, и я занимаемся
4: вещанием.
0: Да, безусловно. Вот я немножечко хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Дело в том, что сегодня процесс общения будет несколько так проистекать затем более плавно, чем обычно, в силу просто того, что господин Дас, что, в общем-то, вполне ему простительно, не понимает по-русски практически ничего, так же, как и я по-индийски, что мне тоже простительно. Вот я начал о чем говорить, что в гостях у нас была где-то полгода назад храмовая индийская певица Шобха. Знакома ли вам эта женщина? Знаете ли вы ее лично?
1: Шобха?
0: Да,
3: ее... Шобха. Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
0: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот, и вы будете слышать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить, да.
4: А ему-то что слушать?
0: А вообще действительно, что ему слушать? Да, вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада.
1: All these recipes they get not from inside of Russia, but from outside of Russia.
0: Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли... скажем так, сгенерировать на территории нашей страны, где-нибудь в глубинке, нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, mm-hmm. которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает все элементы карате, бокса и так любимого мною самбо. Вот нечто подобное реально ли на территории нашей многострадальной Родины?
1: Universal recipe how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life.
3: Yes.
1: Я думаю, да.
3: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
1: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
3: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
1: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, из которого мы зашли.
3: So the universal formula for peace.
1: И универсальной формулой мира
3: will be to accept God as the center of everything.
1: Может стать такая формула. Нужно поставить Бога в центре всего. Бога в центре всего.
3: And understand that everyone in the creation are children of God.
1: Следует понять, что все живые существа во вселенной дети Бога.
3: and accept that everything belongs to God.
1: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
3: And then live as members of one family.
1: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
0: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина Даса.
1: It's clear, and все ее vision in this.
0: Да, но есть одно «но».
1: But
0: есть
1: one big but.
0: Да. И это одно «но» называется климатические условия.
1: I mean climate.
0: Да, то есть очень climate. Сложно сохранять вот такое завидное спокойствие, в котором пребывает сейчас у нас гость, например, человеку, который живет где-нибудь в Норильске, понимаете? И вот данная формула, красиво озвученная господином Дасом, все-таки не совсем, на мой взгляд, подходит для северянина какого-нибудь, который с дырявым ружьем ходит застрелить тюлень, к примеру, да? Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
1: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far in the north in the very bad climatic conditions we have? Cities like Norilsk, which are behind this polar line.
3: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
1: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
3: And there are extreme conditions in minority of places.
1: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
3: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
1: Где растительное царство не так разнообразно и благодаря ему мы не можем питаться.
3: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
1: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
3: Jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
1: Jivo jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
3: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
1: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
3: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
1: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
3: That's why discussions like this are very helpful.
1: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Сейчас давайте немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам об экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Есть всегда, всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that. It's yesterday, now, tomorrow. Согласен.
0: Действительно. А, ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название мантра, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра — это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature,
3: и чем дальше мы отходим от природы,
2: and the plan of the creation,
3: и от планов творения,
2: our psychic areas become very disturbed.
3: Наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
2: And these mantras are sounds,
3: и эти мантры или эти звуки,
2: that have been deduced from the ether,
3: которые исходят из эфира,
2: by the great self-controlled scientists of the past,
3: были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
2: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
3: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
2: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
3: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
2: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
3: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
2: And makes us feel the oneness behind all differences.
3: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
2: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
3: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
2: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
3: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
2: You can experience it right now.
3: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Сам но митра шам варунаха, сам но бхават ярьяма, сам на индро брхаспатихи, сам но вишну руру крамаха, намо брахмане, намасте ваю. Твамева пратьякшам брахмаси, твамева пратьякшам брахма вадишьями, ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танма вавату, тадвактарам авату, авату мам, авату вактарам. Ом шанти шанти шанти. Самно митра шам варунаха, самно бхават ярьяма, самна индро брхаспатихи, самно вишну руру крамаха. Намо брахмане, намасте ваю, твамева пратьякшам брахма вадишам, ритама вадишам, сатьяма вадишам, танма вавит, тат

0: Аджата аджавая, яд пурушам вьададуху, катита вьякалпаян, мухам кимасья каубаху, кавурупа давучете, брахмано осья мукамасид, бахура джанья критаха, урута дасья яд вайшья, падбьягум судро аджаята, чандрама манасо джатаха, чак Шосурьо аджаята, мухадиндрасчагнисча, пранатваюраджаята, набья асидантариксам, сиршнаудхьоу самавартада, падбьягумбумиддешасротраат, тата локакумакалпаян, ведахамедам пурушам махантам, адит Варнам тамаса парастад, тамевам видван амрта ихабавати, наньяппанта аянайя видьяте, яггена яггямая джанда дева, нидармани прадхаманьясан, теханакам махиманаса джанде, ятрапурве садхьясамти дева, адхьясамбхута пративвейрасасча, Вишвакарма самавартатади, тасья тварта видата трупамеди, тат пурушасья висвамаджана магре, эдахамедам пурушам махантам, адитья варнам тамасаступаре, сарвани рупани вичинтидираха, намани кратва вивадани ятасте, дхата пурастатья мудаджара, шакра правитван прадидасча дасраха, тамевам видван амрта ихабавади, намьяпанта видьяте янайя, праджападишчара дигарбе амтаха, аджая мано бхуда виджаяте, тасья дирха парижананти йоним, маричи нам падамичанди ведасаха, йо девебья атапати, йо девана ам прохитаха, пурво йо девебьо джатаха, намо ручая брахмае, ручам брахмам джанаянтаха, дева агреда дабруван, яствайвам брахмано видьяде, тасья дева асанваше, хрисча де лакшмисча патняу, ахуратре бхаршве, натчатрани рупам, асвинау вьяттам, иштам манишана, амум манишана, сарвам манишана, харихи ом, джая сри кришна чайтанья прабху нитьянанда, шрихадвайта гададара шривасади гура бхакта вранда. This is one part, and after singing, we will continue more.
1: Это только одна часть. Мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж. Ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет, но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот, мантрам, по религиям, в частности, да, по любым, но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
3: Кобура and самовар. What does it mean?
0: That means let there be harmony between India and Russia.
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж.
4: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Я как повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот скажи, о дело, что привело тебя, собственно, вот именно в, ну, на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, а почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский? Чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
4: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист. И это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры. То есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан. Как-то были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов. И в то время они рассказывали удивительные вещи про ваши внутренние законы и порядки. Это значит, насчет еды я достаточно хорошо все знаю, я помню эти замечательные, в общем-то, блюда. А вот насчет, как это попросту у нас называется, в общем-то, выхода в тираж, то есть выхода в тираж женщины, ее растиражирование, попросту говоря, деторождение, в общем-то, сексуальных связей. А осталось ли все так же консервативно сейчас в современном, так сказать, вашем укладе, как и тогда? Это, потому что я помню там такое, это, в общем, песня была следующая, что, дескать, можно будет, в общем, с женщиной поиметь, в общем-то, соитие в тот момент, то есть только для того, дабы, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
4: Я думаю, что ваш гость, он более подробно расскажет о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне кажется, это будет более разумно, чем...
2: Да, вот оно. Да. Какова дисциплина? А?
0: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
1: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
0: They just did not understand what Hare Krishnas were.
1: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
0: So it is something like a blind man.
1: Это что-то вроде слепого.
0: Trying to see a black cat.
1: Который пытается разглядеть черную кошку.
0: Inside a dark room.
1: В черной комнате, в темной комнате.
0: When it is not there.
1: Тем более, когда ее там нет.
0: So that much for KGB.
1: Это вот что касается КГБ.
0: I see KGB.
1: Я смотрю на КГБ.
0: As Krishna's governmental brothers, KGB.
1: Как

0: Табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
1: There is no prohibition for sex.
0: Для секса запрета нет.
1: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
0: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
1: That's why you call him Богом. Enjoyer.
0: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом.
1: We have the same word in Sanskrit. Gokta means enjoyer.
0: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
1: We understand that God is the only male.
0: И мы понимаем, что Бог — это единственный мужчина.
1: And we are all his women.
0: А все мы женщины по отношению к Богу.
1: And there is unlimited sex.
0: И существует неограниченное количество секса.
1: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
0: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
1: Sex is all in all.
0: Все, что есть, все секс.
1: Sex is all in all.
0: И поскольку секс — это все,
1: if we control our sexual drive,
0: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
1: and we only use it for product producing children,
0: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
1: our sexual pleasure will be much more,
0: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
1: Retained for...
2: Вот мы закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождении. Скажите, уготовлено ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, скажем, там брутально, фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
1: Yes.
0: Да.
1: But some guidelines are given when he is not yet fit. Just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
0: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
3: Sent away from the organization.
4: From
3: ISKCON.
1: There are four regulative principles.
0: У нас есть четыре регулирующих принципа.
1: Which are no meat eating.
0: Которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
1: No intoxication.
0: От опьяняющих средств.
1: No illicit sex,
0: незаконного секса,
1: and no gambling,
0: и азартных игр.
1: So a person is given first training so that he can follow these principles.
0: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
1: And the strength comes from chanting the names of God.
0: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходит к нему от повторения имен Бога.
1: There is no sin concept in Vaishnava religion.
0: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
1: There is only incapacity to reach perfection.
0: Есть только неспособность достичь совершенства.
1: And a sinner is not to be hated.
0: И грешник — это не тот, кого надо ненавидеть.
1: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
0: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
1: So, in the Hare Krishna philosophy,
0: в философии Харе Кришна
1: training is given,
0: очень важное место уделяется образованию.
1: And if incapacity is there, then help is given.
0: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
1: And if one finds it very impossible,
0: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,

0: He is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And any time he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
3: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
3: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
3: bets. When they make
2: ну,
3: bets.
2: Болеющие. Or
0: bet.
2: Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
3: Inflated tips.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот. Но я владею тут небольшой казиношкой, вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
3: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос, там, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город галимо-сатанинский с позиции всех вообще религий. Да.
3: How did you come to the Los Angeles? It's a Satan city. How, on the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там, потери ангелов, фунт ангелиции, это Лондон себя проявил.
3: То есть там,
2: да, Лондон вообще находится в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Ну, это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот...
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said the sun rises at 11 o'clock.
1: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
1: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
1: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
1: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said, this is called hell.
1: И он говорит, вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там со в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? Oh, yes.
1: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what? Oh, yeah, she was my student. We fell in love.
1: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: У меня всегда то же самое, всегда извиняюсь. Да, со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где папа римский-то правит свой
1: бал.
2: Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
3: Is it accepted and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody from any sect of philosophy.
1: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: Just that we try to make them both follow the same principles.
1: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
1: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
1: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
1: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
3: Did you serve in army? If you did, how many people did you kill?
0: What?
3: Did you serve in army? If you did, how many people did you shoot?
0: Oh, in India, it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
1: В армии нет повинности служить.
3: But
1: в Индии нет
2: повинности.
1: В Индии нет
2: такой. Я на самом деле
1: повинности.
2: Понимаю, что он говорит, просто я сам, если никак буду переводить, Сереж, то это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседу. Да, извини.
1: В Индии нет воинской повинности.
0: And, but in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
1: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
1: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
1: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
1: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
1: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
1: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
1: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильно. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот, и сейчас вживую наши гости исполнят.
1: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Да, Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
1: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в ад.
3: At 2 o'clock they have news. Look at that.
0: Yeah, yeah.
2: Ну, 14 минут. Нормально?
1: Мы начнем тогда.
2: Отлично.
3: Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно.

0: Сейчас мы буквально ненадолго, опять же, прервем наше общение, потому что мне нужно пойти проверить, как работают там это мои на Арбате. Но клиентура сегодня должна переть, уже потеплело. И затем продолжим общение и концерт такой в прямом эфире. И я напоминаю, что в гостях у нас господин Дас, директор Академии Бхактивиданта, переводчик Сергей, также тут компания музыкантов, ну и, конечно, ставший уже постоянным участником нашей программы, генеральный директор женского консультационного, простите, центра НС «Армант» имени Николая Мышкина, Лилия Витольдовна Вьюгина-Здрачева. Тире, естественно, не входит в фамилию, просто это так пишется. И, соответственно, я позвал Лилию Витольдовну сюда как представительницу, так сказать, волны женщин, борющихся за эмансипацию, но делающих это мягко, в общем-то, так кого-то они, понимаете, не борются, а ловят бабочек, но, тем не менее, действия их весьма и весьма эффективны. И, вы знаете, у Лилии Витольдовны назрел ряд вопросов к нашему гостю. Она внимательно слушала, скромно стояла в углу, как вы, наверное, успели заметить. Лилия Витольдовна.
1: Да, спасибо большое.
0: Да забудьте. Саш,
1: да.
0: Да ничего.
1: Значит, да. Ну, у меня такие вопросы...
0: Как, вы не как ко мне говорят, оперируйте,
1: по ходу,
0: пожалуйста.
1: По, да, я-то по что? Ходу ведения, да.
0: По ходу вот, что?
1: По ходу ведения. Я вот услышала, что, значит, если нет понятия греха, то что такое незаконный секс?
0: Вот, меня это, как кстати, его? Тоже интересовало даже. То есть, получается, введение каких-то нормативов, противоречия. Да.
1: Я, кстати, не только самовар и услышала, там еще какие-то слова, но мы сейчас тоже о них поговорим.
0: Было
1: да.
0: Слово порно четко, но я не стал его называть, Лили.
1: Да, так.
2: Illicit does not mean sin.
3: Незаконный не значит грех.
2: It is something like trying to feed the stomach through the ears.
3: Это что-то вроде попытки заполнить желудок через уши.
2: This is just improper.
3: Это просто неправильный путь.
2: And it is not fully profitable.
3: И это не может принести нам не может принести нам полного удовлетворения.
1: Так правильный или неправильный? Как понять, правильный или нет? Если это страсть, и мужчину тянет к женщине, и наоборот, и это не есть грех, и понятие незаконности тут тоже не присутствует, то что вот, ну, например, на конкретном примере, измена или какие-то отношения вне брака, что это такое?
4: Спроси еще у них про гомосексуализм.
2: It is a question of how to properly engage the sexual drive in the body.
3: Речь идет о том, как правильно использовать сексуальную энергию, которая содержится в нашем теле, сексуальное влечение, которое присуще телу.
2: According to yoga,
3: в соответствии с йогой,
2: below the navel,
3: ниже пупа,
2: the energy level functions as animal.
3: Действуют энергии, которые относятся к царству природы, к царству животных.
2: Between navel and neck,
3: между пупом и шеей,
2: it functions as human.
3: Действуют энергии, присущие человеку.
2: Between neck and the hole in the head,
3: и между шеей и макушкой,
2: it functions as divine.
3: Функционируют божественные энергии.
2: So, if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body,
3: если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
2: as high as possible,
3: чем выше, как можно выше,
2: then the lower levels of push,
3: то побуждение, вызываемое низшими энергиями,
2: from tongue, stomach, and genitals,
3: от языка, желудка и гениталий,
2: they get high valued,
3: они получают более высокую оценку.
2: And there is proper performance of sexual activity.
3: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
2: And the main purpose for sexual drive.
3: И главной целью этого сексуального побуждения является то, что
2: is for producing the generation in perfect health.
3: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
2: In a higher level of consciousness,
3: если человек обладает более высоким уровнем сознания,
2: with a very regulated sex,
3: и его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована,
2: one can get much more satisfaction and happiness,
3: человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения,
2: than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness.
3: Чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
0: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик.
3: That's the best natural drug.
0: И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, как, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов, да.
2: Yes, animals also live a very free life.
3: Животные тоже живут свободной жизнью.
2: But we have education.
3: Но у нас есть образование.
2: And we are civilized.
3: Мы цивилизованы.
2: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
3: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
2: Otherwise we could have sex with dead bodies too.
3: Если секс – это просто то, что заставляет потеть, то можно было бы заниматься сексом и с мертвым телом.
2: Because there is the living person inside the body.
3: Но поскольку внутри тела живет живое существо, живая личность,
2: and it is a communication with that person.
3: И мы общаемся именно с этой личностью.
2: Through the biological factor of sex.
3: И пусть фактор, который соединяет нас биологический,
2: that makes sex pleasurable.
3: Но это дает удовольствие, это дает возможность ощутить радость от секса.
2: So between two people having sex,
3: так что между двумя людьми, которые занимаются любовью,
2: if the understanding of who that person is deeper,
3: если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,
2: then the sex pleasure is much more.
3: То чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает, гораздо более возвышено.
2: Without having such an understanding,
3: если мы не имеем понимания
2: simple moral and ethical and religious principles for sex,
3: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
2: they are totally useless.
3: Будут полностью бесполезны.
2: But this understanding of self combined,
3: нужно понять, что есть я.
2: With the understanding of body,
3: и нужно понять, как это я соединено с телом.
2: In its full value,
3: и нужно понять истинную ценность того и другого.
2: Makes sex really the highest pleasure of the world.
3: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
0: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее. Совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то «глаз у него как орел», или «я силен как носорог», да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, «ах ты, скунс поганый», к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма.
5: Фетишизм,
0: поэтому, мне кажется, доводы господина Дасс, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенны, мягко сказано.
2: Well, when we compare ourselves with animals,
3: когда мы сравниваем себя с животными,
2: we always take the good aspect of animal life and compare.
3: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
2: I am a tiger with ugly teeth coming out.
3: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
2: We say that I am as brave as a tiger.
3: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
2: We never say that my stool smells very bad like dogs.
3: Мы не говорим, что испражнения мои воняют, как собачьи.
2: But we say that I am very loyal like a dog.
3: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
2: We never say that our my voice is like a voice of a crow.
3: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
2: We say that my voice is like a cuckoo.
3: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
2: So education means to take the best from everything.
3: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
0: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да. Да, но мы говорим, вот переведи, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде.
5: Or we can say, I will beat you on your dog's face.
0: Да, yeah. Поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но да.
2: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm want to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
3: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебе дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
2: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
3: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
0: Да.
2: So there are two aspects to our life, good and bad.
3: Наша жизнь состоит из двух аспектов: хорошее и плохое.
2: When we give an example of bad,
3: когда мы приводим в пример плохое,
2: we actually want to avoid it. That's why we say that.
3: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
2: Like we say, don't be like a ghost.
3: Как мы, например, говорим, ну не будь ты как привидение.
0: Ну да, ну хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальному взаимоотношениям у человека и у животных, да? Вот у человека это как бы навязано, то есть эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2-3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком отдаю. добре, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
1: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
0: Просто как в кайф, за счастье.
1: Не-не-не, ты будешь их держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше и так далее.
0: Будут чистые, конечно, конечно.
2: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
3: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
2: That's called marriage.
3: Вот это называется брак.
0: Воспитание, воспитание – сильная вещь. Вот переводи, воспитание – сильное. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
5: Ideal relationship between men and women.
2: Yeah, only problem is that a woman doesn't the psychology of a feminine is.
3: Женская психология такова.
2: She just likes to be raped only once.
3: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
2: In fact, a feminine body never forgets the first sexual assault on it.
3: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
2: And in the subconscious, they relish that attack very much.
3: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
2: Even though later ethically they get married to someone else.
3: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
2: And even while having some very high voltage of sex with that person.
3: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
2: they always identify with the first rape.
3: Она всегда будет отождествлять его с тем, что с ней, у нее было в первый раз.
0: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
5: The only beloved person in my life.
2: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
3: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
0: Да, да.
2: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
3: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
2: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
3: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
2: It is mentioned in the Bhagavad Gita.
3: В Бхагавад-гите говорится.
2: Стришу душташу аршнея варнашанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
3: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
2: mm-hmm. The children who are born out of such conception,
3: то дети, которые зачинаются при этом,
2: will not be able to utilize their propensities properly.
3: Не смогут правильно пользоваться своими способностями.
2: So they will become unwanted population.
3: Таким образом, они станут как бы нежелательным населением.
2: So better to have a proper rape.
3: Поэтому лучше пусть будет изнасилование правильным.
2: And produce some good sound children.
3: И пусть рождаются благодаря этому хорошие дети.
0: Я целиком согласен, но все-таки мое мнение таково, что все зависит от подхода к проблеме. Если бы мы взяли от животных вот то спокойствие, ту легкость, ту самоуверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там из семейного бюджета денег, прайса. Не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
2: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
3: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
2: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
3: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
2: When the nature develops designs,
3: когда тело усложняется,
2: in each evolutionary stage, it is developing it better than the other.
3: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
2: And the design of the human body.
3: Тело человека сконструировано таким образом,
2: is the best gift of nature,
3: что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
2: In the ancient civilizations,
3: в древних цивилизациях
2: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
3: Муж мог иметь более одной жены.
2: Because in the population census,
3: потому что
2: The ratio of male and female is more.
3: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
0: Да.
2: So if there was polygamy,
3: и если есть полигамия,
2: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
3: если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
2: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
3: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
2: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
3: В ведической цивилизации проституция была допустима.
2: Just like some people have such lower level of consciousness.
3: Некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания.
2: They cannot exist without prostitution.
3: Что они не могут существовать без проституции.
2: So for them it is allowed.
3: И для них это разрешалось.
2: For highly civilized people.
3: Но для людей, которые были высоко развиты,
2: it is polygamy and not prostitution.
3: Предназначалась полигамия, а не проституция.
0: Сложно что-то возразить, конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже, как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
1: Да, ну, конечно, у меня
0: очень вопросы. Да нет, я не говорю, что ты против.
1: Вопросы
0: говорю, что...
1: из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками, ну, например, там что-то такое из области Камасутры, там тантрическим сексом и так далее, и не является ли вот по словам господина Дас вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то основанием того, что оральный секс это вообще высшая форма секса?
0: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
1: Да, Саня, у меня много таких вопросов. Ты же все не даешь сказать.
0: Так, извини, я как бы это самое разговор шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю. Деньги собирать. Окна в машинах бить.
2: Yeah, oral sex, but not with genitals.
3: Оральный секс согласен, но в этом не должны принимать участие гениталии.
2: In the high-tech body,
3: если тело очень совершенно,
2: simply by look, eye contact,
3: только благодаря взгляду,
2: the libido raises up to the head,
3: либидо поднимается до головы.
2: And you get the same satisfaction as ejaculation.
3: И вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
2: And by raising the consciousness,
3: и если мы возвышаем сознание,
2: In tantric methods,
3: методом тантры,
2: there is full control of sexual libido.
3: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
2: But these aspects of Vedas,
3: но этот аспект Вед,
2: are considered as much kindergarten level.
3: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
2: The bliss of the soul,
3: блаженство души,
2: and its pleasure,
3: и то наслаждение, которое получает душа,
2: in communication with God,
3: в общении с Богом,
2: is considered as the highest pleasure.
3: Считается высшим наслаждением.
1: Но это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши, да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
5: What do you think about Rajneesh?
0: Ты такие слова знаешь, круто.
2: Доктор Раджниш, or Bhagavan Rajneesh, as they call him.
3: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
2: He elaborated.
3: Он объясняет.
2: One part of the Vedic teaching.
3: Только одну часть ведического учения.
2: Where if you cannot train a group of people.
3: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей
2: in higher level of consciousness,
3: подняться до очень высокого уровня сознания,
2: you could train them,
3: то ты можешь обучить ее
2: in a way that they will get detached through enjoyment.
3: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
2: It is a very, very risky process.
3: Это очень рискованный процесс.
2: And we see what happened in the life of Rajneesh, and then later after him, how the high risk has been experienced already.
3: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниши и какой это риск для его последователей.
1: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
5: Do you mean he used some psychotropic influences, what we call, and this kind of group we call sex now. Did he use some?
1: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
2: He certainly had a very high level of physical sexual power.
3: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
2: And it was considered to go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
3: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
2: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
3: Его сексуальными партнерами иногда становилось день 5-6 женщин.
2: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
3: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
2: And he used to detach partners.
3: И у него была привычка разъединять партнеров.
2: And he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
3: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
2: With the whole idea of getting them satiated and not satisfied, so they may develop some detachment.
3: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
2: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc., in his ashram.
3: И вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
2: So from the result of his sophisticated method,
3: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
2: we could understand that overall there was not much big success.
3: То мы увидим, что в общем и целом небольшого-то успеха они добились.
1: Да, тем более, зачем ему нужны были сексуальные партнерши, если он мог вот с помощью тантрических каких-то приемов этого избежать, каких-то конкретных контактов.

0: Well, frailty is with everybody. Human is very weak.
1: Человек слаб.
0: So in many attempts that he was trying to, he himself failed, and he admits that in his books.
1: В своих книгах он признает, что он делал много попыток и много раз терпел поражение.
0: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
1: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне в его ашраме.
0: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
1: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
0: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
1: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
0: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
1: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
0: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
1: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
0: Some of them are not even able to have sex anymore.
1: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
2: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие, значит, в различие в отношении к сексу у христиан, иудеев? Ну, в общем, в разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит, потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там вот.
3: Ну как, вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
2: Да.
3: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше ты, она тебе говорит, там, мне проще орально, нежели вот как-то там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас,

0: Well, even though the essence of all religions is same,
1: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
0: religions are taught at different times in the annals of the history.
1: Религии даются в разные исторические моменты.
0: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
1: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
0: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God,
1: базовое понимание человека как души, частички Бога,
0: is explained in each religion,
1: объясняется в каждой религии,
0: in a different level of syllabus, in a different level of design,
1: объясняется разными словами на разных уровнях.
0: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
1: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
0: And then we teach the Pythagoras or calculus in the advanced education.
1: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
0: So according to what level of spiritual understanding was taught,
1: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
0: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
1: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
0: So this recent obsession about oral sex.
1: И вот то, что касается
0: obsession.
1: Воздержания.
0: Obsession.
1: Воздержания от орального секса.
2: Даже в общем, ограничения, в общем-то. Да.
3: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
1: Obsession — это когда наркоман. Абстиненция.
3: Абстиненция.
2: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
0: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it.
1: Нет,
0: that's called obsession.
1: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
0: The recent obsession about oral sex.
1: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
0: It actually comes from
1: происходит потому,
0: from people who teach sex,
1: что люди, которые обучают сексу,
0: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment,
1: сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
0: And in the Vedas,
1: а в Ведах,
0: in the body section of the physical section of Atharvaveda,
1: в части Атхарва-веды, которая описывает физические реалии,
0: oral sex is explained in detail.
1: Оральный секс очень подробно объясняется.
0: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
1: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
0: As a foreplay.
1: Foreplay.
0: A foreplay, a play before actual sex.
1: Как предварительная ласка.
0: To increase the heat of the body.
1: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
0: And to make the secretions come properly.
1: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
0: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
1: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
0: Without the knowledge of how the generative organ functions,
1: если мы не знаем, как работают детородные органы,
0: the modern sexologists have gone a little too extreme.
1: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
0: So some religions may forbid certain sexual acts.
1: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
0: This difference is just based on to what audience they were teaching.
1: Эти ограничения зависят от того,
0: and what time they were teaching.
1: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
0: As far as Vedas are concerned,
1: но что касается Вед,
0: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex, it is all

0: elaborately explained in beautiful.
1: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Теренос Драчевой из консультационного женского центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее, что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
2: What can they do? What can they do? They're killing them now.
3: Ну, эпидемия имеется в виду.
1: Ну да, ящур. Модный ящур.
0: Regarding the non-remembrance of the last rape.
2: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
0: It depends on the diet of the person.
2: То это зависит от того, что она кушает.
0: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
2: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
0: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
2: Он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
1: Сложно с этим не согласиться. Да, что касается вот вопроса о животных.
0: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
2: Когда животных в массовом порядке забивают ради пищи.
0: Even though there is enough fruits and other products from the nature.
2: Хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы.
0: And also cruelty in the slaughtering process.
2: А также, если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях.
0: That is when the animals get diseases like that.
2: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
0: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, being to allow them to be food for the other animals.
2: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
0: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
2: И наша цель, мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который.
1: Ну, в общем, сейчас большом количестве тусуется, да, в мире. А, Сереж,
2: нет, который происходит при забивании животных на бойнях.
0: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
2: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
0: And see the cruelty involved in killing those animals.
2: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
0: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
2: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
0: If at all animal has to be eaten.
2: Но если и животное должно быть съедено.
0: One could wait till it dies.
2: То не надо его убивать, лучше дождаться, пока оно умрет.
0: And before it becomes toxic.
2: И до того, как труп станет токсичным.
0: It should be freshly distributed.
2: его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
3: Пока свежак еще.
2: Пока свежак.
0: Problem is they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
2: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
0: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness and the human may even die.
2: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
0: There are over dozen cases in America.
2: В Америке есть больше дюжины примеров,
0: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
2: Когда люди, которые ели вот этих кентуккских цыплят, подавали в суд на производителей.
0: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
2: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
0: So the government should bring some law.
2: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
0: And enforce it very properly.
2: И эти законы должны правильно соблюдаться.
0: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
2: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
0: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
2: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
1: А вот, Сереж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потравим еще и дикую природу, ну, иными словами.
2: Your proposal to send these animals to the forest so they could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
0: Oh yeah, because you're giving some you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
2: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет.
1: Да,
2: так
1: легко.
2: Что мы поделимся
1: легко
2: пищей.
1: Легко заболеет. Ящер — это дико болезненная, серьезная.
3: Это коровий грипп.
1: Да, конечно.
3: Так, а тигр-то, может, и не возьмет.
1: Ну, а зачем нам проверять тигров? Что, много у тебя тигров,
3: так,
1: например?
3: Тигров потом все равно есть не будет.
1: Да, у меня ни одного тигра.
0: They won't die, because they will hunt and eat.
2: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
0: They won't pull it from the fridge and eat.
2: Он не из холодильника его достанет.
1: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
2: Animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
0: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
1: Будет ходить, пока не сдохнет.
2: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
0: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
2: Лев обладают таким телом,
0: with bent teeth and claws coming out, and
2: которое спроектировано специально, чтобы поедать животных.
0: And their digestional system is only two times longer than their body size.
2: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
0: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
2: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
1: Да.
0: They will digest.
2: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
0: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
2: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо
0: For them it makes no difference.
1: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
2: То есть для овец все равно, кто их съест.
3: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
1: Ну, в Индии это невозможно, вот. Там святые животные.
3: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падаль уничтожать, и все отлично.
1: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости.
3: Да-да-да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Натх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить не людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
1: И дико нахлобучили,
3: и нахлобучили до смерти. Да, да. И тем самым как бы храм очистили.
1: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
3: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
1: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантры, выяснил, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат? Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнел, в таком виде.
3: Да, да,
1: в таком виде. Но после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма. То есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
3: церковушки.
1: Это... Церковушки, да, не хватало.
3: И синагоги.
1: Синагоги и долка.
3: Маленькой там будет, да.
0: This is misuse of the science of God.
2: Приведенный случай – это лишь свидетельство злоупотребления
0: science of God.
2: Злоупотребления наукой о Боге.
0: A temple is house of God.
2: Храм – это дом Бога.
0: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
2: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
0: Just like even entering your radio station, there are rules.
2: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
0: But I'm here talking.
2: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
0: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
2: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
0: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
2: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
0: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
2: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
0: That is the job of the temple.
2: Это работа, которая лежит на плечах храма.
0: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
2: Религиозные деятели.
0: When they become unqualified to teach,
2: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно.
0: They simply ban that you can't come, this can't come.
2: Они
0: if you come, it is
2: просто,
0: dirty.
2: Просто вводят запрет. Они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
1: Ну, с другой стороны,
3: так это было,
1: да,
3: или нет?
1: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом. Помнишь, такая телега там нам?
0: No, that's not true.
2: Это неверно.
0: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
2: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
0: There if you sign a paper that I have faith.
2: Если вы там подпишетесь, заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
0: I took Nobel laureate George Wald.
2: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
0: Into the Tirupati temple.
2: В этот храм.
0: He just signed a paper that I have faith in God.
2: И он подписал бумагу: я верю в Бога.
0: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
2: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
0: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
2: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательные функции в обществе.
0: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
2: Цель храма — учить людей науке о Боге, науке о душе.
0: If they become commercial establishments like a supermarket of God,
2: но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета,
1: да, полный отстой,
2: то случается
1: согласен,
2: то, о чем
1: да.
2: вы сейчас да, сказали.
1: Да, да, да. Кстати, вот еще такой момент. Возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского? Поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
3: Это в своем Буднах, по-моему, был.
1: Да, да, прям-таки находил
2: на территории,
1: на территории, да, находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма, да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
0: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple there is also Buddha.
2: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
0: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
2: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
0: When people were misusing the Vedic instructions,
2: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями
0: of animal sacrifice,
2: касающимися приношения в жертву животных,
0: and they were simply having Vedic barbecues,
2: они просто устраивали ведические шашлыки.
0: The Lord appeared as Buddha.
2: Господь тогда появился как Будда.
0: And he canceled, don't follow the Vedas.
2: И он отменил следование Ведам.
0: And there is no God.
2: И он сказал, что никакого Бога нет.
0: Surrender to your intelligence.
2: Он сказал, положись на свой разум.
0: This is the incarnation of Buddha.
2: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
1: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос, не, как говорится, по пульсу. По пульсу.
0: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
2: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
0: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
2: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
0: In the study of aura,
2: изучая ауру,
0: there are three colors.
2: Вы увидите, что есть три цвета.
0: There is golden color,
2: золотистый,
0: and there is red color,
2: красный,
0: and there is dark color,
2: и темно-красный, пурпурный.
0: If a person's all organs are functioning to the full capacity,
2: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
0: you see golden color.
2: Вы увидите ауру золотистого цвета.
0: When it's towards getting malfunctioning,
2: если в теле есть болезнь,
0: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
2: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
0: And when the person has some acute sickness,
2: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
0: then the aura is dark.
2: То аура такого человека темна.
1: Лёг, мы стоим, наверное, вообще как малиновые смотримся.
3: А мы-то как? Это специально. специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям
1: или
3: вот...
1: наш малиновый цвет бросается в глаза? Сейчас ты услышишь страшное.
0: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
2: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски, на моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
0: Because I was just studying your aura.
2: Я просто ауру вашу изучал.
0: And not only physical imbalance.
2: И не только есть физический дисбаланс.
0: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
2: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
1: Ловко он тебя, Лелёк.
0: When he was asking me questions.
2: Когда вы задавали мне вопросы.
0: But he was not actually thinking so.
2: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
0: He was producing those questions.
2: Вы задавали вопросы.
0: To educate the listeners.
2: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
0: So I was seeing his golden aura going towards red.
2: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
0: That's why I was smiling.
2: Вот поэтому я и улыбался.
1: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься, а в этом... А, еще вот...
3: Да-да-да. Дело в том, что у меня очень много вопросов, но меня вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
1: Говори.
3: Нужно срочно ехать принимать роды.
1: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
3: Ну, я-то откуда знаю?
1: Ну,
3: я
1: понятно,
3: еще не знаю. Он мне показался еще.
1: Когда вот. Головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
3: поэтому
1: давайте,
3: я
1: удачи.
3: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую.
1: Жизнь.
3: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
1: Давай, давай. А мы пока послушаем композицию, хорошо?
2: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
0: This is a prayer to the spiritual teachers.
2: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
0: Describing the mercy and compassion of the saints.
2: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
0: Praying for help from them.
2: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
0: So that we can perfect our life while living here.
2: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
0: And be really useful for everyone.
2: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
0: So that there is peace and prosperity on earth.
2: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

0: Ну вот, застучал с вами когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого же агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
1: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ними различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа. И постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
0: Понятно, спасибо. Жанна, и тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. Мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть, они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом по чреслам во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара по чреслам. Вы знаете, выходили от дисциплинированных работники, многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали, и вот многие нам помогают, сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. Действительно ли это так у вас, или все-таки это слухи?
1: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме. Мы очень мобильная команда. И иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за два до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы. И, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот. Это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
0: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил себе золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива, и все. То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
1: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы это мы не отслеживаем, только с теми, как бы, кто с нами пытается там потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящей модели мы не проводим.
0: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. И он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось вот директорам двух радиостанций нашей, вот той ФМовской, собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоит дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
1: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там, индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрыть все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. И как-то просто неинтересно. То есть...
0: Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, ну как мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, когда пишется даже вот фраза такая, да, в русском языке, женский коллектив, слово коллектив нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие женская дружба, ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете.
1: Ну,
0: Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такое вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пургена, рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали. И так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи. И так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую? Если...
1: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляет друг друга под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, там, рассказы.
0: Конечно.
1: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
0: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева, он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, ну, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы являетесь...
1: Жесткая конкуренция,
0: да.
1: Очень.
0: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор. И вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать. Я не верю в это. Не верю.
1: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше, именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
0: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором. Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
0: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
1: Жанна права. Я, в общем-то, разделяю мнение.
0: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужской части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. А вы знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако часто вы смирились. Но первое время вот Мемиду, он просто такой бледнел, потому что действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое, я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
2: Как зовут вас?
0: Саша, меня, да? Саша.
2: Да. Нервничаю очень сейчас. Очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
0: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Там. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин, ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты. И, в общем-то, Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прям вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России.

0: высокими по подиуму. То есть это искусство.
1: Конечно.
0: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна часть искусства. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
1: Ну как... Мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот. В принципе, да. Безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то вот, изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки. Они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
0: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
1: С финансовой с одной стороны. И, наверное, все-таки еще... От финансовой идет и такая вещь, как... уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия с собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
0: Мне вот почему-то подумалось, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение вот просто за лицами людей. Их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибся, но тем не менее.
2: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит... Та публика, которая присутствует,
0: вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
3: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
0: Ну, то есть это знак признания все-таки.
3: Наверное.
0: Ну, я вот к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный... программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так,

0: элементом, очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть хиты там, непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
1: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть, чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, не, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
0: Ну, да, в принципе, видимо
1: просто, это, как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
0: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
1: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
0: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да? В руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые не дают молодежи, а берут. У нее группируют, значит, в своих ручонках. Потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
1: но молодежи сложно навязать что-то.
0: Да, да.
1: Согласитесь.
0: Да, безусловно.
1: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашей, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
0: Ну, может быть, даже не то, что выводят на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы
1: да.
0: совсем не началось безумие
1: да, да,
0: там,
1: да.
0: какое-то полное.
1: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
0: А вот скажите, Жанна, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашим городу вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти вот, знаете, меховые uh-huh. воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразил, с чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то.
1: Uh-huh.
0: Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами.
1: Просто.
0: Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот, на подъем? Может быть, просто нужно время? Потому что, ну, что такое
1: хотелось бы верить, конечно.
0: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса, серьезно. А если этот бизнес связан с искусством, так это вообще не срок.
1: Ну, это, Саша, согласись, это опять же наш менталитет.
0: Да.
1: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
2: Золотыми полосочками.
1: Да.
0: А вот объясните.
1: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
0: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу к тому же. Там,
1: нет, они против
0: мягко.
1: Мерседеса. Нет,
0: насчет пиджаков. Вот сколько было перестебано? Все этих золотые, там, эти грунтозацепы, там, мощные, да, вот все эти uh-huh. дела, вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде в каждой бочке сотычка, тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
1: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот восприятие окружающего. То есть, как бы, вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и Бугер по совместительству. И, соответственно, да, я прошу прощения, неправильно сказал, не по совместительству, просто...
2: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
0: Извините, ну я, видите, вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет, а вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот, еще представлю одного нашего гостя, это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
2: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
0: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
3: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое. Не
0: помню. Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
3: Да, это же другое агентство было.
0: Ну вот я об этом
3: подумал. Где моя жена работала раньше?
2: А припомните, пожалуйста, название. Как он называется.
1: Просто интересно.
3: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
0: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
1: Многие... Нет, очень даже интересно.
0: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прям мы привязали к велосипеду.
2: Мы приметили самокатик ухода.
0: А это главный редактор у нас балуется иногда.
2: Мы так и подумали почему-то.
0: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. Вот такие они. Модельный бизнес, ну это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольницы тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Вполне возможно, извините, Жена, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
1: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют. И этот бизнес, и создан для того, чтобы, им восхищались. И к нему, относились с таким благоговением. И модели, они, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
0: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Сейчас, я просто извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы, то есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Виноделий тут интересовался, как долг век моделей. Но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Раз. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но мне кажется, это все-таки не оправдание.
1: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, финансовые проблемы – это большая проблема. Но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но как бы есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
0: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет, ну,
1: просто
0: это
1: когда ты даже встречаешь в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение падает.
0: Начинаешь чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да, я вообще в истории очень плох. Вот сообщение, я так хотел затронуть эту тему, причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, так сказать, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами, правильно?
2: Да, конечно.
0: Значит, вот что я вижу, это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажи нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, то есть вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
1: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос. Потому что
2: очень однозначно,
1: да, на самом деле. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда. Не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь, у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, 2 показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
0: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту вот сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно. Многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, этот самый, как его, «вуменфренд», да?
1: Кстати, вот именно поэтому...
0: Но это же есть факты, Жан, но есть
1: вот такие именно
0: факты.
1: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
0: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот с налоговой полицией вот побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около 6, в результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
2: У наших моделей это не распространяется.
0: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
2: они
0: на
2: яхте. Они работают, возвращаются, но на яхты, как правило, они не попадают.
0: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там.
1: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве, то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят, в модельном бизнесе. Она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
0: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Ну, это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуется ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, дескать, и вас занимает только производственный процесс?
2: Скорее всего, только производственный.
1: Я могу это подтвердить.
0: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться, раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
1: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти. То есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде. Как бы сказать, другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
0: А вот скажите так по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
2: Нет. Нет, они отсутствуют.
0: А так не было вообще идеи вот взять?
2: Нет,
0: да, что
2: никогда.
0: Нет?
2: Нет.
0: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
1: Да ради
0: позвольте.
1: Бога.
0: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять? Евгений Юрьевич.
1: Евгений Юрьевич? Какой-то Евгений Юрьевич. Что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. С Катей на дачу.
3: Да, попала.
1: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставываешься со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
0: Ну, холодно сейчас на даче.
1: Да, не дачный сезон.
0: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем, может, не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали, знаешь, жестокое сообщение, но тем не менее, обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
2: Ну, знаете, у нас не наблюдалось такого.
1: Ну, если только какие-то забавные были ситуации, когда мы работали на выставке в ЦДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Профессион», в конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, я не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
2: Сошел,
1: себе.
2: Я бы сказала.
1: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
0: Ну а вот что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
1: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
2: не
1: редко.
2: Не на наших показах.
1: Но не на наших, да. На наших пока не было.
0: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
1: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство, хореография, это хореография, пластика.
2: Работа над имиджем.
0: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
1: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается у нее. Вот сколько ты с ней не бейся, ей. Не дано. Поэтому это надо смотреть.
0: А вот,
2: приходите к нам на кастинги внутренние.
0: Да. Пока вот мы еще затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
2: Что значит, кто подбирает музыку
0: для
2: дефиле?
0: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, как манекенщица ходит по подиому?
1: Ну, это в зависимости
2: это
1: от конкретного
2: показа.
1: Это в процессе
2: кастингов или во время показа?
0: Видимо, во время показа.
2: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
0: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
2: Да.
0: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий. Но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек, ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
2: Любое вмешательство. Да, это неправильно.
0: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было, так как долог век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь вот, ну, вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам. Ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно, опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Сделать вам не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
2: Мы подумаем.
0: Ведь не разрабатывает.
1: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
2: новый русский,
1: который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
2: предоставлены больницей.
1: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
2: Звонили.
1: Звонили, да.
2: Как бы, вопросов.
1: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
3: Ну, как это,
1: несмотря на то, что, как бы сказать,
3: в
1: моде...
3: Из больницы костюмы, что ли, были?
1: Да, и настоящие больницы. Марина сама с...
3: Какие больницы?
1: Со стилистами.
0: Нет, но это все-таки, Жанна, это несколько другое. Дело в том, что это, ну, своего рода такой перформанс, да, вот... Можно так назвать. А я имею в виду реальное создание моды для людей. Ну, к примеру, вот взять, там есть же люди-лилипуты.
1: Угу.
0: Большая часть достаточно населения. Да? Есть люди там с физическими, опять же, недостатками. Почему бы не сделать моду для них? И вот именно модели, которые там... Есть люди, ну, там, которые как-то там имеют горб, что-то такое, какие-то, пожалуйста, вот одежда для людей, у которых там вот что-то там со спинным отделом тушки, какие-то нелады. То есть в голову-то это не приходит, все ориентируются на одни какие-то вот рельсы. Вот, uh-huh. значит, причем создают стереотип мощный. То есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно, оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиумы как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду. Но как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид, дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким.
1: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых
0: Жанна,
1: обожают.
0: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
1: Так любая женщина-актриса.
0: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, как его звали, на этом самом кастинге, понимаете, прям мне говорит, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что, ну, я в форме эксперимента туда, понимаете, а какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так, угу. так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
1: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя, естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями или...
0: Ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел даже...
1: Ну, вот видишь, какие-то какое-то начало есть.
0: Но это все делается в форме, Жанна, в форме перформанс. Вот типа палата номер 6 или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже нету. Этого нету.
1: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
0: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, да, вы ко мне с этим. Я
1: спасибо
0: совершенно бесплатно буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
1: Ну, вообще, на самом деле, мы стремимся, как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые, как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вот. Но, уже опять можете же, ко если... мне обратиться, я всегда бесплатно.
1: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет, как бы, соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
3: Да. У меня жену звали Кристина. Мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя Утилисью. Утилисью. И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
3: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель. Вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: Но, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
3: Нет, вот. Она подходит без руки.
0: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой. Видимо, ей...
3: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
0: Да.
3: А которая без руки, ну, с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе?
3: Да.
2: Одинаково?
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
3: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк о возвращениях. Это же неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
1: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
2: Да.
0: Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят. Приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция, которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит, но не я. Не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей Камендровский.
1: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, это который не мужчина, не женщина. Ну, такое.
1: Ну да, я как бы я вас поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор в своей жизни. Но как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
1: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
3: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там, ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. И, естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
1: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
1: По поводу Позима вот, хотелось бы
0: почему
1: как-то добавить.
0: Он, да, почему? Да.
1: Мы сейчас практикуем работу показа без Позима. То есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояс. Ну, то есть, как... Мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
2: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
3: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что? Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать, вот...
2: То ноги.
0: Есть у меня, не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
1: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет...
2: Сносить
1: да.
2: На один день. Хотя может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там, за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто, вот мне по кайфу, потому что, то есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот, Марин, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грудозацепом, там из чистого золота, нет, вполне нормально, человек приходит, говорит, да, я вот хочу именно для себя, вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот, то есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было. Я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
1: А что вы сделали?
0: Отказался. Я сказал, уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил.
1: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе,
0: ну, было.
1: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
1: Нет.
0: Вот говорят, нету. А Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
1: Да, конечно.
0: Безусловно.
1: Конечно.
0: То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей вот интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
2: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там все накрыли, все пришли, друзья приехали и такие, Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Ну, немножко. Ну, давай чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
2: Нет.
0: А в Новый год вот?
2: В Чисто символически.
0: Ага.
2: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
2: Для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
2: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
2: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там, студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
2: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если оно там не сдало экзамен что-то, или там сессию прогуляло как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Ну, не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
2: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
2: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется, какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
2: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
1: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите. Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
2: Она в образе.
0: Хороший, хороший, Саша. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мамида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
5: ваши уважаемые гости. Это Дмитрий из Марина. Я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
5: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это. Говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, по какой-то программе еще говорили, то, что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи, ну,
0: понятно,
5: я не знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если
5: можно. Да, ну, потому что это вредно лишь для здоровья.
0: Понятно, просто... вопрос понятен, понятен, спасибо.
5: Вот. Просто а,
0: там
5: да, а
0: пищит
5: вот...
0: очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его, ну, что же он у вас орет так, или кляп ему вставьте.
5: А, да вроде никто не орёт.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
5: Вот, и, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
1: нет,
0: что
1: действительно, Саша очень обаятельный. С ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный
1: ну,
0: уж такой
1: да,
0: метод.
1: Это известные да. таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть,
2: к
1: счастью.
2: К счастью, наверное.
1: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она... динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа. Ну, загорелая.
2: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати, пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот... ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, значит, девчонки заходят в солярии, то есть такие. Очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе. Она специально вся загорелая такая. Затем, как смотрю, солярии у нас стали прогорать. То есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
1: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате,

0: такие прям, а три бледные, это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. От,
1: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
2: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш он самый лучший. Да.
1: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Он, например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот как
2: это уже
0: быть?
2: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы.
2: Конечно.
1: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки, то есть, например, если вы захотите сделать, ну, какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Ну, вот, ну, нужно.
2: Нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
1: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо. Я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
2: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
2: Да, я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
2: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером. И так постепенно-постепенно вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь. Мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тезке, может быть, что-то там такой универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
2: Кулинарный?
0: Кулинарный.
2: С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравится ли вам женщина в мужских одеждах? Ну вот, скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, а то есть они уже даже, ну, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были, техасы такие назывались. Вот. Как вы вообще считаете, женщины и брюки – это все-таки вещи
2: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас прослушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
3: Вас приветствует Эксимис Павлович.
0: Это очень хорошо.
3: У меня есть к вам два вопроса. Да. К вашим гостям. Вот. Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
3: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот который поет там песня-то «Мазафака Шикадам». Вот. Видели ли его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки там, вот на глазах, там, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что.

0: Не попадя, везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек – это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми – это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установка флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
1: Нет, Шикадам – это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
1: Да, да, да, точно.
2: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да не важно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов, но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности и приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
2: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Угу. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно, потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
2: Тем более для женщины,
0: безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
3: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
3: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, катают шары по газону.
3: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот, с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое вот, чтобы развеселить гостей, потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что вы, а что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
2: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может быть, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее. Зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как вспоминал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
3: Заняться спортом?
0: Нет. Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
2: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, поговорить, посоветовать чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы просто не в состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
2: на
0: вот
2: профессионалках
0: вот,
2: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
1: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она перестала. Ну, вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, а куда 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, куда она $20 девала, я не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, в общем, у них там какой-то показ был, и у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. А мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
2: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, у кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщин из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
3: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... то есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. В общем, он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
3: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами не
0: сотрудничаем. То есть, значит, меня обманули попросту, да?
3: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
3: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрите.
3: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
3: Зависит еще и от человека.
0: Вот, уже ближе, значит. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Может такое быть?
2: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст — это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
2: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
1: Нет, все перемешано, на самом деле.
2: Все, все, да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно верно.
1: Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
2: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться, откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом да я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно. Люди-то не видят, что за ширмой.
2: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку. То есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво. Это выглядит как скульптура. Турка, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку. Но реально ее производство – это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
2: да,
0: а
2: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
2: Ведь в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь. Тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
2: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-моделью.
0: Это... Вот, кстати, меня все интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
2: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды, но где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да, объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Мамида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, и, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
2: Это тоже имеет место. Допустим, у нас Grand Show Management есть модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровнем топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких, такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомоделей манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну, это
2: очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
3: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку. Им приятно, и мне деньги. Так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством, куплю-продажу.
2: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
3: В первую очередь.
2: В первую очередь. Потому что, ну, в любом случае...
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то приготовим ручку и бумажку, мы позже все это расскажем, ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе, кого-нибудь мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав. Все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд. Именно вот. Ну, вот.
2: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да.
2: беззащитность.
0: Да.
2: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
4: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день ракетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то два года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
4: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
4: Нет, пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да.
5: Александр.
0: Здравствуйте.
5: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом «топ».
0: За каким словом, извините?
5: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
5: Это же однокоренное слово «топать», «топтать». Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
5: Да,
0: я понял.
5: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
5: типа
0: понял.
5: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий. Потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, значит, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно. Хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихивания им во все, что торчит, окуней?
2: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс,
2: в принципе,
0: как они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
2: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
2: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
2: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, безусловно, как ритуал.
2: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые кучи людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер взгляд года. Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженное, я думаю.
2: Нет,
0: прозвище.
2: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство «Гран-шоу менеджмент» осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
2: Ну, в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
0: Вот, скажем, престижный конкурс, да, вот давайте так по порядку. Скажем, если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается малопрестижных конкурсов, там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, «Золотой взгляд» или там какой-то «Тяжелый взгляд года», я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
2: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Но это для умных людей, Жан.
2: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает... непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
2: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, ну, как я, видите, у меня палитра, все пироги эти, я тут пишу, эти маслом пишу я, тут иногда пишу, сзади плакат, видите, сзади у вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
2: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная, она почтенная.
2: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов, а также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе. Эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
2: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так, как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Даже вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях, ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно. Ну, это мое такое, мое ощущение, они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки... Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму? Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
2: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы... С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
6: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
6: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты вот бытия их как-то.
0: Во-первых, говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
6: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с наваришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
6: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
2: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, ну, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать,
0: личное
2: дело.
0: Личное
2: дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
3: Понятно. Просто расстаемся и все. Если
2: да, если возникает.
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
3: За образ жизни.
0: Ой, ну это совсем плохо.
1: Не, правильно не делай все.
0: Правильно, правильно. Конечно. Все правильно. Кстати, я вот хотел
1: их
0: сказать.
1: Респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит, Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. А, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
0: Да!
7: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
0: А извините, Саша, можно я вас перебью?
7: Да, пожалуйста,
0: просто
7: конечно.
0: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили, что практически все герои этой программы – это проигравшие, либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, знаешь, проигравший участвует в знаке качества, должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни «Отбились» или танцуют индийские танцы. Это проигравшие. Так что вы, ваш вопрос из этого строите?
7: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
0: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держат уже.
7: Да, да, да.
0: Там ключи от квартиры уже там отобрали.
7: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот тогда какая-то, и сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать, вот, что бы вы стали делать? Вот, и пожелание вашему агентству процветания, вот, потому что действительно
2: спасибо.
7: Сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес, вот, но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес – это уже какая-то, в общем-то, афера.
0: Вот,
7: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
0: Спасибо, Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы «я хочу».
2: Это девочка из знака качества
0: именно? Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
2: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
0: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот
3: для этого у нас работают психологи.
0: Понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
2: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
0: Кстати, интересно, это интересно узнать.
2: Звезда кино, опять же.
0: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее, ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть манекенщиц у нас и модели, нет?
2: Нет, пока нет.
0: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
3: Будем все узаконивать.
0: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
8: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, беспокоит.
0: А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
8: Да я не очень волнуюсь.
0: Нет, может быть, вы как-то... Алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
8: Уже успокоился.
0: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться за
8: вас. Вопросик маленький, можно?
0: Ну вы точно спокойны?
8: Да.
0: Уверены?
8: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели с рэкетом? И нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот... Ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит? Жанна или Марина?
2: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много, успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше. Ну, естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
0: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
1: Маша, как фамилия?
2: Шикарева.
1: А,
2: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
0: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему вот наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботник или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. А верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
1: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
1: Потому что вот агентство Red Stops, вот, где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. Это ужасно.
9: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю, я хоть как-то
2: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
2: Угу.
0: То есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
2: Угу. Естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините. Вы успокойтесь и перезвоните. А то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой. Что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении?
0: Я тоже хотел узнать.
10: Второй вопрос меня вот просто всегда интересовал, дико интересовал, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, какой-то одежды.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Mm-hmm. Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
2: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме...
3: Она может продолжать свою работу и дальше после родов.
2: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень... талантливая, я была очень довольна ее работой.
0: А у нее уже видно было, я так догадываюсь, что-то.
3: У нее появились формы.
2: Да.
0: Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, а я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщин в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
2: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Готовое платье» в финале идет показ, где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
0: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
2: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее, как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
0: Понятно. Ну, и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
9: Которая художественной гимнастикой занимается.
0: Обруч крутят, гирят, тягает.
9: 14 лет, вот это
0: вот. Да, вот она. пусть возьмет, да, ручку.
1: Хорошая девчонка-то, видно
0: сразу. Да, да, я тоже почувствовал. Это вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
3: Спасибо.
0: Да нет.
3: Буквально два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
0: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда, всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
2: Спасибо вам, Александр.
3: Спасибо вам.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
1: Да, до свидания.

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят в себя впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенить. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся, они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей, правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова, ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается, матрица, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой в типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом и каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, и с ошибками, он называется, например, «В Москве и области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, ему тяжело уговорить что-то, не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав
1: здесь,
0: да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы русского севера очень поддержали готический шрифт.

0: своих агентов и говорит: вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит: да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил. То есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
1: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели, даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
2: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал, так
3: сказать, молча. Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
2: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
0: Безусловно.
3: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
2: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
1: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну, то есть, сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
1: сколько
0: такой
1: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи. Это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки? Дело в истоках. Да простит меня Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
3: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
1: Дело в том, что всем известно, всем нам выходцам из советского светлого прошлого известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону — промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливый, но усредненный, который именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире третий год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
3: В эфире.
0: Да, да, да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть

0: длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации в кабинке, чтобы он успел прочитать. Наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Ну, все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальные эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Вы все в камерах.
1: Приходится.
0: И так далее, даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычный средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи опять кричать «help, help». Вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный. Вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Ну, вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... Доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский вот батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи вот девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больницы в полном вообще забытии.
0: Да. А
1: тут даже скафандр
2: этого...
1: сняли.
2: Да, да, да.
1: Это
2: да,
1: безобразие,
2: да.
1: Просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде как даже.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие. Я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
0: Да.
1: И еще не забудьте, что к тому же там приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самая разная, за которую вы беретесь. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде как, в общем-то, женского пола. Как вас туда пропустили? Причем вы же там достаточно интимные подробности описывали. То есть реально ли это было, вот эти связи все с ними? И если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют в общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать. И, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось. То есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся так понебратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: Ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется.
1: Сквозняки,
2: я в шоке,
1: птицы пролетают с ними. Это очень нехорошо. Тем более там же ротик, обнаженные тела, крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то секьюрити определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы бы объяснили, что мы в процессе. И вообще нас и трансформация.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: применять. Анализы брать.
0: До ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
0: Случайно. Ну, да, скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводные лодки.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Я спросил этот вопрос, просто я задал, поскольку рюкзачки такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно другое.
0: И у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться. Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом. Например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свое
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самой запомнившейся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу, на зеркале написано: «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей, перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу, у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот неужто и такие жертвы приходится? Да?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ретерам.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяца, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что вот торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот, да, да, петушатник, вот, да, тут вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: Видишь, там гребешок почему-то смешной, но, да, так вы, так, я, видимо, пошутили, да.
1: Ну, да, золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали в этом помещении, в смысле, в самой бутырской тюрьме? Я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно...
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении. И мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из бутырской тюрьмы, все возмущались. Вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование. И вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать. Ну, вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается. То есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так. Но, тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая. Масса народа поднята. Мы развернули огромную акцию. Правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена.
2: Косяков.
0: Ну, крена уходящих, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. А у вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен?
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени поплыли, но в следующем, завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин, журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию, психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже. Кстати, даже я
3: не
0: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, каких-то сбоев функционирования женского организма?
0: Или, например, это отсутствие оволошенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие оволошенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович, знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: А что, все мужчины на тренажерах это вот,
0: вот эти вот
3: препараты?
2: Да. Но, вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, к тому же вот эти вот, ну, начать, конечно,
0: можно. Просто с чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты,
0: знаю,
2: таксидермисты, да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала, вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так, мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и Собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется. Мы там слегка дозаправились и спокойно, собственно говоря, совершили. Можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда,
2: когда мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей точки зрения, агрессивен, да, жесток уже. Тогда. Вот они не шли на наши...
0: Даже бывало, что я, например, лечу, да. И говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась-шась.
2: Конечно,
0: я говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает, что конфет не дают, бывает, ну просто бред какой-то.
0: Бред полный, и выводит из себя попросту вроде. Как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда, и, ну, грудничковые игры. Далее, существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике, но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе, с очень важным видом писать о памперсах, да, вот, при этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да. Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит, напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас, в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, вот такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Вы знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Вы знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже били дверь.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографией ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это самое слово просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел... нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что предлагаю... просто все наши пять радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили, том, приходя сюда вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему и плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они сгенерируют материал в форме политической статьи, памфлета, эссе.
0: Замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи, какие-то вот интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете вот писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Ну да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, но на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот, как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Да. Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере. На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременный, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот. И неожиданно, выступив несколько раз, я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
2: На самом деле, Аристарх мне рассказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый. Он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что по статуе греческой дискобулы, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискобулом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции. Вот...
3: Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы?
0: Ну что же, я... Да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов? На это уже нет.
2: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
1: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. И это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин. Да, вот,
2: да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
0: В смысле свинцом?
2: С каким
0: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы ими затрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми. И в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
0: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хочу вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово»? Топки Липецкой области.
0: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями в финансировании, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием просто таким монтажом, буквально сделанным ножницами центральных изданий, как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается... средствами от проституции, от порнографии, а от нашей центральной...
0: От наркотиков, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот. Насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны? То есть насколько тушка подвергается такому? То есть что это? Может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось бы бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее, он очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот такое маленькое, детское, беспомощное. Что-то мы пытаемся найти во владельце этой газеты. Как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без...
3: У меня тогда просто белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
5: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот,
0: и... Извините,
3: а если
0: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то,
0: как сейчас
3: можно?
0: Просто я хочу простить, что беру Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза. Она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, так извините, продолжайте.
5: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается вот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте все-таки поговорим о поэтических образах.
1: Я слышал,
3: как Татьяна воспользовалась горячим, но нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это универсальный прием обращения к классикам поэзии?
1: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, крутотехнологичные. Все должно быть главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении в последних интервью с кем произвело на вас, как на автора?
1: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронуть дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? Другой вроде взрослый поет «Ты моя, это самая Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами, откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе, то есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда, или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
5: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию.
1: Да,
0: я
1: да,
0: сам,
1: да,
0: то есть клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
5: Ну вот,
0: да. Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
5: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди, это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, да, которое, да, в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да?
1: Ну,
0: вот, с другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
1: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, в последнее совершенно трудно проверить, потому что это чувство сентиментальности как таково изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Но сидят в пледах, качаются в качалках.
0: Получают пенсию, видимо, да?
1: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя нерегулярно.
5: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалась чрезвычайно дорогостоящей. И вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
1: А что самое любопытное, то, что выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительные полномочия.
0: Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90-60-90, угу, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие таз, узкие плечи, на севере Москвы широкие. Ведь известно, что московские улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская в одной красе,
0: Уйгурская то улица, где я сейчас живу,
3: в другом Люблинская, Краснодонская, Дольская, точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
0: Логично.
3: Если ты хочешь женщину. Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время и стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. И, по-моему, это преступно. Это кто-то, кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
0: То есть искусственно его останавливают. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что
3: вы
0: он элитарный,
3: дорогостоящий. Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
0: Да,
3: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
0: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной, вот, да. Но с другой стороны...
3: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их им можно сказать, кыш, кыш.
0: А они-то живущие, это... Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там «Я тебя люблю» плакат. Мы сейчас плакаты кыши козю-базю вешаем.
3: Вас интересует это правильно,
0: естественно. Естественно, я занимаюсь оформлением улицы сейчас. Давайте послушаем, в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
6: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси, как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехов Борисова Северной» под названием «Внутри муниципалитета», который очень придавливает глава управы Фролов?
0: Спасибо. Спасибо. Не Стасова зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
1: К вопросу о помощи, возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
2: Изворачиваться.
0: Хамить.
1: Дурить. И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы Открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем, я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
0: Юные в смысле душой.
1: Да. Острое пером, юной душой. Да. Я могу
0: знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
3: к вам
0: устроиться.
3: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонмы выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
0: И вы жестокий, право.
3: Ах, Петрарк,
0: на театр наехали.
3: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачивайте и мните, а откройте.
0: Вредно ее даже открывать.
3: Да.
0: Все пальцы в свинцах.
3: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики, из тест при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
0: Возьмите все ручки, бумажки. Мы обязательно сейчас все это скажем.
1: Да, пожалуйста. Школа юных журналистов. Вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
3: Единственное, что... круглосуточный.
1: Это круглосуточный телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
0: То есть вместо «здравствуйте».
1: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
3: Слоган, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
1: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот продемонстрировал себя достойно.
0: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
7: Добрый ночи.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
0: Безусловно, конечно.
7: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию.
0: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
7: К универсальному знанию.
0: Угу.
7: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
0: угу,
7: тушка,
0: тушка,
7: памперс.
0: Угу. Базитизм еще, базитизм.
7: Ливер.
0: Угу, базитизм. И ливер.
7: Ливер.
0: Так. Угу.
7: Можно?
1: Это внешний портрет требуется?
7: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
0: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним.
7: Хорошо.
0: Сравним, да. Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек, готовый искать, но не готовый терять.
0: А я тебе добавлю, еще может и убить иногда.
1: И догнать.
0: Догнать.
1: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
0: А есть что вот на Ксении добавить?
5: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный, со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
3: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала. И он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
0: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бодуна. Вот, но при этом такой умеренно стареющий, вот, и постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм, и постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты, то есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Это вопрос...
0: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером, вот, в тапочках, на

0: очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимости сводятся к заворачиванию, вытиранию, закрыванию,
1: сворачиванию,
0: да, в общем-то. Поэтому. А тапочки — это блестящий журнал, это все правильно.
1: А, кстати, последний номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
0: Это же сублимация такого недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
1: Выпечку.
0: Журнал обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что он анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов с этими красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий который...
1: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот, присутствующих здесь, тоже псевдоним, видимо, важно.
2: Как, отчество Киевич.
0: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
1: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там, большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, из зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставку, например, скульптур бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, вот, соответственно, свои визуальные образы и так далее. Вот как у вас с этим дело?
2: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
0: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах. Я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
3: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
2: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать. Там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Вот как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорный пресс, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
3: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом. Они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны политические

0: новости, но даже будет вот какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
1: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещают нам будущие
2: редакторы. Там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так. Ну, это...
3: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич Лебедка». Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Беларуси и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
0: Как да, это, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там Гамлетом Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
1: Вот тут тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, вот во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
3: Мячей тоже немерено он забил.
1: Да, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана, и, безусловно, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
3: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера. Кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей, наверняка, в силу того, что всего 2 линии, 3 не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
4: Я убил президента.
0: Поздравляю.
1: Поздравляю.
3: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Значит,
3: говорите, пожалуйста.
5: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки из Спокферкса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
1: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна есть шанс, что появится ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер с Алоха и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
3: У кого? Судейна, да?
1: Нет, у Минкина.
3: Понял.
1: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует. Но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не пойти, мы будем должным образом реагировать.
3: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
3: Здравствуйте, Ваша.
6: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
3: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное тут...
6: А там, наверное, насекомые тоже?
3: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что предыдущая смена тут в задумчивости была и наковыряла, то попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
6: А что вы пьете?
3: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках. Нет, у нас ноги в тазиках находятся. Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
6: Я вам не верю, как что не сладкий. Вы явно что-то выпили.
3: А вы нажмите,
6: чтобы
3: пожалуйста.
6: Мне интересно рецепт узнать.
3: Нет, вы нажмите
6: вот... Чтобы хорошо разговаривать в такое время.
3: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы, да, и увидите, что все тут...
6: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
3: Спасибо. До свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
1: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
0: Да, коктейль Елена Глинская.
3: А рецепт чтобы... можно, да?
7: Да, да, так, да, нет проблем.
1: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
3: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
0: Ну, это не так уж плохо.
3: Да.
1: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
3: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная система.
2: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
3: с Балтикой смешивать.
2: Балтикой, да.
3: А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
3: Угу.
8: Значит, известно, что в телевидении одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
2: джинса.
8: Нейролингвистическое программирование.
2: Это джинса.
8: Вот.
7: Да, NLP.
8: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
3: Спасибо.
8: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
3: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
1: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному борьбу, методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир» статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко раздинутой голодной пастью. Искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
3: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить? Или у Аристарха, я вижу, он как-то озабоченно вот, ковыряет, уже так рассредоточено.
0: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой 5-й странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот 5-й кадр, в общем, мы вставляем.
2: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вы представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то
3: Тетя Люся напилась.
2: Зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
3: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы методы вашей работы литературной все-таки, вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
0: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому статьи очень тоскливые получаются. А когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец». Вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, и Татьяна написала оптимистическую часть. Но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», 1 слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
3: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там «омерзительный» и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть наверняка нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблий гум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь ихний там принц или еще кто-то, да. Вот. Но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
0: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами, вот, то есть, например, там, вместо слова «безобразный» мы там писали слово, там, «не очень плохой», например, вот, или что-то в этом роде. Но, вы знаете, вот тут еще один интересный момент, вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин, потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин, а там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних — это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот...
3: Козелик, да?
0: Козелик, да.
3: Была такая песня: козелики, козелики. Хорошая, да, песня, вот, народная,
0: вот,
3: такая.
0: Да, вот так вот.
3: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали женский журнал, да? А вот существует еще такое понятие дамский журнал. Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, вот, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальные презентации, выходит, к примеру, ведущий и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы, mm-hmm, это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Yeah. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
0: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала, но вот потом нам стали подражать, вот все там журналы «Космополитен», «Нелли», вот они, mm-hmm, тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
3: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем, в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
2: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке, это малобюджетный теперь жанр.
1: Ну, нужно отметить, что Аристарх вынос, конечно, потрясающий, потрясающий.
3: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
0: Вынос Аристарха, да.
3: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
9: Я, в общем, общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирования, которая сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как, милые девушки и Аристарх, относитесь к этой проблеме?
10: Спасибо, спасибо.
2: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
3: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
2: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности, то есть... Раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
3: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
2: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное оштрафовал. Они грустно уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими без квитанционными. Я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать. Рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
3: Согласен, согласен с вами.
1: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране. И, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой. Дали имя «Каннибал». Вот. И, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли. Только вот недавно возродили за океаном. И вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
11: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
3: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли. Вот, женщин привезли, которые кальку делают вам. Вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая. Все, что связано с техникой, мы не любим. Далее.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была целая каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, да. И вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда, например, описывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченным, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной. Вот. То сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил, а в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые, то, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот
3: потом
0: продуктовые
3: вот
0: новинки.
3: Индустрия секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе
3: почему
0: она сидит.
3: Глаза разинутые делают? Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины
0: мощный.
3: В экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпученные белки. Ну,
0: это нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартны, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить на время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы, желая сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если это, безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический тест.
2: Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, да, и тренинг, и вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились, и вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодильей клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога, носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великий могучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это в танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на пейджер спрашивают, что, собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в полуха, в полоборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия очевидна, с моей точки зрения. Да.
3: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой. Это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы его хотели создать, некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И мы
0: то
2: сейчас
0: не,
2: вот...
0: не кайф ему.
2: Нет,
0: туда.
2: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
3: дело
2: эти
3: в том,
2: самые.
3: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
0: по-моему,
2: я с Аристархом, по сути, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь», я знаю, некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных, все протестуют.
3: Эта кошка понимала судьбу Мальвины, вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
0: Нет, дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. карандаши и ручки, это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
3: Что в этом страшного?
2: Да, а хозяин зловредно наблюдает, да, вообще, да, как все это происходит.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
0: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
0: коням тоже.
2: Коням даются, коням, да, да, да. Вот. И, собственно, не, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
0: Или для бедных, для которые не могут купить контрасекс.
2: У нас это дешево довольно.
3: Для крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
0: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там куры, там вот там с ума сходят, да, там петуха, например, соседи сперли там и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
0: Это главное... гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трил. Там одновременно, незаметно, на заднем плане, вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот. И я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
0: Безусловно.
1: Страус — это святое. Да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, мы к гостю зажали Старху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оны. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает, причем в основном периодические издания, в основном слух. Почему? Потому что, если, так сказать, она замужем, ну, понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну, а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот, и что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот, а ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
0: Безусловно.
4: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, и, кстати, рождается там рахитом каким-то, в общем-то.
0: Uh-huh.
4: Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
0: Понятно.
4: Вообще есть
0: понятно,
4: даже такое понятно. Мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые, наоборот, проясняют значение слов, чтобы, значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть, действительно, этот лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну, вы наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически, да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там, сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
3: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетах организаций. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма... Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
2: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что... уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража. То есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж издания. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки.
0: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, и дайджест, просто проверяя каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
0: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой, то есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забачковое пространство, то есть
1: знаете,
0: пришлось прикрыть эту практику.
1: Есть определенные приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да, вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
2: Ну, они посылают агентов, и опять-таки вот проблемы биороботов здесь. Очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
1: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества вот этого.
0: Чтобы
1: вот,
0: ничего не заподозрить,
1: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
0: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени, нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачин. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдоты, связанные с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
1: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность — один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
0: Вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это ку-ку.
0: О, здравствуйте.
6: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например.
3: Это давно на Западе уже практикуется.
6: Да?
3: На полном серьезе «Вокруг света» об этом писал году 82-м еще.
0: А из чего их делают? Газеты, из выпечки?
3: Газеты к завтраку, да, из какого-то теста.
1: Из яблочного жмуха.
3: Я не помню, еще она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да. Это неоднократно.
0: То есть за океаном почиталось,
3: практиковалось, да. Так. В этом нет ни эпатажа, ни хохмы, ни какой-то.
6: Ну вот, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольск» с горошком. И тогда подходишь и говоришь: мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем была бы ваша газета?
1: «Памперс Юни» полон орехов, съел и порядок.
6: Да.
0: О, спасибо, спасибо. Ну, а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы? Ну, правильно, то есть это, дескать, экология. Тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек. Таких, такая хвостовая мощнейшая связка сарделек из белок. Вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
7: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе «Дембельские альбомы»? Спасибо.
0: О, спасибо, это тема хорошая. Ой, к нам попал «Дембельский альбом» замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает. В музее он стоит, вот, там тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисованы, написано «Стар» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Вот такой замечательный.
1: К сожалению, мне мой «Дембельский альбом» удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой «Дембельский альбом» выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручный вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучший, может быть, труд своей жизни. Да.
0: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
2: Ну, у меня-то «Дембельский альбом», конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они, как крестиком, они тоже в Димбельском альбоме у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
1: Я тоже немножко пошла на нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня от гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
0: А я вообще был оригинален и оформил не дембельский альбом, а дембельский плакат и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
2: А у меня еще интереснейший есть момент в дембельском альбоме. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи. И вот когда мы с Саддамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали...
0: Значит, как развести вот эту поездку гуманитарную?
2: Нет, это все было раньше гораздо. Там вот интервенция в Кувейт и так далее. И когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
0: Да,
2: мы
0: да.
2: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в дембельском альбоме запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот аэроборн, да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия. В общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо. Смешно, да. И вот я там...
0: А Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
3: Дело в том,
0: да,
3: что...
0: Сидел, насколько я знаю, за политические взгляды. У вас есть, так сказать, не дембельский альбом.
3: Альбом был засчитан мне как дипломная работа. Я поплыл как раз в самое перестроечное время.
0: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
0: Спасибо за вопрос.
1: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может. Во всяком случае, они присылают к нам стажеров. Мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся. Он иногда нам звонит ехидным, неприятным голосом, сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
0: Сергей
1: найти...
0: Гурьев знаю тоже.
1: Да,
2: бесконечно просто.
1: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова этот таинственный Димка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время, как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
2: В гриме Игоря Рябова все втроем.
3: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
2: Да,
0: не очень хороший автомобиль. Я что же, предлагаю вашему, в общем-то, вот этому какому претенденту, который восьмой, да, вот
2: да,
0: который
2: это
0: не
2: просто
0: дуляется.
2: Презренный, зловреднейший человек. Ну, я ему же
1: предлагаю. Девица,
0: да. Просто да. Мощный
3: рынок
0: праздник.
3: Такой огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
1: Ну, хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он,
0: вот
1: я.
0: Вот он, я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, что это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
2: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
0: Песенка для конкурента.
9: Что такое за звуки, а?
10: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я рад приветствовать в нашей студии доктора аналога анатомии, специалиста по вопросам морали и нравственности Олега Геннадьевича Тузова. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Да. Доброй ночи всем радиослушателям. Я хочу заметить, что специалист по вопросам морали и нравственности, но не пример ни в коем случае, а скорее даже наоборот.
0: А вот здесь интересный момент. Вы знаете, мы очень часто собираемся здесь в тесном кругу наших сотрудников в красном уголке и начинаем рассуждать, ну, о всяком разном. Да, вот последняя тема обсуждения такая приватная была, это верил ли, например, Адольф Гитлер в то, что он делал, и считал ли он своих соратников истинными соратниками или все-таки стадом, которым управлял, над которым шутил. То есть ведь если он был такой весь из себя нацист, он должен был являть пример определенный. То есть всегда ли люди, проповедующие ту или иную идеологию, сами последовательно, в общем-то, вот в ней живут?
1: Безусловно. Безусловно, он верил. И, в общем-то, даже если он глубоко внутри и не верил в то, что делал и чего добивался, ему в любом случае казалось, что так оно и есть на самом деле, и что он был прав.

0: Вот согласны?
1: Безусловно. Даже вот касательно тех креветок, да, и вообще как бы рекламы как таковой, именно в ней и вот по уровню художественного исполнения рекламы можно четко определить, на каком уровне находится само общество в плане изобразительного искусства, культуры и т.д. и т.п.
0: Я знаю, что ваша лаборатория, ваша научная лаборатория, научно-исследовательская, занимается вопросами динамики развития или наоборот, скажем так, деградации рекламного бизнеса. То есть вы проводите такую как бы статистику и аналогию между состоянием здоровья, морали общества и тем и уровнем качества рекламы. Да? Каковы современные тенденции вот в этой области?
1: Понимаю. Ну, тенденции, коротко, если их обозначить, они деградационного характера. А лаборатория наша, она занимается в основном вопросами аналогоанатомии, безусловно. Это стремительно развивающаяся наука в последнее время, направление в философии, и как бы она разрабатывалась в основном той же самой секретной лаборатории, где, ну, это по моим подозрениям, точно я не могу сказать, потому что это засекреченные данные, на той же лаборатории, где и был изобретен вирус Монморанси.
0: Ага, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот известно, что огромное количество, так сказать, военных разработок пришло на пользу, так сказать, мира, и, в общем, появилось в пользовании обычных людей. К примеру, известно, что такой финский телефон, как Бенефон Дельт, разрабатывался для финской армии. Но сейчас свободно, и даже он уже и не модный. То есть он появился в продаже. И также, например, известно, что титановые пластины вставляют в голову, хотя раньше титан, ну что вставляли? Пластик вставляли, я помню. У нас вот одна женщина, у нее дерево, да не обидится, она у меня хорошее полированное дерево. Вот. А сейчас титан, что тоже, в общем, дефицитно. Вот доколь мы будем... И вот вообще вся эта секретность, да, она как-то, на мой взгляд, у современного человека, обычного гражданина, перестала пользоваться тем уважением должным, которое было, скажем, 5 лет назад, 10.
1: Ну, это характерная черта и исход, в общем-то, любого направления, любой сверхновой разработки научной, неважно для каких целей она была задумана, для военных или для бытовых. В общем-то, вот если брать, опять же, если мы говорим о музыкальном творчестве, коль уж в ключе в таком, в ключе искусства мы рассматриваем этот аспект,
0: да,
1: то вот андеграунд сначала появляется в музыкальном творчестве, потом он становится мейнстримом, потом о нем забывают и как бы становится музыкальным отстоем. Вот, пожалуйста, характерно как бы развитие той же тенденции в музыкальной ретроспективе.
0: Ну, Олег Геннадьевич, мы можем провести параллель между вот действительно музыкой и любой военной разработкой, поскольку в музыке люди работают со всей душой, ну, большинство, назовем так, да, и также и люди, занимающиеся любыми научными разработками, они свято верят, для них это искусство и так далее, да?
1: Безусловно.
0: А вот что касается вообще рожающих. Дело в том, что сейчас вот рожают все весьма активно. И мало того, вот вы как, наверное, психоаналитик должны как-то, видимо, эту тенденцию отслеживать. В связи с увеличением рождаемости увеличивается и посещаемость церкви. Причем совершенно разных вероисповеданий. То есть сразу они все вот бегут. Вот это увлечение родами повальное сейчас в нашей стране и в то же время дикое увлечение религией. Это же что-то такое вирусообразное. Буквально, знаете, на днях был мощный вылет муравьиных самок, которые активно облепили все, что не попадя. И мы изучали это, геодезисты приходили, и люди вот с такими прибамбасами на палках по рельефу местности смотрели. Ну, это для важности, чтобы люди обходили, потому что где палка с прибамбасами, люди боятся, не мешали бы, чтобы нам наблюдать. Мы, конечно, выводов никаких не сделали, денег поимели, деньги поделили, и, в общем-то, ну, что-то я о своем. Да, так вот, что касается вот этой тенденции роды, религии, да.
1: Да, ну, ты характерный пример переориентации. То есть
0: да,
1: сначала
0: вот, да,
1: человек бьет в цель, а у него получается замечательно совершенно. Он попадает, очень часто попадает. А потом устает, либо стареет, либо, ну, усталость в членах выходит, и он же не попадает в цель. Ему приходится переориентироваться. Чаще всего это происходит...

0: переориентация в духовную сферу, то есть в церковь и так далее.
1: А вот не проще ли, например, сделать так, как там обычно делают в спорте, подойти ближе к мишени? То есть почему же они так резко берут, отворачиваются и куда-то вот там уходят там?
0: Резко? Ну, скорее всего, это результат эволюционного скачка, когда количество уже опыта накопленного достаточно для того, чтобы перешел вот этот, для того, чтобы этот собранный опыт эмпирически перешел в качество вот этим вот скачком, таким внезапным резким порывом эволюционным.
1: Не секрет, наверное, для вас, как и для других жителей нашего города, города-героя Москвы, что, в общем-то, я и моя корпорация активно сейчас бьемся за идею проведения летних показательных массовых родов в бассейне, специально для этого сделанном недалеко вот от башенки, которую построили на месте бывшего уже бассейна, собираемся выбрать массовых родов женщин. Вот вы, как просто появился Рустам Каримович Гмырь, кстати, здравствуйте, Рустам. Да, вот что касается, вот вы как специалист по вопросам морали и нравственности, мы находим большое количество сторонников, да, и большое количество людей, которые не воспринимают это, дескать, как это так, это, дескать, совершенно интимно появление ребенка, а что это такое за показуха? А как вы расцените вот эту нашу идею? Мы считаем, что это сплотит женщин. Это, как знаете, как материнская, это вскормленная, в общем, это самая молочная мама.
0: Недовольство вот большинства, как бы тех, кто ознакомился с планами вашей корпорации, нечего смущаться, как бы звучит замечательно, это так оно и есть на самом деле, вызвано тем, что, наверное, опыт их личной посещения бассейна связан с неприятным ассоциативным вкусовым таким воспоминанием хлорки. Поэтому, если вы не будете при экспериментах и вот потоковом родильном перебарщивать с хлоркой, то я думаю, что вы вернете симпатии вот тех вот того контингента людей, о котором говорили, что они недовольны. И пугаются.
1: Олег Геннадьевич, я прошу на секунду сейчас прощения. Просто пришло сообщение на пейджер. Следующий. Александр, у вас очень плохой микрофон. Поменяйте, пожалуйста. Я вынужден сделать. Да. Вот, да чего же у нас все-таки люди искушены уже в звуке, в саунде. Действительно, я подменил фирменный эхо-московский микрофон на свой вот этот магнитофонный маяк. МК, сейчас я его поменяю. Секунду. Раз. Вот пришлось поставить родной, но я унесу все равно это, потому что мне же он нужнее, чем здесь. Правильно, Олег Геннадьевич?
0: Я думаю, что...
1: Да. Ну что же, теперь вот вопрос к вам, Рустам Каримович Гмыри. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы знакомы с Олегом Геннадьевичем Тузовым? Читали ли вы его работы, видели ли вот его скульптуры? Кстати, это весьма интересно. То есть обычно чем занимается Микеланджело, брат его Исаия Анджело? Они лепят человеческие тушки. Ну, или лепили, да? И вот на примере вот этих тушек изучали анатомию, там показывали своим, в общем-то, этим современникам, дескать, тут у него там ягодичная мышца, тут шейная, а тут трапециальный треугольник там, да? Вот. А вот Олег Геннадьевич, он занимается лепкой, так сказать, психотипов. То есть вот он, сегодня, я вижу, вы тоже принесли вот эти вот пока что для нас непонятные бесформенные комочки, но вы, наверное, объясните, что это означает. Тоже. Знакомы вы?
2: У меня уже есть пара его работ. Простите, у меня немного стерильная сейчас проблема. Я прошу, ради бога, простите.
1: Да!
2: Секундочку. Да, с Олегом Геннадьевичем мы очень хорошо знакомы. Уже несколько... Да нет, чуть больше года. Да, вот. И у меня есть пара его скульптур. Дома. Есть. Но мы искусствоведы считаем, что каждый скульптор, влепляемый им тушки, высказывает свое отношение именно к этой тушке. В каждой части этой скульптуры показано его отношение именно к этой части. Вот как она показана, это и сидит в мозгах скульптора. А Олега Геннадьевича больше интересует не столько сама тушка, сколько психотип. Поэтому изображение тушки в камне очень дает мало информации о психотипе. принципе, какое-то дает, но очень мало.
1: А скажите, Рустам Каримович, если не секрет, вот психотипы каких именно людей, личностей вот в этих двух скульптурках? То есть это какие-то заказные вещи или просто случайные какие-то слепки?
2: Ну, у них специалистов, изучающих психическое, паранормальное, вот это все, душевная область человека, да, есть свои, конечно, какие-то термины, но мне это, я вижу два простых светлых образа, которые проходят через искусство многих стран, может быть, разными именами. Это Дюймовочка и Маленький гном.
1: Ну, там еще была Ласточка, Крот, Две жабы были.
2: Да, я имею в виду две скульптурки.
1: Так
2: называемые скульптурки Олега Геннадьевича, психотипа.
1: Ага. А вот, Олег Геннадьевич, а реально ли вот слепить психотипы действительно животных? Или, может быть, на детей как-то нужно обучать? К примеру, вот у нас, у многих сотрудников в обязательном порядке, я им вчера, ну, почти под дулом пистолета вручил каждому по хомячку с тем, чтобы они заботились и так далее. Может быть, имеет смысл, да, какой-то вот дети, вот детяти, там, черунта, в общем-то, брата, то, чтобы изучали вот этого хомячка. И таким образом, на примере хомячка в дальнейшем стремились постигнуть всю великую вот эту сущность именно человеческого психотипа, сокращенно ЧП.
0: Ну, во-первых, из вербально-логической структуры можно слепить любую абсолютно форму. Там, жабу, хомячка, любую тушку. Абсолютно любую. Вот. А как бы вот такой принцип, ну, такое как бы характерное направление в искусстве, вербально-логическом, в кавычках, можно объяснить либо общей тенденцией, как я уже говорил, деградационной в обществе, а во-вторых, это попыткой предотвратить эту тенденцию тем, что приходится буквально на пальцах вот такими примитивными статуэтками объяснять людям, в каком мире они живут, и как бы вот с какими животными им приходится сталкиваться, когда они выходят в лес, в том числе, когда они видят себя подобных.
1: Ну, я, кстати, да, я вижу.
2: Простите, буквально два слова, как иллюстрация. Вот эти миленькие фарфоровые кошечки. Это, конечно, не психотип, я понимаю, в традиционном смысле, как вы понимаете, но все равно вот эта скульптурка, вот именно как скульптурка, она же не только про кошечку.
1: А да? Вот, скажем,
0: многослойный смысл, безусловно.
1: А вот свинья-копилка вот гигантская, которая у нас стоит вот в кабинете отдыха сотрудников прямо перед входом в сауну. Она как, на ваш взгляд, характеризует вот...
0: Простите, что там стоит? Я не заметил.
1: Свинья-копилка у нас.
0: А, свинья-копилка? О, это такой многослойный образ просто. Я уже молчу про психотипы, тут не берусь их. Это вот вам лучше расскажет специалист.
1: Нет, а вот, кстати, Олег Геннадьевич, просто я уверен, что человек, который ее принес, свинью-копилку, он сейчас нас не слушает. Он ведет дневной образ жизни совершенно. Человек уже пожилой, в общем-то, спит уже в полный рост. Поэтому, я думаю, вы смело можете вот по самому этому действию. И, кстати, вот она отсюда видна, вот повернитесь, вот видите, окно, вот она стоит, хвостик ее розовеет. Вот это вот, да. А, может быть, вы как-то нарисуете портрет этого человека?
0: Я думаю, что он, именно потому, что он ведет дневной эфир, он как бы и принес эту фигуру, да. Потому что точно знал, что избежит таким образом описание о себе по вот этому симптому. Угу. С хвостиком.
1: Да, Рустам, конечно.
2: Я попутно замечу, не знаю, может быть, я не прав. Мне кажется, что у вас какой-то сложившийся стереотип связи именно этой свинкой и дневным, скажем так, ну, всем, что относится к понятию день. А если освободиться от этой сложившейся, скажем так, ассоциации, то можно же запросто представить эту свинку как ночное милое существо, которое ходит только в темноте, и не видно, кто издает эти звуки, шорох такой, шелест под копытцами листьев, она идет в том лесу и ночью. Да, проще говоря, капан.
1: А листья, капан. Хруст листьев, в общем-то, ветви.
0: Привидение.
2: Да, Да.
1: А, вот вы что имеете. Кстати, вот я высказал такую идею, что, в общем, поскольку это дневная свинья, копилка, то должна быть, соответственно, вечерняя, ночная, предрассветная. То есть, в принципе, если поделить даже по часам, то должно быть 24 свиньи-копилки, выкрашенные в разные тона, соответствующие вот этому часу во времени суток. По-моему, это было бы справедливо, как вы считаете? Да. Хотя в дальнейшем, ведь, Олег Геннадьевич, мы можем прийти к тому, что нам придется делать там 15-минутных свиней-копилок, получасовых свиней-копилок, да, в первую очередь, 15-10, в конце концов, минутных свиней-копилок. А если будет секундная свинья-копилка, это будет дикое количество свиней.
0: В любом случае, надо сказать спасибо тому человеку, который принес нам свинью, иначе бы мы говорили о том, сколько нужно было принести других предметов, о каких вы сейчас узнаете, если бы он принес, например, горшок. Ночной, дневной.
1: Ну, мог бы, да, принести просто цветочный горшок, что, в общем, тоже не менее настораживает.
0: Вот, а потом еще такая проблема, что со временем горшок может наполняться содержимым, особенно ночам, по ночам.
2: А если включить тот же фактор посекундных горшков, то, я думаю, в вашей радиостанции, простите, как раз и эти горшки были бы они ночными изначально, можно вырастить целые оранжереи.
0: Нужно иметь просто целый штат персонала, какую-то целую армию персонала для того, чтобы решить эту проблему.
1: Да, помывка горшков.
2: А рекламный плакат хороший, кстати, хотел бы предложить вашей редакции в таком случае. Весь персонал на фоне оранжереи и улыбается. Свинец, да. Да, и надпись там, ну, мы сеем добро.
1: Да, или, например, жнем зло. Ну, потому что срезаем.
2: А надо быть...
0: С кулаками.
1: Как... Да!
2: Не-не-не. Надо быть по ту сторону добра и зла, как писал наш великий этот...
1: Хемингуэй.
2: А, да.
1: Да. Скажите, Олег Геннадьевич, вот все-таки... Вот я вижу забавную фигуру в руках. Вот...
0: Мышь.
1: То есть, да, это в какой-то степени напоминает мышь, но без хвоста, без морды. Но, тем не менее, это чей это психотип? И, вот я вижу тут отпечатки ваших пальцев. Вы так явно тут как-то со злостью вминали или как-то были раздражены.
0: Я пытался поймать ее однажды.
1: Так вот, что это? Что женщина-слепок это? Или это как-то вот ребенок?
0: Это таракан из головы, на самом деле. Задумывался сначала, как вот такой психотип. Вот, но потом...
1: То есть, аномальное состояние любого мозга в какой-то вот момент времени...
0: Эволюционировал потом до мыши, или деградировал до мыши, не знаю.
1: Ну, а мы можем вообще каким-то образом упорядочить или считать вот сложившимся законченным, да, не конченным, а законченным психотипом, вот, как вы сказали, вот этого случайного таракана, выплеск неконтролируемых эмоций. Если мы возьмем этот выплеск, так сказать, обрежем его начало, его конец, вот возьмем золотую серединку, скатаем в обруч, вот этот обруч запакуем, можем ли мы считать его тоже каким-то психотипом? И если да, то сколько...
0: Мезониновским психотипом, да. А вот этот выплеск, он называется Ниагара мезонина.
1: Вот Ниагара мезонина, сколько подтипов у данного вида психотипа? Или люди каким-то образом роднятся? Ну, к примеру, вот она, например, добрая, старая, пожилая женщина, которая кормит голубей унт-кошек, да? А он бывший, в общем, бендеровец, который вешал, в общем-то, кого ни попадя на березах. И вот в какой-то момент у нее, значит, пробило вот этот вот импульс такой, и его пробило. Можем ли мы считать, что вот эти вот Ниагары, его и ее, совершенно одинаковые?
0: Только лишь в том случае, если мы еще обратимся к другому источнику научному для подтверждения симптоматики вышеописанной, другими словами, к астрологии. Посмотри, что там у них со звездами, сравните натальные карты, и при благополучной интерпретации синастрии мы придем к положительному подтверждению того, о чем вы сказали.
2: Не, прошу прощения, Геннадьевич, я просто вам, может быть, не рассказал перед эфиром, просто в той статье, которую дал Александру почитать, собственно, натальные карты называются Ниагарами почему-то, и он, видимо...
0: Вы знаете, проблема вся вот в терминологии. Для того, чтобы, я чувствую, нам продолжить дискуссию, нужно договориться о терминах прежде всего, а потом вот мы сейчас давайте сделаем это.
1: Да, давайте.
0: А потом уже продолжим дискуссию.
2: А, простите, я перепутал термин, простите.
1: Да ничего, конечно. А скажите, пожалуйста, простите. Олег Геннадьевич, у вас ваш оппонент, основной конкурент вот на данном научном поприще, Соломон Ягода, известный профессор из Израиля, он считает, что психотип лучше всего, скажем так, выражать или, ну, визуализировать в форме графического рисунка. Вы же вот занимаетесь, скажем так, объемным слепком психотипа. Почему вы так вот не любите вообще Соломона и все его разработки? Я даже читал эту статью, где вы пишете достаточно такую вещь, ну, на мой взгляд, за которую Ягода мог бы обидеться. Дескать, этот пройдоха Соломон, в научном мире, конечно, вы друг друга не любите. Не то, что мы музыканты помогаем, даже деньгами делимся. Да.
0: Видимо, просто в тот момент, когда я писал статью, вот ту, о которой вы говорите, я его персонифицировал с каким-то качеством человека из подсознания, таким темным, нехорошим и мешающим. Я вовсе не имел ничего против конкретно вот этого вышеупомянутого вами человека, потому что, в принципе, во-первых, не знаю ни одного человека, которого бы я не любил на Земле, а во-вторых, считаю, что я вообще вне конкуренции, у меня нет конкурентов.
1: Ну, все-таки, вот как вы считаете, вот графическое изображение психотипа – это ранняя стадия развития вот, аналога анатома? Или это совершенно отдельная вещь аналога анатомии? Вот,
0: аналога анатомии – это вот лучше всего объяснить вот на примере.
1: Да.
0: Вот человек.
1: Вот только давайте вот не на этом, потому что это
0: оставим
1: ребенок
0: человека,
1: нашего одного руководящего сотрудника, и он тут пришел посидеть, и давайте его оставим. Вот. Давайте лучше кто-то, вот эту девочку, иди сюда. Вот, Вера,
2: пойдем. Как вы можете меня запомнить?
0: Решила девочка Вера пойти на улицу, пошлепать по лужам, весело посмеяться, от души, что называется.
1: Червей подавить.
0: Одела сапоги и пошла шлепать. Вот. А потом случайно как бы увлеклась и попала в яму с отстоем. Неприятная ситуация, да?
1: Да,
0: а вот
1: да,
0: по аналогу анатомии в этом случае сказал бы, что на самом деле девочка пришла туда, куда она хотела прийти с самого начала. То есть, по аналогии с психоаналитикой, если человек попадает в психологическую, извиняюсь, выражение, задницу, то это то самое место, куда ему нужно было с самого начала.
1: То есть элементы фатализма присутствуют некие в аналога анатомии.
0: Безусловно. И в то же время аналога анатомии заявляет о том, что вред науке начнется в том месте, где вот такой подход не оставит человеку места решить, что на самом деле, оказавшись в луже, не произошел из-за того, что ему туда нужно было, а из-за того, что он просто спал, его туда отнесли. Вот когда не останется у человека места для такого решения, это означает, что наука уже вредит здесь.
1: Понятно. Ну, сейчас мы в Веру отпустим. Ступай, поиграй с каннибалом.
0: Все, на тебе
1: каннибал. Каннибал это наш котенок, который сожрал всех остальных котят своего выводка. Ступай, Вера, ступай. Ну, сейчас давайте ненадолго прервемся. Хорошо, а я пока вам покажу фотографии и слепки с челюстей наших сотрудников. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Олег Геннадьевич Тузов, доктор аналога анатомии, специалист по вопросам морали и нравственности и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я вот хотел обратиться все-таки к пейджеру. Приходят всяческие вопросы сейчас. Вот тут много достаточно. Значит, первый вопрос касается коллекционирования. К какому виду аналога анатомии отнести коллекционирование спичных этикеток унт насекомых? Имею в виду обширные коллекции, пишет Куприян. То есть, действительно, не то, что, например, мы можем сейчас пойти в зоомагазин и купить одну мощную бабочку в красивой рамке, да? А Куприян имеет в виду, вот, человек кладет на это жизнь.
0: Замечательный вопрос, потому что да, он, возможно, затронул саму суть аналога анатомии, которая заключается в том, что ее аналога анатомии невозможно отнести к виду коллекционирования. А вот любой вид коллекционирования можно отнести к аналогу анатомии, потому что любое коллекционирование, оно занимается аналогией.
1: Угу. Вот еще вопрос такой. Вопрос, кстати, уже даже с элементами просьбы о помощи, о совете. Не мог бы психолог, ну так вас назвали, ничего страшного, прокомментировать ситуацию? Я попросила своего руководителя называть меня на «вы». Логично совершенно. А он так агрессивно отреагировал, что чуть ли не обещает меня уволить. Беспокоится Татьяна. Что бы вы посоветовали, Олег Геннадьевич, в такой ситуации?
0: Ну, я думаю, что ему нужно просто руководителю объяснить, что совершенно не стоит переживать по поводу существования у него второго я, третьего я и так далее. Там,
1: восьмой я, вот некоторые даже был.
0: Да, абсолютно многообразность. Да. Как бы не стоит как бы налицо естественный разлад, раскол на основании конфликта естественных начал в человеке.
1: Угу. Ну, а делать-то каким образом ей подойти?
0: Нужно сначала в первую голову обстоятельно поговорить с человеком.
1: При том, еще, может быть, двух-трех друзей внушительных, да. То есть на которые бы объяснили, что, дескать, увольнять это, никого не следует.
0: Это самый эффективный способ.
1: Конечно. Но при этом, конечно, не нанося ущерба здоровью и так далее.
0: На первый раз нет, конечно.
1: Да, Татьяна, так что вот хороший совет. Вот такой вопрос. Спросите у Олега Геннадьевича, просят, как вы относитесь, Олег Геннадьевич, к современному мнению о системщиках 60-х? Что, дескать, они заблуждались, считая структурный подход в науке системным? И каково ваше мнение, структурный или системный подход считается передовым?
0: Я даже и сейчас, в общем-то, считаю, что любая наука, она ошибочна. По сути своей.
1: Вот тут я немножко так...
0: Ну вот могу как бы подтвердить свое слово. Да. Вот, вот какой толк вообще от науки и, в частности, от философии?
1: Никакого!
0: Вот от вас, философов, от нас, философов, от меня. Да. Я скажу, что прямая польза. Прямая польза, потому что любая философия, как любая наука, она в силу своего ошибочного, я подчеркиваю, мнения и утверждения, позволяет человеку, который заблудился, потерялся или пытается поправить что-то в своей жизни, посмотреть на себя с другой вот этой ошибочной точки зрения. И легче человеку будет локализировать себя в пространстве. А посему как бы любая наука, системная, там, любая другая, там, какая угодно, она ошибочная. А потом это очень выгодная позиция, потому что это превентивный облом для искателей истины. Потому что, как вот представляете, я бы сказал, что вот я прав, я бы заявил, да, представляете, или моя философская концепция, или научная мировоззренческая позиция единственно верная. Представляете, как бы я бы или любой другой человек, пропагандирующий то или иное направление, подставился бы под критику в этом случае?
1: Ну вот, Олег Геннадьевич, я могу что на это сказать? Я, вы знаете, занимаюсь спором, в общем-то, исторической информации, изучением ее, да? И вы наверняка знаете такую женщину, чекистку, в общем-то, Любовь Пурпурную, естественно, это псевдоним, которая вполне обоснованно, на мой взгляд, доказала, что лучше всего люди, склонные к философии, задействованы, вот, вернее, проявляют себя, будучи задействованы на уборке, там, яровых, на помывке коней для чекистов и так далее, потому что они могут после работы сесть в кружок и пофилософствовать о том, как им плохо, и как они должны все эти невзгоды превозмочь. Поэтому, в принципе, определенный толк, может быть, по Любови Пурпурной, по крайней мере, от философов есть.
0: Еще один важный аспект, почему они очень полезны вот в тех видах деятельности, о которых вы говорили. Они очень методичны. То есть делают все качественно.
2: Ну, позвольте добавить.
1: Конечно, конечно.
2: Каждый философ-практик, а философия – это наука жизни, да? Я правильно понимаю?
0: Движение.
2: Да. Вот. Он должен изучать жизнь.
0: В движении.
2: Да. Выходя в эту жизнь. А что наша жизнь? Она конь и урожай.
0: Движение.
1: Конь, урожай, движение, да. Вот интересно, тут интересное пришло сообщение, даже история. Сейчас я вам ее зачитаю. Полчаса назад мы с другом пили пиво у метро Арбатской. Кстати, очень плохо, что вы пили пиво у Арбатской, а не слушали нашу программу. Хотя, может быть, вы являетесь как-то эхоманами такими. Я, кстати, считаю, что все люди, слушающие вот и нашу радиостанцию, своего рода рэперы. Вы знаете, что в Бруклине у нас, да, ходят здоровые такие негры, на плечах носят мощные магнитофоны, откуда поют их чернокожие кумиры. Также и хаманы ходят до сих пор по улице с маленькими приемничками, что волей-поневоле наводит на аналогию, да, вот с рэпом. Да, ну, неважно. В общем, они стояли, пили пиво и решили дико продаблиться. Зашли, значит, за ларек, так и написано, оправляли малую нужду. Подошел к ним милиционер, спросил документы, и на основании статьи 158 Уголовного кодекса антисанитарии, тут даже, ну, попросил пройти в ближайшее отделение милиции. Предварительно, секунду, перебили. Что тут предварительно, да.
0: Костя перебили?
1: Нет, вот ноги, наверное, сейчас дочитаю. А, ну, в общем... отнял документы. Он у них предварительно забрав документы. А по пути в отделение милиции он заметил большую группу лиц, тоже дико даблящихся в том же самом месте. Почуял крупную добычу, попросил их, значит, так больше не делать, отдал документы и отпустил, в общем, с миром. Вот, Олег Геннадьевич, не могли бы вы хотя бы так, ну, хотя бы приблизительно описать слепок, который бы вы выполнили с психотипа данного милиционера из двух задержанных, конечно,
0: я
1: тоже.
0: Я боюсь, что у меня сейчас настроение не такое, чтобы лепить страшные какие-то образы, которые потом будут мне мешать спокойно заснуть. Я буду мучиться кошмарами очень долгое время. Нет, увольте.
1: Угу. Почтеннейший, хотелось бы узнать, насколько связаны между собой аналога анатомии и клонирования. И что бы вы посоветовали начинающим любителям клонировать все живое? Чтобы я не начинал клонировать, в итоге все время получается моя теща Зинаида Николаевна. В чем я допускаю ошибку? Пишет Гавриил Харитонович.
0: На самом деле здесь проблемы не существует, точно так же, как не существует проблемы добра и зла, там, любви и ненависти и так далее. Если человек сам не клон, то он клонировать не станет.
1: Не клон, да? Но, с другой стороны, ведь наука сама по себе, любая наука, она волю по неволе дисциплинирует человека, заставляет его находиться все время в движении. И вполне возможно, что очень многие, например, бывшие зубные техники, уволенные, в общем-то, за антисанитарию или по возрасту, например, да, ну, куда им податься? Они начинают заниматься самым модным, что только есть, как-то, в общем-то, клонированием. И не секрет, что и в Москве существует огромное количество подпольных лабораторий, где проводятся подобные эксперименты.
0: Совершенно верно. Но это проблематика не клонирования, а инерции. То есть этим занимается физика.
1: Физика.
0: Человек сразу остановиться не может, точно так же, как он не может сразу прекратить заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, например, ошибаться. Поэтому как бы какое-то время он будет продолжать этим заниматься. Но это не клонирование. Это проблема инерции.
1: Угу. А скажите, любая инерция, в общем-то, если как-то ей, ну, не придавать дополнительной энергии, она рано или поздно сама себя исчерпывает.
0: Затухает.
1: Да? Затухает, да. Так вот, что же в данном случае придает вот эту энергию вот этому кому, великому кому, который катится куда ни попадя, давя все, что попало? Может быть, мы можем каким-то образом эту инерцию затушить, дав по рукам вот толкающим, так сказать, толкни клубок, он покатится.
0: Здесь, Александр, вы подошли к очень серьезной, как бы, проблематике, основополагающей. Основополагающей, я сейчас объясню, почему это ключевое слово, основополагающее. Потому что ком катится по поверхности. Вот он, когда я говорил о деградационных тенденциях в обществе, я говорил о том, что плоскость, по которой катится циклон, она совершенно определенного с определенным углом, наклоном. Mm-hmm. Вот. И основополагающим здесь является не масса кома, а та плоскость, которая повернута в ту или иную сторону под таким-то, каким-то углом определенным совершенно. Это уже, вот именно об этом уже скажет наука. физика, то есть математика
1: вы,
0: и так далее.
1: Вы тут учитываете такие достаточно сложные, но не стану отрицать, реально существующие факторы, как геометрия вот того места, где ком находится.
0: Да, совершенно верно. То есть
1: но
0: это...
1: ведь, с другой стороны, так называемый рельеф местности тоже создают чьи-то рабочие мозолистые руки.
0: Либо клон. Если это клон, то дело очень тяжелое. То
1: конечно.
0: А если это инерция, то ком в конце концов остановится и покатится в другую сторону. Может быть, в нужную, а может не в нужную. Это будет уже видно в зависимости от того, определим ли мы правильно, куда покатится ком дальше.
1: Но ведь, как вы правильно сказали, вернее, даже оговорились немножко, покатится куда нужно или куда не нужно. Значит, мы тут имеем место быть две социальные группы. То есть я хочу сказать, что одной социальной группе, в общем-то, нужно, чтобы ком катился туда, другой туда. Это же, Олег Геннадьевич, гражданская война,
0: совершенно гвоздь. Совершенно. Так у каждого ком свой.
1: Нет.
0: Да,
1: у каждого... Ком один. Ком один. И почему все это происходит? Почему все это вот они потеют, эндогенные, постоянно, так сказать, шаурму жрут дико. В одной руке у них шаурма, а в другой руке еще чебурек. Все это течет, понимаешь? И это все потому, что ком делится.
0: Если такое впечатление, что ком один и другого ничего не существует, это означает, вас просто затянуло в этот ком.
1: То есть вы хотите сказать, что я затянутый?
0: Я не знаю, это вы скажете сами.
1: Нет, конечно, я всего лишь наблюдатель, я согласен.
0: Значит, вы не в этом коме?
1: Нет, нет. Я целиком с вами согласен. Есть огромное количество комов, но ведь согласитесь, если, например, индивидуальные комы катятся, в общем-то, в одном направлении, то мы можем считать их одним комом.
0: Совершенно верно.
1: Вот я это об этом и хотел сказать.
0: Ну так и пускай все катятся.
1: Конечно.
2: Я так понимаю, кстати, используя свои какие-то незначительные способности в математике, о которой вы сейчас говорите, он главный именно потому, что он самый. Все остальные, по теории раскатывающихся комов, они очень маленькие, не знаю. И когда большой катится, он может подмять под себя любой маленький. И частью большого могут стать такие маленькие или такие маленькие, если это ком может тянуться в любую сторону плоскости, правда?
0: Хуже того, если он начнет клонировать их. Не только подметить себя,
1: вот,
0: но
1: я
0: еще
1: об этом
0: и склонировать.
1: Хотел сказать. Он же, таким образом, мы можем что, Рустам Каримович, легко, в общем-то, изменив направление или рельеф, скажем, комов-антиподов, сокращенно КА, направить их, они должны быть как раз небольшие, на путь вот этих вот, скажем так, комов, потенциальных, скажем так, противников, да? И вот эти микрокомы, они будут проникать, вот, то есть эти-то будут радоваться, что их давят, а те, знаешь, будут в них проникать. И изнутри, вот, соответственно, либо клонировать сами себя, тем самым используя биг-ком, вот этот ком-маму, так мы его ученые называем, как, в общем-то, личинку.
0: Матричную.
1: Да, матричную. Или матка попросту. Ком-матка, да. Использовать, как попросту говоря, да, вот...
0: Вот да. По энергетическим затратам самый легкий и простой способ — это показать статуэтку, маленькую, простую какую-нибудь побрякушечку, mm-hmm. которая изменит мотивационную как бы интригу, вот устремление этого кома, куда он катится, и он покатится в другую сторону, в нужную кому-то другому, кто показывает побрякушку, сам, без лишних усилий, без дополнительной энергии какой-то. То есть это самый эффективный способ. При помощи, другими словами, искусства. Лепки тех самых жаб, ежиков и так далее. Угу. Зверюшек.
1: Вот такой еще вопрос от Грудничища. Это фамилия Валентина Грудничища. А наш радиослушатель, вопрос Олегу Геннадьевичу. Считаете ли вы себя в некоторой степени скульптором, делая психологические слепки? И с другой стороны, можно ли считать скульпторов психологами, либо аналогоанатомами? То есть, ну, попросту говоря, Грудничище Валентина спрашивает о ваших взаимоотношениях со скульпторами, слепунами, в общем-то, и с кидалками. Ну, потому что известно, что самые модные скульптуры сейчас делаются посредством кидания, в общем-то, комов в заранее изготовленную конструкцию из проволоки. Волоки, унт дерева. И вот они кидают, это налепляется, потом обчистили, и получился конь. Ой, ну, в общем, или не конь, но что-то получилось. Кружилось красиво, понимаете? Это красиво, прежде всего, понимаете?
0: Если встать на некоторое время на ту позицию, с которой вербализация выглядит как лепка из слова или из вербально-логической структуры какой-то формы, то в этом случае, да, можно как бы сравнить философию, в общем, как и любую другую психологию, любое другое направление современной науки с лепкой, с скульптурой да. какой-то и так далее. Но как бы ненадолго, если постоять на этой позиции.
1: Ну, так получается, что вот согласитесь, что скульптор, то есть человек, который занимается лепкой, он все-таки, ну, с точки зрения искусства, это надо признать, да, у него руки более заточены под создание какого-то образа, да. Может быть, наши радиослушатели сейчас вполне обоснованно скажут, а, вот Олег Геннадьевич, он так, типа, ну, скульпторов так несколько пренебрежительно говорит о нем, потому что они-то профессионалы. И если они захотят, они вылепят такой психотип из глины, там, к примеру, что вот ему, чьи пальцы начали мять тот недавно, в общем-то, и не снился. Вполне возможно. И, может быть, вам в данном случае следует сказать, да, я там прихожу к РКЦТЛе, к примеру, и говорю, слепи мне вот, да, вместе твои руки, мои мозги. И РКЦТЛе лепит, знаешь, Петра Первого, к примеру, да. Является психотипом, кстати, вот.
0: Но да. Мне лепить вообще как бы лень, прежде всего, руками, поэтому не интересен мне этот процесс. А вот сотрудничество, как бы, оно интересно в некоторых местах. А потом, безусловно, я подчеркиваю еще раз, за отсутствием таланта я прежде всего обращаюсь и пользуюсь чужими талантами и обращаюсь к другим авторитетам. Я ни в коем случае не пытаюсь постулизировать процесс, который происходит у меня в мозгах или еще где-то, как некоторое подобие процесса и искусства или искусственного процесса.
1: Угу. Но все-таки, вот вы говорите, что не любите лепить. Давайте перейдем непосредственно вот к этим предметам, которые вы принесли. Итак, вот этот комочек, ну, извините, что я так называю, конечно же, вы как специалист более искушенный. Что это означает? Вот, например, я просто для наших радиослушателей опишу визуально объект, да? Объект из обожженной глины, покрашенный, ну, такие достаточно яркие цвета. Тут, по-моему, четыре цвета. Вот я вижу красный еще, да, снизу. И, соответственно, такие два. В принципе, чем-то похоже на гигантскую божью коровку. Вот что это за психотип? С кого вы его делали? Можно, кстати, не называть даже имя, хотя было бы интересно. Я знаю, что вы работаете со многими людьми из шоу-бизнеса, политиками.
0: Это из коллекции «Мезонин». Из коллекции «Мезонин» тоже.
1: То есть выплеск.
0: Выползк.
1: Да-да-да. Ну, и это была агрессивная форма или никак?
0: Нет, ну, безусловно, часть агрессии есть. Вот Александр, точно так же, как и есть часть агрессии в этом жанре эпатажа, который тебе, да. мне кажется, симпатичен все-таки очень, в котором, безусловно, отсутствует отсутствует тупая ненависть, безусловно, зато присутствует презрение к темным сторонам человека.
1: Угу, то есть вы хотите сказать, что вот эта вот яркая божья коровка, это, в принципе, так, я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь, с чего психотипа. Все-таки в политике, да, человек? В политике, Олег Геннадьевич.
0: Давайте послушаем музыку.
1: Да нет проблем. Вот приходят опять же вопросы на наш пейджер. Сейчас я вам их зачитаю. Вот такой интересный, кстати, на мой взгляд, вопрос. Удалось ли вам, почтеннейший, к вам, Олег Геннадьевич, подвести математический аппарат под теорию движения комов? В частности, каков оператор Гамильтона, описывающий данное состояние? Есть ли в вашей теории какие-либо инварианты? Пишет Гавриил Харитонович.
0: Непосредственно я не занимался вот такими исследованиями очень точными, научными, но, насколько я слышал, сотрудники мне рассказывали, они пытались измерить метаглюкометром. Счетчик Гегера вообще зашкалило у них. Ну, какие-то проблемы были, безусловно, но как бы статистических данных сейчас у меня непосредственно нет под рукой для того, чтобы поделиться с интересующимися радиослушателями.
1: То есть я просто хочу сказать, что в ближайших наших наших программах мы дадим конспекты, такие краткие выкладки вот работ Олега Геннадьевича. Да?
0: Безусловно.
1: И также просто. Еще нужно сказать, что в следующее воскресенье в 8 часов утра в ДК «Строитель», что на Измайловской, пройдет лекция, которую будет читать Олег Геннадьевич. Просьба не опаздывать. Вот там будут и чертежи показаны, и лепка будет разложена, и даже будет кое-что выставлено на продажу. Например, вот старые коньки ваши, да, в которых вы же до сих пор, я знаю,
0: занимаетесь. Ну, это уже музейная редкость.
1: Конечно. В свое время Олег Геннадьевич Тузов был серебряным призером международных чемпионатов по фигурному катанию вот, в плане одиночества. Ну, то есть один катался. Я вот не помню, к сожалению, как называлось. Это было, по-моему, чуть ли не в 70-х годах еще, да, Олег Геннадьевич?
0: Ну, давайте не будем обо мне
1: говорить. Ну, хорошо, хорошо, да. Я извиняюсь, просто не мог устоять, ведь я же... У меня даже до сих пор ваш плакат висит. Да. Но... Нельзя ли поподробнее описать способ лепки психотипов, спрашивает Грудничич Валентин. Дело в том, что я знаю одного лепаря, скульптора, который лепил, в общем, своим телом. То есть он попросту говоря, кидался вот на, скажем так, лепную заготовку, неистовал, в общем-то, плевался, кусал ее, а потом все это вот хозяйство дико продавал за большой прайс.
0: Ну, там, видимо, в этом порыве присутствовали характерные движения, причем они были одинаковые все. Ну, как бы там менялась только частота, а все остальное делала природа.
1: Угу. Я вот предлагаю послушать, может быть, телефонный звонок, к тому же звонки поступают. Сейчас я напомню там, да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Ну, прежде чем мы послушаем телефонный звонок, еще хотел сказать. Вот Соломон Ягода, почему он, ну, известный вообще человек, он занимался тоже лепкой психотипов посредством кидания животных, особенно мелких. Вот этот в ком заготовки. Он кидал в них кошек, собак, хомячков кидал. Говоря, значит, что, ну, обосновывая эти действия тем, что вот животные, дескать, они непосредственно, да, в своем энергетическом потоке, их энергетический поток не скорректирован никакими социальными обязательствами, да, никакими политическими программами и так далее. И действительно, его работы я смотрел, извините, я болею. Знаете...
0: Я тоже больной, ничего страшного.
1: Да, то есть энергетика от них идет.
0: Да, на самом деле, вот как бы то самое место, где наука приносит не пользу, а больше вредительства. Вот очень характерный пример в этом отношении можно узреть у Павлова, знаменитого нашего ученого. Да. Да, вот он любил экспериментировать тоже со зверюшками, как бы пытался даже вычислить какие-то там, получить цифры статистические, вывести законы, что хуже всего. В частности, коррекции вот этих энергетических каких-то потоков зверюшек, как их можно оптимизировать для того, чтобы получить максимально выгодный результат при дрессировке.
1: А вот на ваш взгляд, да, вот для, ну, назовем его так, для творца, который творит посредством кидания животных вот в исходный материал, да, есть ли какая-то технология, следуя которой, может быть, определенному типу творца соответствует определенный тип животных?
0: Ну, технологию рассказывать долго. Есть правило номер один, которое нужно соблюдать неукоснительно. Проверять на прочность лепку, кидая их в поток, пожалуйста, сколько угодно, нет проблем. Но кидать зверюшек, а тем более кидать людей, да, туда, да, вот это вот неприемлемо ни в коем случае.
1: Ну, ведь известно, да, такой жестокий вид спорта, как-то кидание карликами, перекидывание, да. А что вы хотите?
2: Простите.
1: Да ничего, хотел... мы сейчас все уберем. Это... А, вы... Да.
2: По поводу этого аспекта с искусствоведческой точки зрения, я думаю, что как раз это очень хорошо иллюстрирующий случай и следующий, скажем так, спасибо, да. Можно даже чуть подальше.
1: Да, да.
0: Это очень важный экспонат, пожалуйста, не разбейте.
1: Пусть поосторожно.
2: Вот посмотрите, художники и эволюционеры, не политкорректные, ничего не боятся. Идут на пролом. Называются авангардом. Я не знаю, но как угодно. Вот. Стесняются появляться в средствах массовой. Ну, вы понимаете, о каком художнике я говорю. Он, никого не стесняясь, дает выход всему своему вот, инстинкту как таковому. Есть желание, он это делает. Он швыряет зверушку, он кидается сам. Лучше, конечно, когда кидается сам. Безусловно, швыряние зверушек – это очень такое тонкое дело.
1: Причем,
2: переборщил, извините, все, злодей.
1: Он же раньше кидался сразу попарно, с двух рук пулял. Вот сейчас хотя бы как-то вот...
2: Это первая стадия процесса, который называют вот, предпочитающие английскую лексику обмейнстримывания, потому что политкорректный художник, которого мы видим по телевизору, это вот вы видели, они берут эту шимпанзе, слона, кого угодно, гуся, на село деревенского, причесывают его, снимают на телекамеру, дают кисточку в лапку и прям водит он рукой и кисточку. Это вот, так сказать, вот уже ремесленники, которые использовали оригинальную идею и модернизировали,
0: Вот это вот закидонская, вот эта вот закидонская проблематика, она в корнями своими как раз находится на первой предварительной стадии, если говорить о поэтапном развитии процесса, в цирке, когда человек был еще жонглером и как бы тренировался.
1: Когда был призрак природе, то есть не уцепишься за лазу, погибнешь. Я целиком согласен с вами. Ведь помню такой спорт как-то сбивание древесных сов более маленькими людьми, провинившимися членами сообщества. То есть провинился, тобой сбивают сову. Дикий обычай, но надо было, чтобы выжить, приходилось приспосабливаться.
0: То есть попытался гантельку кинуть в цирке, а потом у тебя вся жизнь как цирк.
1: Конечно, конечно. Тут, конечно, нужно сдерживаться. Если просто кидать, не подводя какую-то концептуальную, скажем так, платформу, то это...
0: То есть кидай, но знай меру.
1: Конечно. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, потому что тут пришли ко мне.
2: А давай.

0: Я напоминаю, что в нашей студии сегодня доктор аналога анатомии Олег Геннадьевич Тузов, он же специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. И я хочу сказать, что за время вот этого технического перерыва вынужденного, который был в нашем эфире, наши гости... так сказать, вышли там, переговорили между собой и пришли к какому-то консенсусу. Насколько я понял, речь идет о создании, да, и развитии программы по реабилитации искалеченных нынешним так называемым искусством подростков и детей, а также по созданию платформы на основе искусства, музыки, скульптуры, опять же, для воспитания нового здорового поколения. Не могли бы вы вкратце, уважаемые гости, рассказать об основных тезисах, на которых будет основана данная программа?
1: Ну, а основной тезис программы заключается в том, что она создана, придумана и разрабатывалась прежде всего для тех людей, которые заинтересованы в этой реабилитации, прежде всего, которые хотят выкарабкаться из того положения, в котором себя чувствуют дискомфортно, дипломатически выражаясь, как бы не обижая никого. Вот. И ни в коем случае не затрагивают интересов других, чувствующих себя в этой, как бы, вот не могу найти дипломатического термина для этой ситуации.
0: Ну, людей. Как баба на чужом самоваре.
1: Да, и ни в коем случае, естественно, не ставящая под сомнение правильность тех уверенностей и, как бы, мотивации, которые присутствуют у этих людей, уверенных в себе, в жизни и чувствующих себя комфортно в ней. Безусловно, не ставящие под сомнение ихние ценности.
0: Олег Геннадьевич, ведь это получается, скажем так, уже высшая стадия, да, вот высшая стадия данной программы, потому что люди, которые, скажем так, осознанно идут на реабилитацию, они уже понимают, что они, в общем-то, попросту говоря, ну, скажем так, моральные и нравственные уроды. Ну, и хотят, извините, вылечиться, да? Вот. А таких людей немного найдется, которые скажут, да, я моральный, нравственный урод. Я слушаю безделок и обсуждаю их новый клип, к примеру. Логично. Исходя из этого, вы можете остаться без клиентуры. Поэтому, может быть, как-то все-таки сделать, ну, скажем так, уклон в сторону вот... неосознанности своей нравственной и моральной ущербности.
1: Ну, абсолютно, как бы, не зазорно признаться в том, что ты слаб, как сказал один знаменитый поэт. И вовсе это не так трудно. Признаться, что ты слаб, что ты как бы где-то ошибался, что ты не являешься тем, чем хотел бы являться и себя все время видел со стороны, как бы.
0: Я согласен, что это не трудно, но
1: и, кстати... прежде всего это касается вопросов морали и нравственности. И я могу с уверенностью сказать, что как бы я знаю, о чем говорю, потому что прежде всего я на собственном примере знаю, что как бы насколько я далек от примера человека нравственного и морально устойчивого и т.д. и т.п.
0: Ну, и я тоже прекрасно осознаю, в общем-то, свои возможности в этом плане. И любой разумный человек, конечно, да. Но ведь огромное количество людей, которые даже не задумываются о своей сущности. И, может быть, имеет смысл, так сказать, попытаться дать им понять эту сущность. Может быть, выпустить какую-то брошюру, которая не пытается утвердить людей во мнении, что они самые лучшие, дескать. Да, там, всегда улыбаясь, вот эта вечная дебильная американская поговорка, да, там, пока всем, что у меня все хорошо. Может быть, наоборот, каким-то образом, там, например, выпустить книжку под названием «Я урод». И вот инструкция, да, где человек должен видеть в себе негативное, признавать это и бороться с этим.
1: Для таких людей, которые не чувствуют себя ущербными, которые уверены, что у них комплексов нету, в частности, комплекса неполноценности, для таких людей наша программа будет абсолютно бесполезной, во-первых, прежде всего, потому что она для них не создавалась, а во-вторых, для таких людей, если говорить о пользе и как бы о возможности какого-то воздействия на них, то здесь больше подойдет шокотерапия, нежели какие-то реабилитационные программы.
2: Позвольте мне вступить в вашу беседу.
0: Да!
2: Я просто вот очень заинтересованно слушаю. Мне показалось, что вы, может быть, видите какую-то опасность. Мы очень часто, обратите внимание, поднимаем этот вопрос. И думаем, ну как же вот на них повлиять? Давайте представим себе, что оба, ну, они и, как вы сказали, этот... Я знаю, о чем вы говорите, я не хочу уж производить. И их поклонницы маленькие, да?
0: Да, да, да.
2: Ну, по сравнению с нами, гигантами.
1: Мысли. На самом деле...
0: Соберитесь
1: с мыслями, пожалуйста. Только замечу, что, говоря о шокотерапии, замечательно совершенно место в этом плане можно занять передача Маранси, кстати, которая именно как бы выполняет эту функцию, позволяет человеку вдруг внезапно осознать, где он находится. И, возможно, ему будет настолько это неприятно, что он почувствует себя нуждающимся в такой реабилитационной программе, которую разрабатывает наш лаборатория.
0: Олег Геннадьевич, а как тут быть с аспектом нравственности? Ведь вполне возможно, что данному индивидууму слабоумному приятно вот находиться в этом состоянии анабиоза, каким-то образом просыпаться. Но он может быть в шоке быть. То есть мы, например, с благими намерениями выводим, да, то есть дадим ему показать, что он дебил и всю свою жизнь опирался на, в общем-то, фальшивые идеалы, созданные миром, скажем так, жадным до наживы. Ведь известно, что многие люди делают своим идеалом какой-то предмет или какое-то явление, которое искусственно рождено, там, ну, будь тот шоу-бизнес, да, будь те же фэн-клубы каких-то раскрученных.
1: Любой аналогоанатом вам смело на это приведет аналогию с таким зверем, как свиненок или свинюшка какая-нибудь, которой нравится ковыряться в грязи, получать это удовольствие. И никакими клещами, даже если эти клещи за уши как бы приноровить этой свинюшке, не вытащить оттуда. Нет, даже не стоит пытаться этого
0: делать. А в таком случае каким образом и какие вы видите пути воспрепятствования, втягивания вот в эту лужу новых таких потенциальных свинок, сокращенно ПСов, которые... Вот он родился, да, он губка, человек-губка. Он, так сказать, формирует свое сознание на основе той информации, которой больше. А больше дебильной информации. И мы рискуем, в общем-то...
1: Здесь самое время ввести такое понятие, как ниша. То есть нишей может быть лужа, нишей может быть стол, за который вот свинюшку из лужи вытащив, посадив, положит на него ноги свои или там еще что-нибудь и того похлеще. Вот. А как бы на самом деле ниша предназначена для каждого отдельного человека, своя от рождения, и он будет в ней находиться до тех пор, пока эта ниша человеку не надоест. Пока не надоест ему сидеть за столом, он выйдет на прогулку. Пока не надоест той же самой свинюшке в своей нише колупаться, пока она не замучается от болезней, которые ее терзают всячески, пока вот эта вот боль не станет невыносимой, вот только тогда, даже без помощи шокотерапии, она оттуда вылезет.
0: Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я напомню.
3: Телефон прямого эфира 203 19 20.

0: вот на 6-м этаже, он ездит на копейке, на разбитый, и правит миром. Это я знаю точно.
1: Вот. Вот, вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот.
0: А с какой целью внедряются технологии?
1: Вот. Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, ну как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует, что это, да, определенный вред человечеству приносит, это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот ресурс клавиатуры.
0: Да.
1: Очень
0: мышь
1: много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да, мышь, да. Она вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну, мышь тоже она там.
0: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
1: Ну, да, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
0: Да.
1: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они, в общем-то, безвредны, то есть они как бы не несут вот...
0: Ну,
1: какой-то
0: а
1: угрозы,
0: вот, да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да? Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая, есть маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
1: Ну, я теоретически, вот, да, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы... Ну... По крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на той спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, за, там, в городе. Там, потом,
0: или вот на люльке строительные.
1: Они, да, вот они же вот... Ну, то есть, они, это высокопрофессиональные люди. То есть, да, я как бы знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только когда по телевизору покажут, да, что да, вот уже вот разоблачена банда головорезов, наркоманов. То есть, как бы...
0: Ну... Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там и так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
1: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
0: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
1: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
0: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь опять же, 3 года назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди? Вот так называемый вот этот отдел там R какой-то и так далее. Откуда они появились? То есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы вот

0: интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за 3 года столь быстрый, качественный скачок вот в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, ну, попросту говоря, схвачены за пинджак?
1: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, ну, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, то есть вот с как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, ну, у любого же человека есть какие-то грешки какие-то, то есть, да, можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот, например, за цугундер, можно это сказать, да, да, да, вот, да, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть,
0: ну, как
1: не...
0: пеликан окуня.
1: Ну,
0: да,
1: типа того, да, то есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так
0: придут,
1: то есть
0: скажут,
1: я вот потребуюсь,
0: помочь,
1: да,
0: сказать,
1: да, вот, да. И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически опять же характер это не принял, и в общем-то, как бы, ну, я очень, ну, то есть, как бы работать в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток, то есть если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких,
0: да,
1: и мне вот,
0: да,
1: эта фатальность, конечно, несколько всегда тревожила. Я как-то
0: я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки умт-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
1: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
0: Конечно,
1: вот,
0: можно и мальчиков,
1: я,
0: да,
1: вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление. Ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
0: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
1: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
0: Конечно, это да.
1: Вот, и как бы... С детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, То есть они, для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там, e-mail, там, сказать там, в чате пару слов. Вот. И дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то, то есть они не пытаются самовыражаться, вот, в отличие от взрослых, посредством интернета.
0: Я целиком тут с вами согласен, просто хотелось бы вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
1: Ну, в целом, да.
0: И они жили без интернета, да? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да, можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
1: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
0: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
1: Да, да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что...
0: Ну...
1: Без этого как-то... Ну, так, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же... угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу,
0: да,
1: или,
0: да,
1: там,
0: да,
1: или
0: да,
1: там какую-нибудь вот его вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчиво какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
0: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалы называем это линки, да, или там баннеры, вот, а у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт, вот, и практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором 2-3 каких-то ключевых фраз, там чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть. Я, например, сегодня вот нашел и скачал все список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольно. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их, то есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там, это упаковка для Рилани. Да, вот, а мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек, там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка», и, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма, и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом, ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт, правильно?
1: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то то, что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами. Я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично, это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться подправить.
0: А, ну, а хорошо. Вот, насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим, скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так что на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, я болею, выглядит совершенно по-другому. Вот.
1: Знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто, в конце концов, хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, к которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут куда-то, еще идут куда-то. Кто, где та конечная инстанция, чьи пайфмены набиты деньгами?
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные, западные. И там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет — это даже где-то как-то образование близкое вот к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха. Вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия. Просто интернет — это как бы многослойная достаточно структура. То есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на... Ну, трафик — это как бы информация, которая передается. Контент — это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам.
0: Да.
1: Ну, то есть как бы... ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там... типа ездят они все.
0: Нет, ну как? Ну, все-таки согласитесь, что, как правило, они ездят вот в крупные какие-то города, плюс они, знают, что приезжают, дико затариваются там шмотками, участвуют, скажем так, в товарообороте данного города, и прибыль идет в мэрию данного города. А конкретно из мэрии этого города там часть, в общем-то, бабок забирается непосредственно мэр. Вот физическое лицо делится там, значит, с, скажем так, с губернатором и так далее. Да? Вот, то есть кто же все-таки президент интернета, я хотел сказать, узнать. То есть, и насколько вот, я, кстати, знаю, вот ваш хороший все-таки знакомый, старина Билл Гейтс, у нас еще был один тоже хороший его знакомый, насколько вот оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа, он там близко стоит, конечно, но... Не надо тоже демонизировать Билла Гейтса. Он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, его развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Mm-hmm. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот на что можно порадоваться. То есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, mm-hmm. он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, ну, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают его, там, винтики там отвинчивают, замечивают, да, проводочки втыкают. Вот им надо тоже что-то кушать, вот, всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у него нет единого какого-то демона, который за ним стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: Ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели... Ну, то есть, короче, то, что нельзя пошупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, вы понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода. Что я там объясняю даже?
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В да. стране, как известно, все кидаются в то, что не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там опять же капустки подрубят немножко себе. Вот, да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно и пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это видимо, как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Но...
0: Ну, это, я считаю, что это, над этим нельзя как-то не смеяться, даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого эти люди не становятся там менее счастливыми, там, или там более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое сникерс, к примеру. Mm-hmm. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области развития как бы человечества в целом все обстоит таким образом, что тяжелый такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, рубление угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все понимаю. Меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть население по своим интеллектуальным параметрам не способно вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают вот маяться как-то от безделья, mm-hmm. то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать. Потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там, как делать сайты, например. Хотя вот потребность есть, и есть как бы люди, которые...
0: Ну, к тому же можно извинить, что вас перебиваю. Вот, на мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета — это торговля через него. Но не да, какими-то там, опять же, фиктивными там, вещами, как там свободным временем, вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале сам говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь с шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет должен каким-то образом
0: окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну, пища, да, как понял, бы, да, корма да. для тушек.
0: Тушку, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды, потому что, так скажем, бесконтрольное уничтожение, в общем-то, коров, свиней, оно к добру тоже не приведет. Вот вспомните, пожалуйста, то есть докризисные времена, неприятно об этом говорить, и базитизм, но, тем не менее, было бы наивно предположить, что кризиса не будет, потому что откуда вдруг в стране появились такие финансовые вообще возможности, что там меньше $1000 получал только даун, к примеру, да? Вот, естественно, что все это должно было привести к краху. То есть вот меня терзают смутные сомнения, что в плане еды на планете, особенно воды на планете, да, вот это тоже сейчас, ну, как бы создается, так сказать, такое визуальное ощущение, что, дескать, ребята, все классно, а реальные, а на самом деле все это дышит уже давно на этот...
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой это точно все хорошо. Ну, вот, говорит,
0: не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю. То есть у нас то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров не пьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Вот, они вот там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Ну, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Угу. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь этим добрым, простым человеком, да, ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту, они с презрением смотрят на того самого фермера, который только что помыл свинью, он сделал окорок, при этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике. То есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет, это является еще одним из факторов разобщения людей, расслоения их вот на серьезные такие две группы, причем учитывая, что все-таки это технология прежде всего, ну и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну это как бы как лох какой-то, а то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликанем забу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением,
1: безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер свои окорока настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Будет коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так, Ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время расплодилось огромное количество телезвезд. То есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необъятной России. Что будут делать вот все телезвезды? Например, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при случае не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может да просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров, то есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все,
1: ну,
0: да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Ну, тем я не думаю, менее, тем люди... давайте спрогнозируем.
1: Да. Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то привычек людей, например, ездить на метро, на работу. Это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, которая поет, вы понимаете, да? Ага. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как на стройках. Тем самым не давая людям возможность вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это такая тоталитарная выходка и все такое, но возможность такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже это не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: Ну, то есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, молоко. И вот они им тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенное к материальному производству.
0: Так, куда-то ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, ну, не знаю, то есть я умею, к примеру,
0: мастерить. Ну, вы мастерить. Краснодеревщик. Вы,
1: да, я умею вырезать очень красивые фигуры.
0: А вот вы скажите, вот,
1: мебель
0: вот,
1: делать могу.
0: Я, например, вышиваю, вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, в ближайшее время опубликую их, ну, вот обязательно на сайте и так далее. Вот, ну, вы, я тоже видел ваши поделки. То есть руки-то у нас на месте и голова на месте, но мы с вами взрослые люди, нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как? Как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше.
0: Ну, сложно,
1: ценой.
0: Сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии. Разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все такое.
1: Да, да, выход агрессии. Им вот... Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса...
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую... Я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким...
0: Фантазиям,
1: да, и каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они... таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбны, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет какой-то.
0: Ну, так в таком случае, может быть, все-таки было бы, ну, не совсем плохо неким, ну, скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке какой-то и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до этого, надо это после. Это как-то...
0: То есть, если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: ну, просто не получится, как бы скажем. То есть, опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть, не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове, да. да.
0: А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тему, в общем, порнухи в интернете, да? Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там, мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да? Ну, ведь согласитесь, что энергия, она, скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы, да?
1: Да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Ага. Вот как в связи с этим вообще физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках. Да, он, правда, пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маниаки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей. Да, в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, да. Я считаю, что, проходя через интернет, она, как бы, наверное, может, так сказать, меняет полярность. То есть, как бы, она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают... то есть, это способ, ну, как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире, каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если ну, порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же всем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения? Да, получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть масштабы этого, они поистине удивительны. То есть вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все... вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различная информация. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно... половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей. А на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой и первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну, так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, ну, да, безусловно.
0: Может быть, это и не так плохо, может быть, имеет смысл, наоборот, поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маниакам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в Измайлово.
1: А, это, в общем, это имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но в принципе то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточна для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться, как бы.
0: То есть как пельмень.
1: Ну, так.
0: Да, то есть его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: а, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. А, тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели от сотрудников опроса, близлежащих, он всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. Да. А что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, для рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен, там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается, и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно порносайтов. Мне кажется, что вот их создатели, так сказать, сделали коньком таким привлекательности просто огромное количество всяких, на мой взгляд, безвкусных, мелькающих, каких-то цветных вот прибамбасов, унштучек. Все это вот напоминает такой азиатский дембельский альбом какой-то, и ну, скажем так, нас, сотрудниками, это наоборот оттолкнуло.
1: Нет, просто проблема в том, что порносайты, они, в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
0: А каким образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, ну, к примеру, паренек живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть не может, да?
1: Ну, как не может?
0: Ну, к примеру, нет.
1: Ну, нет, ну,
0: а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
1: Нет, ну это...
0: То есть все, получается, пролетел, не купил.
1: Ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно, кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредитки какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном неведении пребывающего, вот, и при этой кредиткой воспользоваться. Но это, правда, не, ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей, и, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, ситуацию, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
0: То есть купил
1: потому
0: себе
1: что
0: один раз.
1: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параша вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть купли-продажи происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
0: Ну, носят эстетическую
1: историю, да. Да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, это, в общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, такая сфера деятельности очень, ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрия совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельная, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное — это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин. Или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например. Есть сценировки, не знаю, насилований, то есть вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, ну, вот оно.
0: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет? Кто разберет?
1: Да я думаю, что это... нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом, одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент.